0: 27-й год, подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за два года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИЭ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.
1: Временем. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном души.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипо-Осиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора в рамках нацпроекта «Семья». В этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2027 год подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анненского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анненский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за два года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИЭ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит «Наше».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипоосиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора в рамках нацпроекта «Семья». В этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2027 год подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за два года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИА в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.
0: Временем. Наше радио.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: наоборот. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

осенняя пора. Давным-давно пора. Разок и навсегда. И зимняя пора. И зимняя пора. Разок и навсегда. И белые снега. Лишь капелька весны. Все остальное.

опять осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипо-Осиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора. В рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2027 год подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за два года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИЭ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, 8 человек на место, политология – 11 человек, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета и банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 3 сотни тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Бензин марки АИ-92 есть на более 72% АЗС, 95-й почти на 69%, дизельное топливо более чем на 84% станций. По информации, поступающей от операторов рынка, ситуация с обеспечением топлива остается контролируемой. Почти все крупные поставщики уже смягчили действовавшие ограничения. Например, увеличены лимиты отпуска топлива в 1 бак до 40-50 литров уже в городе. Отменены внеплановые технологические перерывы. Ситуация находится на контроле профильных органов власти. О спорте. Воронежский «Факел» перешел 26-летний защитник из Марокко Хадейфа Эль-Мхасани. Контракт с игроком рассчитан по схеме 2+1, то есть 2 года легионер будет выступать за «Факелом», а потом, если клуб и самого футболиста все устроит, соглашение продлят на 1 год. Об этом сообщили в пресс-службе «Огнеопасных». Ранее Эль-Мхасани выступал за клуб «Фус Рабат» из его родной страны. В Воронеж футболист переезжает в статусе свободного агента. Внимание! Днем 5 и 6 августа местами по Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. Пресс-службе регионального ГУМЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте осторожны! Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет. Наше радио. Музыка по

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, 8 человек на место, политология – 11 человек, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета и банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 3 сотни тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Бензин марки АИ-92 есть на более 72% АЗС, 95-й почти на 69%. Дизельное топливо более чем на 84% станций. По информации, поступающей от операторов рынка, ситуация с обеспечением топлива остается контролируемой. Почти все крупные поставщики уже смягчили действовавшие ограничения. Например, увеличены лимиты отпуска топлива в 1 бак до 40-50 литров уже в городе. Отменены внеплановые технологические перерывы. Ситуация находится на контроле профильных органов власти. О спорте. Воронежский «Факел» перешел 26-летний защитник из Марокко Хадейфа Эль-Мхасани. Контракт с игроком рассчитан по схеме 2 плюс 1, то есть 2 года легионер будет выступать за «Факелом», а потом, если клуб из самого футболиста все устроит, соглашение продлят на 1 год. Об этом сообщили в пресс-службе «Огнеопасных». Ранее Эль-Мхасани выступал за клуб «Фус Рабат» из его родной страны. В Воронеж футболист переезжает в статусе свободного агента. Внимание! Днем 5 и 6 августа местами по Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. Пресс-службе регионального ГУМЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте осторожны! Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, 8 человек на место, политология – 11 человек, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднепрофессиональное образование, программы экономика и бухучета и банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 3 сотни тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Бензин марки АИ-92 есть на более 72% АЗС, 95-й почти на 69%, дизельное топливо более чем на 84% станций. По информации, поступающей от операторов рынка, ситуация с обеспечением топлива остается контролируемой. Почти все крупные поставщики уже смягчили действовавшие ограничения. Например, увеличены лимиты отпуска топлива в 1 бак до 40-50 литров уже в городе. Отменены внеплановые технологические перерывы. Ситуация находится на контроле профильных органов власти. О спорте. Воронежский «Факел» перешел 26-летний защитник из Марокко Хадейфа Эль-Мхасани. Контракт с игроком рассчитан по схеме 2 плюс 1, то есть 2 года легионер будет выступать за «Факел», а потом, если клуб и самого футболиста все устроит, соглашение продлят на 1 год. Об этом сообщили в пресс-службе «Огнеопасных». Ранее Эль-Мхасани выступал за клуб «Фус-Рабат» из его родной страны. В Воронеж футболист переезжает в статусе свободного агента. Внимание! Днем 5 и 6 августа местами по Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. Пресс-службе регионального ГУМЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте осторожны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
2: Л-номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 05.08. 5 августа. Сегодня среда. Сегодня среда, дорогие друзья, она будет более теплой, нежели вторник или, скажем, понедельник. Да, сегодня будет жарко, прямо скажем, будет жарко. И, естественно, ясная погода. Я не знаю, вчера были дожди или нет. Я вот вчера ездил по парку. Было грязно, но это от прошлого. Вы знаете, иногда прошлое, оно несет в себе, в общем, много всего. Там не только сухо, там и бывает и грязно, помимо того, что мокро. А вот. И я вчера вот с этим прошлым, прошлых дней, извините за это, катался по парку и, так сказать, делал все, чтобы это сгладить, было сухим. Доброе утро. Доброе утро, мои уважаемые коллеги. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро. Мы традиционно возьмем паузу, чтобы переварить все сказанное, донести до себя.
2: Я вчера в интернете наткнулся на какую-то девицу. Она сказала, что... Как, уважаемые девчонки, как определить, что этот мужчина или парень потенциальный там... Он на аватар...
4: Дурачок,
2: давайте. Да, да, дурачок. Он на аватарке с велосипедом.
3: Я думаю, тебя раскусили?
2: Я думаю, а у меня где-то на какой-то аватарке я стою с велосипедом, видимо, в каком-то мессенджере. Я так хохотал, думаю, вот девчонку, видимо, ну, прибил какой-нибудь там велосипедист, поступил с ней, и она теперь вот такую вот чушь.
3: Ну, ты поменял?
2: Нет, конечно. Конечно, нет. Конечно, нет.
3: Пусть все знают.
2: Конечно, нет. Более того, я делаю все наоборот. Вот есть сообщество шоссейных велосипедистов, которые себя позиционируют как элиту велоспорта, элиту. Они ко всем остальным относятся как к мусору. Они всегда одеты с иголочки, у них там шоссейные трусы, у них майки, они нет, естественно, у них никакого живота, они не могут, вы не увидите шоссейника с животом, они все, у них велотуфли там от 20 тысяч рублей, вот, ну, то есть такие элитные неприятные люди в велоспорте. Вот. И они... И я вчера насмотрелся. То есть ты когда смотришь на них, ты думаешь, господи, ты купил себе просто дешевое дерьмо.
4: Про себя
2: думаешь. Да, про себя думаешь, про себя думаешь. Вот, поэтому я ставлю, так сказать... Они всегда ругаются с людьми, которые идут по велодорожке там, и так далее, с мамашками и так далее. То есть это вот их цель, направленная на борьбу с предлагаемыми обстоятельствами. Я делаю все наоборот. У меня нет велотуфель. Вообще велотуфли звучит страшно. Ну ладно, что мы обо мне?
4: О вас.
2: Времени
4: говорить о нас
3: не хватило. Уже я осталась.
2: Доброе утро. Прекрасное настроение. Хотим, дорогие друзья, чтобы у вас оно тоже было прекрасным. Если нет, давайте садитесь, сейчас будем заряжаться. Что делать?
3: Прикладывайте руки к радиоприемнику.
4: На велосипед садится Александр.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
6: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100. Не откладывайте ремонт на потом. В Обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 21 минута. В столице. Давайте, есть
2: не
1: новость.
2: Не только в столице.
1: Но 7.21, сейчас я говорю, в столице. Мы же в столице сидим.
2: Бразилец побил рекорд, познакомившись со всеми странами мира. Вот так звучит новость. Мужчина посетил все страны мира за 2 года и 42 дня, установив мировой рекорд. Робсон Жезус вошел в книгу рекордов Гиннесса, став самым быстрым человеком, посетившим все 193 государства, признанные ООН. В среднем он проводил около 3 дней в каждой стране. За время путешествия он посетил 35 стран Северной и Южной Америки, 49 стран Европы, 54 страны Африки, 44 страны Азии и 14 государств Океании. На поездку Робсон потратил около 19,5 тысяч долларов из собственных сбережений. Остальные расходы он покрывал за счет создания контента для социальных сетей, а также съемки фото и видео для различных компаний.
1: Ну, а в Азии, круто, в Азии есть 44 страны?
2: Вот, Саш, все, что прочитал...
3: Теперь есть.
1: Наверное, да, извините. Но с Европой, понятно, много стран. Я просто не думал, что в Азии столько стран. На какой у меня ограниченный...
3: Слушайте, как круто, а, вообще.
1: Географический кругозор.
2: Круто, а еще круче, что он умудрился всего 19,5 тысяч долларов своих потратить, а все остальное, ну, за счет других людей.
1: Не удивлюсь, ну,
2: если он еще и заработал.
1: Это целыми днями же нужно для каждого, да, каждому отработать, так сказать, и отдых превращается, путешествие превращается просто, но это работа, это не... Ну, действительно, человек, ну, думаю, устанавливал рекорд, не просто отдыхал. Че, Лукьянова, захотела так, да?
3: Я бы съездила, да.
1: А тебя семья бы отпустила на год?
3: А с семьей можно попутешать? Ну да,
2: за
3: без школы два года.
2: Два года и 42 дня.
1: Два года.
2: Два года и 42 дня.
3: Да. Ну это круто. Но он вообще, я так понимаю, все время был в дороге, получается, так?
2: По 3 дня у него?
3: Ну да.
2: Я же вам
3: сказал. То есть без возвращения
1: домой. Ты чем слушаешь?
3: Да я все

0: не доказывали, не подтверждали, и они не могут быть не связаны со спортом, с путешествием.
1: Потом твои рекорды, допустим, сколько вот дней ты живешь без попадалова куда-нибудь? Ну, там, не въехала в дверь, например, сколько дней? А сколько, я могу сказать, с карандаш феста сколько прошло? Ну, 3 дня вот Янка живет без каких-то...
2: А что было на карандаше? Ну, разве ты там влипала куда-то?
1: Когда ты снимала репортаж, все прошло, все было круто, а ты не нажала кнопку.
2: А, да. это ужас.
0: Кто-то отказался от вредных привычек, и, например, даже на старте, когда ты там неделю без вредных привычек, а до этого ты страдал ими каждый день, это тоже личный рекорд.
1: 1105 дней не курю я.
2: Вот, ну это рекорд. Вот у Сашки рекорд.
0: Говорю о личных рекордах. Он может быть небольшой, но вы следите за ним и можете поделиться.
2: Не только у тебя есть рекорды?
0: В телефоне. Ты знаешь, я задумался, наверное, они есть, но я каких-то специальных нет.
2: Вычленить не можешь ничего.
0: Да, чтобы я следил за чем-то.
1: Слушай, у меня сейчас, это такая игра для меня. Я чем больше встречу таких девушек по дороге, когда катаюсь. Вот бежит девушка, например.
0: На велосипеде катаешься.
1: Я катаюсь на велосипеде, а она бежит. Потому что только бегущую девушку видно, какая она. И я всегда, когда проезжаю, вот так, не поворачиваясь, поднимаю палец. И вот чем больше, вчера встретил 2. Двоим я показал вот так вот.
2: Лайк.
0: А если идет девушка?
2: А что значит только бегущий можно увидеть, какая она? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, потому что бегущая девушка в шортах, там, в топике, а у нее здесь там такие штуки всякие. Ну, она красивая. Но я идущий тоже красивый,
0: все
1: господи.
0: Все девушки, которые идут или едут...
1: Но бегущая женщина, она...
0: Или сидят.
1: По полуголой,
2: господи. Сидеть вообще нельзя, Гарри. Сидеть очень плохо.
1: Короче, вот...
0: 2 лайка получили вчера от Александра. И не где-то в социальных сетях, а в жизни.
2: В жизни, да.
0: Итак, ваши маленькие и большие рекорды в разных сферах жизни, но которыми вы можете поделиться. Пожалуйста, заходите на сайт наш.ру, там есть 2 бота, бот в Максе, бот в Телеграме. Нужно дать согласие на обработку персональных данных внутри бота, и можно с нами общаться, можно писать, рассказывать, играть, поэтому сделайте, если вдруг еще не сделали, и напишите нам о ваших личных рекордах.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campgeta.t2.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 при поддержке ПАО Банк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 33 минуты в столице.
8: О ваших личных рекордах мы заговорили во всех сферах жизни, не обязательно связанных со спортом. Доброе утро. Мой личный рекорд – 51 правильное отжимание от пола за 1 минуту. И это не было бы особым рекордом, если бы я не была мамой 6 детей. Нескромно горжусь собой.
9: Лена, ну вы просто крутая. Я вообще не умею отжиматься от пола. Я мечтаю научиться, но мне силёнок не хватает. Я, видимо, что-то неправильно делаю. Короче говоря, я могу только лечь на руки. На пол и всё.
10: Попробуй напрягать задницу.
8: Расстояние 2600 километров, 36 часов за рулем без сна и один за рулем. Правда, потом 5 часов абсолютной комы.
9: Это очень опасно.
8: Мне кажется, этим не стоит гордиться. Но вот эти рекорды, когда вы без сна куда-то едете, или устанавливаете себе какое-то определенное время, за которое вы должны доехать, ну, на длинное расстояние.
10: Слушай, ну это понятно. Мы же не знаем, какие у него были условия, что он там делал.
8: Один за рулем.
10: Я говорю, мы же не знаем, почему он ехал 36 часов.
8: Хорошо. Мой рекорд – 7 матчей хоккейных на выезде. От Сочи, Астана, Магнитогорск, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Челябинск, Уфа.
10: А вы игрок какой команды?
8: Почему игрок? Может быть, это болельщик?
10: А, болельщик.
8: И так понял.
9: Может быть. Еще в школе, в 8 классе, установил рекорд по приседанию на одной ноге пистолетиком. 84 на левой, 86 на правой. Прошло уже более 30 лет, а рекорд до сих пор не побит. Позже уже лет в 25 сделал сальто с разворотом на 360 на велосипеде. Саня, кактус, Сергей Посад. Это вообще нереально.
8: По поводу приседания, это круто.
9: 84 на одной, 86 на
8: другой. Ну, это пистолетиком, ты же еще ногу вытягиваешь.
9: Вперед. Да. Я вообще не представляю, как так можно присесть. Обалдеть.
10: А к вашей колени сейчас.
8: Здравствуйте, дорогие подъемники. Мой рекорд был в 2003 году, когда на шахте у нас произошла авария, и мне, как энергетику шахты, пришлось провести под землей 75 часов. Mm-hmm. У меня потом было жуткое состояние из-за ультрафиолета на свежем воздухе. Как будто на процедурах. Дышал через тубус.
9: Обалдеть.
8: За одно дежурство с разницей в 10 часов спас и завел, успешно реанимировал до приезда скорой, 2 асфиксии. При том, что я психиатр, и за 10 лет до и 3 года после не было ни одного случая, когда так неудачно пациенты давились едой.
9: Ну, это круто, конечно.
10: Ужасно.
9: Из последнего в коллекцию моих личных рекордов попала становая тяга на 150 килограммов. Может, для тяжеловесов это и мало, но я готовился к этому 4 месяца и до сих пор радуюсь, вспоминая это. До конца лета надеюсь дойти до 400 килограммов в сумме за становую, жим лежа и приседания.
10: Ну и правильно, на кого круто. Вам ориентироваться-то там?
8: Уже не свои курю. Рекорды. С 2009 года синие лыжи припаркованы 7 месяцев. Ни капли алкоголя.
10: Ну, подождите еще.
9: Молодец. 14 лет как бросил курить. Это первое, наверное, чем горжусь. А второе, в этом году добился того, что без высшего образования работаю сейчас на заводе инженером уже.
8: Добрый день. Сдал кровь 8 раз. Осталось 32. Чтобы получить звание почетный донор.
10: Круто. Да, и много льгот.
8: На мотоцикле до Крыма за 24 часа. Железная попа. Маленький рекорд для меня. Ну, тут не сказано, из какого города. Допустим, ну, будем считать, что из Москвы.
10: Наверное, быстро это, да?
8: Ну, я думаю, что...
10: Ну, вообще, на мотоцикле быстрее же устаешь.
9: Когда купил горный велосипед, в первый месяц разогнался до 65 километров в час. Это с горки, наверное,
10: да? Вот мне, да, интересно, это с горы было? Ну, невозможно же на ногах на горнике разогнаться. Я просто не понимаю. Сделайте пояснение.
8: Скинул 30 кг за 29 дней.
9: Ого!
8: А вы добровольно?
9: Это
8: или...
9: как? Столько килограммов?
8: Из-за болезни, то, ну, такой антирекорд.
9: А как можно столько скинуть за месяц? Это быстро.
8: Заболеть, если... ты скинешь очень быстро.
9: Ну, можно
8: на голоде сидеть, ну, добровольно.
9: Совсем
8: голодать.
9: Просто не есть ничего.
8: Да, вот пить воду, там, есть витамины.
9: Ну, это какое-то просто невероятное что-то. 30 килограммов за 29 дней. Установил рекорд в становой тяге среди ветеранов. 40-49 лет, Санкт-Петербург, в категории 57 килограммов. 152,5 кг. ФПР.
10: Вы молодец.
8: В армии
10: маленькая, удаленькая.
8: Срочником приседал, пока дембеля не уснули. Насчитал около 2500 раз. Неделю потом по лестнице поднимался с помощью рук и перил. Я не представляю, как может человек 2500 раз.
10: Я тоже.
8: Присесть.
9: Ничего себе.
10: Какая-то фантастика просто.
9: Стою в планке 5 минут, 100 килограммов на пояснице.
8: То есть у вас блин 100-килограммовый?
10: Наверное,
8: или там несколько, блин.
9: Какие-то просто Гераклы у нас. Ну, просто...
8: Ваши личные рекорды, вот о чем мы заговорили.
9: Богатыри!
8: Не обязательно в спорте. Не обязательно в спорте, поэтому напишите, если есть чем удивить. Нас или себя.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Танцуй секретом, дай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 46 минут столица.
4: Шаги. Вот мой рекорд. 74 445 шагов. Тот мой рекорд я пока не перебил. 4 мая 2025 года. Казанский марафон с прогулками по Казани.
5: Обалдеть. Это очень круто. Мой рекорд из Рязани на машине с двумя детьми в Ахтубинск, Астраханской области на рыбалку. 800 километров, ночевка на острове. А с утра из-за надвигающейся пылевой бури снялись с острова и в обратный путь. Самая дорогая рыбалка. Поймались десяток чехоней.
4: Лет в 15, когда тренировался в Дюсшс по баскетболу, тренер давал упражнения и считал за кем-то одним. Если не выполнил, то вся команда делает заново упражнение. Там я честно сделал 1500 пресса.
5: Далекий 2007-й. Пишу диплом бакалавра, параллельно учусь на втором высшем образовании. Когда приехала к родителям на каникулы, проспала подряд 17 часов. Тем самым побила рекорд папы, который мог проспать подряд 15 часов.
4: Главное, родители, наверное, подходили, проверяли, жива вы там или живы ли. Мой рекорд. Москва-Магадан на мотоцикле за 13 дней.
3: Да, слушайте, быстро.
5: Однако, да. Мой личный рекорд. Поклеил 10 рулонов обоев за день. Константин, мастер отделочных работ.
4: А я 11 новых городов посетил за год. Раз в месяц почти по 4 дня. Тюмень, Москва, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Казань, Киров, Челябинск, Санкт-Петербург, Иваново.
5: Круто.
3: А вы туда сами ехали или вас туда направляли?
5: После развода решил устроить автопутешествие. Проехал Беларусь и всю Прибалтику по кругу. 10 дней, 4000 километров, порядка 30 городов с пешими экскурсиями по 24 тысячи шагов в день. Сергей из Смоленска.
3: Я не могу понять, вы так радовались или вы так...
4: Наоборот, мне кажется, так
5: переживал. Развиться надо было.
4: Ну, отпустило, помогло это или это нерабочий способ? Напишите, Сергей. Может быть, кому-то пригодится.
5: Во время учебы в университете 2010 год выиграл почти все стипендии. Общая сумма была 60 тысяч рублей. Научился играть песню Агаты «На войне» за 2 дня. Играл по 12 часов.
3: А 74 тысячи шагов как такое? Ну, 74 тысячи шагов.
5: Ты возвращаешься все к нашему первому сообщению, да? 74 тысячи шагов, 74 тысячи 445 шагов.
4: Ну, в среднем человек 10 тысяч проходит в день.
3: Да много это.
5: Это много. У меня
3: 74 тысячи
5: около...
3: это много.
5: У меня около 50 мой максимум был, я помню. Но я тоже ходила прям с раннего утра до вечера. По Питеру, кстати.
3: Просто я не могу понять, это за один день?
4: Да, да.
3: Ну, это много, Гар, это очень много.
4: Нет, это я не говорю, что это мало, но я говорю, что
3: 40 тысяч это
4: в день,
3: ты падаешь.
4: В среднем вот. Ты нет, 10 вот тысяч я... проходишь, вот не напрягаясь
3: я, не
4: особо.
3: Ты. Нет, нормально, я сейчас про нормальных людей. Нормальный человек 40-45 тысяч, он просто...
4: Ну, тебе говорят, потом... казанский марафон с прогулками по Казани.
3: Я понимаю.
5: Это марафон, в рамках марафона, я да, понимаю. Понятно, но это очень много, все это просто это невероятная
4: цифра. Я не говорю, что это мало, это много.
5: Конечно, конечно, это круто.
4: Мне кажется, я больше, не знаю, 40 никогда не проходил, и то вот как раз целый день.
3: Вот у меня родил. Такое время было, и то там не больше 30 было.
4: С другой стороны, мы раньше не считали шаги, Саша.
3: Мы раньше считали, Игорь, шаги. У нас, помнишь, когда появились телефоны, у них это, по-моему, одна из первых функций.
5: Единственная.
4: 7.50 в Москве.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Ничего не
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru.
4: ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российские производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен на него. Рассмотреть соответствующий проект закона Госдума намерена в декабре. Документ наделяет Кабмин правом вводить ограничения на срок не более 90 дней по аналогии с социально значимыми продуктами. Представители бизнеса говорят, что новая норма приведет к дефициту, а также к коррупционным рискам, пишет «Известия». Участники рынка намерены направить свою позицию в Минэнерго. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент Российского топлива Союза Евгений Аркушев заявил, что любое госрегулирование цен приводит к появлению дефицита, и отрасль эту инициативу не поддержит. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья Северных Курил. На сейсмостанции Южно-Сахалин сообщили, что подземные толчки ощутили на острове Парамушир. Эпицентр землетрясения располагался в 79 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг на глубине 45 километров под морским дном. По словам специалистов, сейсмособытия ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась. В России наметился всплеск мошенничества с использованием банкоматов. Это следует из статистики Банка России. Речь идет о хищении средств без открытия счетов, когда граждане под воздействием злоумышленников вносили наличные через банкоматы на счета мошенников. Во втором квартале этого года число таких операций без согласия клиента подскочило почти до 2000, что превышает значение за весь прошлый год. Объем похищенных таким образом средств за второй квартал текущего года составил больше 250 миллионов рублей. Юрист рассказал, можно ли спать на работе. Сон допустим лишь в обеденный перерыв, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин. Он пояснил, что перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха. Такие промежутки можно использовать по своему усмотрению. Если же сотрудник спит в течение рабочего времени, и такая возможность не согласована с работодателем, например, при сменном графике или особых условиях труда, это расценивается как нарушение трудовой дисциплины. В этом случае работник может быть привлечен к ответственности. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия, находятся под вопросом. Конкурс должен пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Интервидение» прошло в сентябре прошлого года в Москве. Победителем конкурса стал певец Дык Фук из Вьетнама. Во время финала организаторы объявили, что в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии. В конце июня спецпредставитель президента России Михаил Шутко заверял, что «Интервидение» состоится, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, 5 августа. Сегодня среда, до 28-30 градусов обещают нам сегодня синоптики. Ясную погоду. В общем, запасайтесь водой, оголяйте все, что можно. Но в рамках закона, естественно.
2: Ну что, давайте сыграем в кинопробы. Ян, что мы будем разыгрывать?
3: Разыгрываем два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет уже в четвертый раз. Вот на один из дней фестиваля прямо сейчас два билета разыграем.
2: Пока еще не все привыкли, я буду напоминать, но скоро закончу уже по поводу того, что нужно в боте, через который вы нам пишете теперь, с прошлой недели, подтвердить согласие на обработку персональных данных. Этого требует закон. И выбирайте любой на главной странице сайта наш.ру, бот в Максе или бот в Телеграме, который у вас работает, и пишите нам. Но предварительно там, внутри, нужно будет дать согласие на то, чтобы мы видели ваш номер телефона. Рассылок у нас рекламных не бывает, вот таких, чтобы мы спамом вас мучили. Но есть определенные формулировки, которые вы должны принять, чтобы можно было с нами общаться. Ничего
1: короче,
2: не изменилось.
1: Мучить вас не будем. Да.
2: Поэтому не пугайтесь, пишите, если хотите с нами поиграть или поучаствовать в наших темах. Сегодня в кинопробах мы принимаем пятый правильный ответ. Давайте послушаем фрагмент.
4: Дак, послушай, ты не успеешь спуститься. Послушай, дружище, извини. Но мне придется тебя развернуть, хорошо?
5: Я смогу. Уже почти добрался. Вот же она. Я больше сюда не вернусь. Это последний шанс. Ты должен мне разрешить. Дай мне подняться.
4: Хорошо.
5: Пожалуйста, Роб.
4: Давай, сделаем это.
5: Отлично.
4: Идем.
2: Пешка так убедительно кашлял.
3: Да, просто прям профи.
2: Вжился в роль. Я верил тебе, Саш, вот в момент кашля верил, что тебе тяжело.
6: Спасибо, но это все театральная школа.
2: Возраст. Ждем пятый правильный ответ.
1: Кстати, что тоже является театральной школой. Но жизненный опыт — это очень важно.
2: Безусловно. Ждем пятый правильный ответ, что за фильм мы переозвучили. Наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
9: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
10: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
11: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, давайте еще раз послушаем фрагмент.
2: Напомню, мы принимали сегодня 5-й правильный ответ.
3: Дак, Дак, послушай, ты не успеешь спуститься. Послушай, дружище, извини, но мне придется тебя развернуть, хорошо?
4: Я смогу. Уже почти добрался. Вот же она. Я больше сюда не вернусь. Это последний шанс. Ты должен мне разрешить. Дай мне подняться.
3: Хорошо.
4: Пожалуйста, Роб.
3: Давай, сделаем это.
4: Отлично.
3: Идем.
1: А он в результате погиб или что? Умер.
2: Ну зачем ты сейчас спойлеры, Саша?
1: Я спрашиваю.
5: Пока я не сыграл. Пока не сыграл в ящик, «Назад в будущее», «Армагеддон», «Останься со мной», «Другие неверные ответы» загадывали художественный фильм «Эверест». И два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который пройдет в Москве 29 августа в Горбушке. Уже в четвертый раз, между прочим, получает человек с номером телефона 916-733-73 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Поздравляем.
5: Фильм «Эверест».
2: «Эверест». И фильм основан на реальных событиях, произошедших в Гималаях в мае 96 года. Ну, кто интересуется?
1: Реальных событий, мне кажется, хватит на целый век.
2: Безусловно. И они каждый год появляются все новые и новые. 17 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 26 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 5 августа сегодня. Сегодня у нас среда. Уже до 28 градусов обещают синоптики.
3: Мы тут за эфиром сейчас обсуждали, что за последнее время, ну это уже несколько лет продолжается, огромное количество семей блогеров появилось, которые снимают контент и выкладывают в социальные сети. Причем
2: на сюжеты, разные темы.
3: Сюжеты,
2: вообще,
3: как правило, воруют друг у друга. Вот какой-то завирусившийся или там набравший много просмотров сценка, да, там, или сюжет, переснимают другие семьи, вообще не глядя на то, что уже таких роликов много, и они смело выкладывают их в социальные сети. И в ВК такого много, и в запрещенных соцсетях.
4: И тоже собирают просмотры.
3: Тоже собирают просмотры и комментарии. Причем люди иногда реагируют, ну, в комментариях в ВК почитаешь.
2: Там, это отдельный, кстати, жанр.
3: Да, как правило, очень негативно. Ну, начинают учить жизнь, а там прям провоцируют иногда в этих роликах.
2: Я имею в виду, еще есть ролики, которые направлены на то, чтобы вы почитали комментарии.
3: Ну да, это отдельный жанр. Это отдельный жанр, где смешные комментарии, конечно, он там популярен, всегда был. Но вот именно семейные блоги.
2: Да.
3: Когда муж с женой или...
4: Семейный подряд.
3: Или с детьми.
2: Да, очень популярно, когда дети говорят: мам, пап, встань сзади, я сейчас буду снимать ролик. И они такие стоят, папа там что-то ест вообще, или... И она говорит там: я родилась в неблагополучной семье. И вот снимается их реакция. Там папа такой, типа, что за...
3: Ну, это уже такие трендовые видео, как и ругаться матом, когда ты приезжаешь к родителям в гости или там к бабушке,
2: дедушке.
3: К бабушке, ешь еду и нахваливаешь ее, используя...
2: И говоришь: вот это пельмени!
3: Матерные слова, да, и снимаешь такая реакцию.
2: Такая: не поняла, я бы подумала, что показалось, а та: еще разок! И бабушка-то в шоке. Еще есть видео, где мама едет, значит, за рулем, мимо пролетает дочь, летит, и спрашивает: а как до Воронежа доехать? Она говорит: прямо езжайте, потом направо. И она улетает, и потом показывают, как это снимали. И там, потому что есть ощущение, что машина-то действительно едет. Но дочь хорошо сзади вывалилась, и там много комментариев, типа, это небезопасно, там туда-сюда, кто ролики не досматривает до конца. А оказывается, машина стоит на месте, а там сидит внизу отец и вениками вот так вот делает, как будто вы проезжаете деревья.
3: Как раньше кино снимали. А еще бывает, когда один блогер у вас в семье, там мама, например, и вся семья страдает, потому что нужно участвовать
4: во всех съемках.
3: Да, в контенте, да, в съемках контента.
2: Очень много съемок, когда муж недоволен. Типа опять она несет эту рассаду там туда-сюда.
4: И очень круто, когда тебя поддерживает семья. С другой стороны.
2: Судя по роликам, не везде. Поддерживают, да.
3: О семейных подрядах мы тут решили поговорить. Они могут быть и каких-то современных, вот, блогерских схем,

0: схема, хотел сказать. Ну, в общем, ну,
1: блогерские схемы.
0: И это может быть совместный любой другой бизнес. Вот когда вы что-то вместе делаете.
2: В общем, про семейный подряд, семейный бизнес.
0: Да, ну не обязательно бизнес. Вот когда кто-то инициировал и задействовал всю семью в том или ином направлении.
1: Да, мне кажется,
0: если
1: детей...
0: вы такой человек, или в вашей семье есть такой человек, или это ваша профессия, то напишите нам. Бывает же такое, вот человек любит, например, собирать грибы и тащит всю семью, которая не очень-то любит и не хочет этим заниматься. Да. Но обязательно надо, обязательно еще не просто съездить собрать грибы, обязательно сделать фотографии, отправить во все чаты семейные родственникам, друзьям или выложить в социальных сетях. Вот мы это делаем, мы семья, мы вместе, мы счастливы.
1: Мне нравится, когда в таких роликах один срывает. А в основном это папа всегда. Или бабушка.
2: У папки нервная система не выдерживает.
0: Если у вас есть подобные примеры, то можно пожаловаться, а можно похвастаться. Напишите нам. Наши.ру.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе. А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подобнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на Т-банк.ру.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, мы заговорили про семейный подряд. Что вы делаете всей семьей? Какое творчество, может быть, бизнес? Что у вас общее?
3: 2 года назад знакомая попросила нас с женой взять в горы ее дочку. Страшно отпускать одну. А дочка начинающий блогер-горнолыжник. Она снимала все. Пристегиваешь лыжи, стой, я сниму сейчас. Снимаешь, как я занимаюсь с инструктором. Снимите, как я еду с горы, как еду на подъемнике. Садишься есть, подождите, я сейчас сниму. Заселяешься в номер, подождите, пока я сниму рум-тур. И так во всем. Это какой-то ад. Больше мы ее с собой не возьмем.
4: Да, работы в культуре. В моих постановках и мероприятиях участвуют 4 детей. Играют, танцуют, поют. Папа, сестра, племянники и только муж снимает видео.
3: Я помню, как в тяжелые времена мой папа, который всю жизнь проработал в школе учителем, подрабатывал выходные на рынке и торговал кроссовками. И меня брали с собой, а иногда приезжала и мама, и мы разыгрывали счастливых покупателей. Мало того, что все соседи, кто рядом с тобой, напротив, вот эта классическая история, подходит человек, пытается там что-то померить или посмотреть, и соседи по палаткам говорили: «Я мужу взяла такие же, с носу нет!» Вот это же классика, да?
4: Конечно.
3: «Берите, берите, не прогадайте, с носу нет!» Так мы еще с мамой разыгрывали тоже, вот там и взрослая, и детская была обувь. Там раз в 15 минут мы подходили к папе и тоже создавали якобы кипиш. Ажиотаж. Ну, фактически семейный подряд.
4: Давай.
3: В наших семьях по 3-5 человек. А представьте, когда эта идея придет цыганскому барону, который решил запиливать ролики про рассаду. Кто ему откажет? Ему реально можно переснимать любые фильмы. Ну, в интернете есть целый жанр цыганские свадьбы и там мероприятия.
2: Это вообще трэш.
3: Когда вот представляет ведущий гостей, они все так вот пафосно заходят, столы ломятся.
2: Это как сериал смотришь.
3: Еды и алкоголь. Да, вот эти подарки, какие-то слова, тосты.
2: Танцы.
3: Вот, что-то давно мне цыгане не попадались. Вот знаешь, вроде как...
2: А как ты только перестаешь их смотреть?
3: Да, листаешь ленту, все, вроде нормально. Вот тот контент, который тебе нравится, который ты смотришь, и потом бах, цыганская свадьба. Я ничего против не имею, просто это такой залипательный контент. И удивительно, сколько у них денег.
2: Очень много денег, у них вообще очень много денег. Ну, просто дикость какая-то.
4: Умеют люди?
3: На днях участвовала в ярмарке. Продаю свечи в деревне. Всей семьей пришлось участвовать. Муж с прицепом возил товары, столы. Дочка протирала все от пыли. Я торговала.
2: А сколько же у вас свечей там?
4: У моего мужа поварской канал на Рутюбе, называется «Укроп», любит и меня туда засунуть. А я как бы не очень люблю эти съемки, особенно как, любит все по-простому. А я то заспанная, то уставшая с работы, и выгляжу не очень. А ему нравится готовить и это показывать.
2: Сейчас, вы знаете, вот кулинарные каналы, конечно, мне кажется, очень сильно проигрывают. Я не знаю, как снимает ваш муж. Очень сильно проигрывает быстрым рецептом. Когда в нарезке, без всяких лишних разговоров, там, туда-сюда, или просто текст идет за кадром, чтобы не видеть ничего лицо. И вот прям пошагово режешь, и все это вот нарезано.
3: Да, так просто у них это получается.
4: Быстро. Ты начинаешь уже нарезать.
2: Ты смотришь в течение 30 секунд, ты получил рецепт крутого блюда. Все.
3: Я вот столько маринадов всяких себе сохранил. Там помидоры, огурцы. Там много всего. Таких быстрые, вот, которые там за 2 часа и готовы. Ну, лучше на сутки, но за 2 часа и готовы. И ни разу еще не приготовил. Но выглядит это действительно вкусно, быстро и просто. 8:42 в Москве. Мы прервемся ненадолго. Если готовы поддержать нашу тему, есть сообщение, то напишите. Почитаем еще несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте, что еще есть?
3: Мы семья, которая умеет превращать обычный день в маленькое приключение. Вместе путешествуем, готовим вкусности, спорим, кто сегодня моет посуду. Победители еще не нашли. Смеемся над своими шутками и поддерживаем друг друга в любых начинаниях. Иногда чиним технику, иногда покоряем новые маршруты, а иногда просто устраиваем уютные вечера с фильмом и чаем. Главное наше хобби – быть вместе. Ведь именно так рождаются самые теплые воспоминания.
2: А это можно послушать мнение от остальных членов семьи?
4: Мы Саш. С женой в разводе. Да. Расстались тепло и нормально. Она блогер. Построила свою блогерскую карьеру на нашей семейной счастливой жизни. Меня и наших двух детей. И вот уже мы не живем вместе, а я несколько раз в неделю приезжаю к ней, чтобы мы снимали наше счастливое семейство. Вместе с детьми. Поддерживаю, так сказать, бывшую.
2: Ну, вы молодец, потому что, ну как... Это,
4: то есть она не поделилась этим, что вы развелись, ее подписчики продолжают думать, что вы живете вместе, и соответствующий контент...
2: Ну, кто запретит счастливый? Людям приукрашивать свою жизнь? Ну, скажи мне, ну
4: так кто? Этим занимаются 90% людей в интернете.
2: Ну, все, я думаю, что это наоборот, как-то вдруг они сойдутся. Чего торопиться?
4: На этой почве?
2: Ой, там на любой почве.
3: Раз приехал, два приехал, на третий остался.
2: Но... Вы не написали, почему вы расстались. Наверное, вас такой ритм задрал.
4: Не такой популярный, но в то же время достаточно людей, которые интересуются жанром, где показывают правду. Ну вот люди рассказывают о своих неудачах, о сложных ситуациях жизненных, плачут на камеру. Это тоже смотрят. Не обязательно показывать, как все хорошо.
2: Девчонки, да. Слушай, ты знаешь, сколько... Я не знаю, как это попало мне в рассылку, ну, в рекомендации. Столько женоненавистников. Это просто дикость какая-то.
4: А это вопросики к тебе, Саша.
2: Я, ты знаешь, я... Ну, вот именно. У меня вопросы вообще к этим долбанатам, которые рекомендовали.
4: Как ты с велосипедов и котиков перескочил на женоненавистников?
2: Потому что столько людей, которые пишут... Мужчин. Я сейчас про мужчин. Ну, так принято говорить про людей мужского рода, что они мужчины. Конечно, там не все мужчины, которые жалуются на то, что они не будут платить на первом свидании, если ты потом не поехала со мной. Ну, так я думаю, то ли это вот люди играют в это.
4: Конечно,
2: то ли,
4: играют. Большинство то ли это провоцирует, я думаю.
2: Провоцирует, скорее всего.
4: Провоцирует людей что, на комментарии, на реакции.
2: Если мы такими стали, то это вообще днище.
4: Нет, ну, я уверен, что есть и такие, их много, разные люди бывают. Это знаешь, вот в ВК, я там редко достаточно появляюсь, но вот лента, которую я пытался много раз как-то настроить, чтобы мне показывали только моих друзей, без разных сообществ, новостей и еще что-то, у меня так и не получилось это сделать. Но вот когда ты видишь в ленте любой пост, заходишь в комментарии, вот там ад. Любой, даже самый милый и трогательный, обязательно вот в комментариях просто кто эти люди? Вот настолько агрессивные, настолько
2: нетактичные. Нет, ну комментаторы, нетактичные. Ладно, с комментаторами все понятно.
4: Не, ну они все там такие, под любым постом. И их вот люди как раз вот этими роликами провоцируют.
3: А главное, что ими движет, этими людьми.
4: Какая-то неуверенность, неудовлетворенность собственной жизнью.
3: Мне тоже кажется, что это...
4: Это такой способ самовыражения.
3: Да, скорее всего.
4: Вот что их
3: и огромное количество
4: тоже...
3: лишнего свободного времени.
4: Да, и самое главное, когда на вот их комментарии обращают внимание, то есть идет реакция, вот это для них счастье. Они
2: я думаю, что многими ими еще движет страх. Потому что, знаете, типа, как можно быть такой старой, вот или старым, ужасом. Это страх. Это их собственный страх, поэтому они его переносят.
4: Как постарел, как потолстел.
2: Да, да, да.
4: Или это как их похудел.
2: Собственные страхи и, конечно, неуверенность.
4: 8:50 в Москве. Плевать. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
11: И тянутся города.
12: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
13: Без возрастных ограничений. 2026 год.
14: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
15: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
16: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
17: Аудитория 12+.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, 8 человек на место, политология – 11 человек, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднепрофессиональное образование, программы экономика и бухучета и банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 3 сотни тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Бензин марки АИ-92 есть на более 72% АЗС, 95-й почти на 69%, дизельное топливо более чем на 84% станций. По информации, поступающей от операторов рынка, ситуация с обеспечением топлива остается контролируемой, почти все крупные поставщики уже смягчили действовавшие ограничения, например, увеличены лимиты отпуска топлива в 1 бак до 40-50 литров уже в городе. Отменены внеплановые технологические перерывы. Ситуация находится на контроле профильных органов власти. О спорте. В Воронежский «Факел» перешел 26-летний защитник из Марокко Хадейфа Эль-Мхасани. Контракт с игроком рассчитан по схеме 2 плюс 1, то есть 2 года легионер будет выступать за «Факелом», а потом, если клуб из самого футболиста все устроит, соглашение продлят на 1 год. Об этом сообщили в пресс-службе «Огнеопасных». Ранее Эль-Мхасани выступал за клуб «Фус Рабат» из его родной страны. В Воронеж футболист переезжает в статусе свободного агента. Внимание! Днем 5 и 6 августа местами по Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. Пресс-службе регионального ГУМЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте осторожны! Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 5 августа. Сегодня среда.
3: Давайте погадаем. Наши книжные гадания. Гадалки, не ходи, Ян, по какой книге?
4: Сегодня будем гадать по Достоевскому.
3: Что за гадания будут у нас?
4: За гадания у нас будет 2 билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи-фест», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь», и один купон на розыгрыш автомобиля. Вот такой шикарный подарок тому или той из вас, кому погадаем в прямом эфире сегодня.
3: Пока можете отправлять свои проблемы. Мы обсуждаем большинство в экспресс-режиме. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Вот такой вопрос к вам, подъемники. Я с детства играю в футбол. Работал детским тренером. В процессе получил множество травм разной степени тяжести. В 2020 году из-за очередной травмы колено завязал с футболом, но через 2 года не удержался и вновь начал играть. Мне сейчас 39 лет. Погадайте, пожалуйста, стоит ли продолжать играть или пора вешать бутсы на гвоздь?
2: А вы любитель, да?
3: Наверное, да. Но если вы играете в удовольствие, там, не участвуя в каких-то серьезных соревнованиях...
2: Да какая разница, Гар, там вот в этих играх на удовольствие, они же как будто насмерть играют. Ну,
3: согласен.
2: Ты же знаешь, по нашей сборной, вот по нашему футболу, там ребята отдаются, ну, просто...
3: Ладно, мне кажется, когда мы во дворах играли в детстве, там гораздо жестче было, особенно если ты против старшаков играл. Вот там летели ноги, руки и все остальное. Сейчас это так...
2: С другой стороны, вам колено куда его? Ну, как бы вы же... Ну, вы понимаете,
4: колено
2: оно
4: серьезно.
2: Ваше... Это серьезно. Я имею в виду, вы профессионально на этой ногой ее что-нибудь делаете? Там, я не знаю, может быть, динамо крутите, чтобы свет был.
3: Ну, и вы сами написали, что работали детским тренером. Может быть, завязать уже с карьерой футболиста и вернуться в тренерскую?
2: Так он все-таки футболист.
3: Да, с детства играю в футбол, работал детским тренером.
2: Я
3: так понимаю, что вопрос-то продолжать играть в футбол.
4: Ну, может, не заниматься футболом. На тренерскую деятельность
3: переключиться. Не тренировать и так далее. Ну, чтобы, если вы так любите футбол, он был с вами рядом, но при этом поберечь колено. Ждем проблемы.
2: Настольный футбол вас выручит.
3: Я думал, теннис. Хотя там тоже двигаться нужно, знаешь.
2: Ну, конечно. Ну, там тебя никто не сбивает.
3: Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте гадать.
2: Да.
3: Так осточертела моя работа, сил уже больше нету. И сменить не могу, потому что не выучилась еще. На вышке еще 4 года учиться. Как быть? Сменю ли работу в этом году? Мария нам пишет.
2: А параллельно нет возможности обучению? Ну вот сменить и как бы учиться и перейти на новое место? Или не берут просто без
1: наверное, если была бы так, то она бы, наверное, нам не писала. Еще беда в том, что работы нет достойной. У нас хоть и говорят, что безработица низкая, а достойная работа-то же мало.
2: Вообще это ужасно, когда вот прям, ну не можешь уже, не хочешь вообще ходить на эту работу. Ну когда настолько все не нравится.
3: Муж очень тяжело. Хочет купить игровую приставку за 65 тысяч рублей. А я знаю, что он поиграет один день, и все, будет пылиться. Дети уже выросли, им это неинтересно. Как его отговорить?
1: Я сейчас не могу понять, как понять, дети выросли, если ваш муж играет в приставку.
3: Он не играет, он только хочет купить.
2: Дети уже выросли, а муж еще нет.
3: А знаете, попробуйте взять приставку в прокат. Стоит это будет, ну, по крайней мере, в Москве это стоит где-то 300 там, рублей плюс-минус в сутки. И вы поймете, нужна она вам или нет. Вам ее дадут уже с играми. Не надо будет заморачиваться все эти иностранные карты, аккаунты, еще что-то. Вам просто... Да я вот брал, как человек, который...
1: Я только хотел спросить.
2: И понял, что она тебе не нужна.
3: Ну, и потом купил ее.
2: А, ты купил? Я что-то как-то упустил этот момент.
3: Ну, не играю в нее. Вот так она лежит и пылится. Но вот эта история, когда ты берешь там на выходные, например, за, не знаю, 1000, там, 1500 рублей приставку, причем тебе ее могут даже привезти за отдельные деньги домой и потом забрать ее. И он попробует, поиграет, поймет, надо ему это или не надо.
2: У меня все мужчины в семье периодически играют. Подходит. Ну, не каждый день, может
3: быть. Четверо?
2: Все четверо.
3: А мама?
1: А мама пашет.
2: А я, ты знаешь, готовит, вот как-то я вот это вот все не убирает. Очень... Это не моя просто тема.
3: Хорошо,
2: вот я
3: может быть, ты в телефоне в шарики
2: не
3: играешь?
2: У меня вообще нет. У меня ни одной игры нет в телефоне. Нет, я как-то... Мне это все неинтересно просто.
1: Что-нибудь, потому что, ну, есть вопросики.
2: Какие вопросики? Я читаю, у меня вот другое.
1: Человек должен играть.
2: Кому должен?
1: Никому не должен. Себе должен. Ты думаешь, сама себе ты ничего не должна? Должна, Ян.
2: Ну, я могу, позвольте, если уж я могу делать то, что я хочу, могу я не играть и делать что-то другого.
1: Непозволительная роскошь, как понять? Мы не можем позволить себе то, что хотим. Это неправильная постановка вопроса. Здравствуйте, приехали.
2: А тогда играть, это в какую колонку относится?
1: А?
2: Играть, это тогда к чему относится? Должен вот это вот. Все.
1: Ну, значит, ты не отдыхаешь.
2: Ну, отдыхаю, я просто по-другому отдыхаю. Но мы все разные. Вот. У меня другой источник удовольствия, понимаешь?
1: Тебе кажется, что мы все разные, мы все одинаковые.
2: Неправда. Я лучше пойду вон погуляю, на сапе прокачусь, или книгу почитаю. Мне вот это интереснее, чем ваши вот эти игры.
3: Мне 30 лет, я девочка. Мама просит соврать папе. Она собирается с подружками к подружке на дачу и просит сказать папе, что якобы будет ночевать у меня. Как быть в этой ситуации?
1: А папа ревнивый, что ли, или что?
3: Не знаю, может, папе скучно просто одному. Никуда мама не отпускает, переживает за нее.
1: Но а она что, с подружками решила. Зачем нам пишете? Вы, конечно, скажите, как вас мама просит. Что тут такого? Не думаю, что они там с девчонками устроят это, бедлам с африканцами.
3: А если устроят, Саша?
1: Вообще, есть целое туристическое направление в этом смысле в Африку, когда взрослые женщины туда едут, развлекаются после 50.
2: А нельзя как-то папу убедить в том, что ее можно отпустить, чтобы никого не обманывать? Вот, ну, просто видимо, поговорить нельзя, с папкой.
3: Если можно было бы, мама, наверное, уже
2: сказать, слушай, ну
3: 30
2: это...
3: лет, а то и больше совместной жизни, наверное, же уже знает способы, понимает, что это не работает. Единственный способ...
1: Да-да, скажите, что у вас будет. Ничего страшного. Я не вижу тут ничего страшного.
3: Ждем ваши проблемы.
1: А вот если бы, Янка, были бы у тебя шарики в телефоне, ты бы сейчас приняла такое же решение. Ну, то есть надо помочь маме.
3: В игровой форме, да?
1: Да, в игровой форме ты помогаешь маме. Ну, ты представляешь, просто есть.
3: А может быть, она папина дочь. Вот папа.
1: Может быть, да. Скорее всего, так, жизнь, скорее всего, так, да? И есть. Но вы представляете, вот, тяжело жить с таким сильным, держащим всю семью в ежовых рукавицах мужчиной, да, который вот всю жизнь по определенным правилам и туда и сюда, ну, просто устала.
2: Это же ее мужчина, она его,
1: да,
2: выбрала.
1: Да, да, сейчас это все классные слова. Ян, давайте мы сейчас все-таки, я пытаюсь, чтобы ты вошла в положение бедной женщины.
2: А не... Ты на меня так ополчился-то!
1: Она его выбрала. Я тебе говорю, Ян, поиграй, я тебе сейчас сам скачу.
3: Ну, это, кстати, странная вот эта формулировка, меня всегда она удивляла. Это же твой человек, ты его выбрал, но иногда в тот момент, когда ты выбираешь человека, ты, находишься в каком-то бессознательном состоянии, да, вот в этой эйфории, влюбленности, и, б, человек просто может быть вот начале отношений совершенно другим, и потом раскрывается весь.
2: Гарри, я не...
3: Вот этот аргумент, вы его сами выбрали.
2: Я не это имею в виду. Я имею в виду... Человек, который не готов нести этот крест, просто разрубает вот этот вот, понимаешь, узел. А человек, который готов, она его любит все еще, но она просто мирится с какими-то такими вещами, ну, либо ищет подход.
3: Слушай, мы не знаем, какие вопрос у них отношения, не в этом, любит.
1: Почему человек вообще
3: тут
1: должен нести
3: мало
1: крест?
3: Мало вводных. Вот,
1: я вот про это говорю.
3: Мы оперируем теми вводными, которые есть. Вообще перекладывать на дочку ответственность в такой ситуации...
2: Не очень красиво.
1: Ой, все, я не... Красиво, некрасиво. Тебя мама попросила, ты можешь сделать? Нет, все, до свидания. Либо делай. Ну, что ты, ну, вы меня сейчас... Вы что тут начинаете морализаторов-то из себя корчить? Ну, прям...
2: Да при чем здесь морализаторство?
1: Стыдно за вас.
2: Ну, при чем здесь морализаторство? Ну, это как-то... Ну,
3: хорошо,
2: не знаю.
3: Да хорошо,
2: как?
3: Смотри,
2: я,
3: Саш,
2: такой не люблю.
1: Вот, просто говорю, ну,
3: Саш,
1: ты не любишь.
3: Поставь
1: я,
3: себя
1: не
3: на
1: говоря,
3: место...
1: Не говорят же тебе этого сделать.
3: Саш, поставь себя на место их папы. Вот,
1: да, неприятно. Ну, что делать?
3: Твоя жена звонит дочке и говорит: Ань, скажи что папе, что я у тебя ночую.
1: Я скажу, с чего вдруг? Такого никогда не было. Ну ладно, хорошо. Но если, понимаешь, если до меня не дойдет, ну, не доходит, что нужно человеку отдохнуть с подружками там, и так далее. Но другого способа нет, а хочется.
3: Ну, ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: квартиру сниму на суточный арендный дом. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0.

0: 3.21. ПАО «Сбербанк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать.
9: Такая жизненно-бытовая проблема. Моему мужу 55 лет, и меня жутко раздражает, когда он переспрашивает практически постоянно. Проверялись у специалиста, все хорошо. Что можно сделать? Живем уже 11 лет вместе. Наталья нам написала. Наташа, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Наталья.
8: Наталья, видимо, тоже слышит плохо, когда мы ей сказали
9: по иронии выключиться. По иронии судьбы. Да, Наташа.
11: Я слышу, я на все. Месте.
9: Все, отлично. Наташ, ну, это кокетство или это действительно стало уже проблемой?
11: Нет, это не проблема, ну, вот раздражает меня и все.
9: Ну, вы уже 11 лет вместе. Это 11 лет продолжается или сейчас только вот началось?
11: Нет, ну, недавно началось.
8: Но вы это связываете с тем, что он к вам невнимателен или...
9: Не слушает вас просто, неинтересно вы говорите.
8: А, кстати, когда вы его в больницу тащили, он знал, что к врачу идет?
11: Он ходил без меня.
9: Он просто на все ваши претензии теперь говорит, у меня справка есть. Я здоров, да? Такой вот аргумент. Молодец.
10: Ну, может, отвлекается просто на что-то в мыслях, знаете, как часто бывает. У нас такая кутерьма, и чем старше мы становимся, проблем все больше и больше и больше наваливается. И периодически, ну, на самом деле, зависаешь где-то в своих мыслях и можешь что-нибудь упустить.
9: Нет,
10: ну,
9: это хорошо, что он переспрашивает, значит, у него еще есть интерес. Бывает же как, пропустил мимо ушей, и все. И потом просто говорит, а я не слышал. Давайте, номер страницы, номер строчки, Наталья. А то очень как-то шумно у вас, по иронии
11: Давайте.
9: Судьбы.
11: Страница 13, строчка 6 сверху.
9: 13 страница, 6 строчка сверху. Моему мужу 55 лет, и меня жутко раздражает, когда он переспрашивает практически постоянно. Проверялись у специалиста, все хорошо. Что можно сделать? Живем уже 11 лет вместе.
8: Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте.
9: Ну, все-таки нужно еще раз к врачу сходить, да?
8: Наверное, вам.
10: Ну и разнообразие ради развейтесь. На 10-й юбилейный фестиваль «Жифест» приглашаем вас. Пройдет он 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И заодно дарим вам один купон на розыгрыш автомобиля.
9: А вот, наверное, у многих пар есть привычки второй половины, которые раздражают. Вы с ними боретесь, говорите о них, делаете замечания. Но вот человек, не знаю, то ли специально, то ли просто уже не может от нее избавиться, но продолжает это делать. Это же нормальная история.
8: Ну, конечно,
10: нормально.
8: Когда у меня жена что-то делает, ну, старается, я всегда говорю одну и ту же фразу. Она вот только начала. А я говорю, что, не получается? Я и дочери так говорю. И дочь, правда, считает это токсичным общением. Но я считаю, это юмор. И жена всегда так бодрится после этого.
9: Чтобы потом тебя не
10: прилетает тебе, нет?
8: Что, не получается? Слушай, ну мы живем... В нашей семье никому ничего не прилетает. Это идеальное отношение.
9: 9:35 в Москве. Доброе утро.
6: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 41 минута в столице, в эфире наша с вами любимая рубрика.
3: Да, где мы просим Алису AI объяснить значение песни или конкретных слов из песни. Мы дали задание объяснить, по просьбе, кстати, нашей слушательницы, строчку из песни группы Animo Jazz, которую вы сейчас услышали. Песня называется «Здесь и сейчас». Вот слушательница уже много лет волновала строчка «Скотч как способ уйти». Она придумывала разные способы покончить жизнь самоубийством с помощью скотча и не понимала, что имеет в виду автор этой песни. Итак, мы еще раз дали задание Алисе AI объяснить строчку «Скотч как способ уйти» из песни Animal Jazz «Здесь и сейчас». Скотч — это горькая, нарочито бытовая метафора. Ну, вообще, это строчка. Здесь скотч — не клейкая лента, а разговорное название скотча, то есть виски. Строка передает идею побега от реальности через алкоголь. Не радикальный, а отчаянный уход. Отчаянный уход, а такой, который прячется в обыденности. Взял бутылку и на время вышел из своих проблем. Тон у фразы ироничный и усталый, будто это заурядный, почти банальный способ приглушить переживания. Mm-hmm. Поэтому скотч как способ уйти — это значит выпить и уйти от своих проблем. Да.
4: Залить
3: забыться. Горе. Залить горе, да, вот говоря русским языком.
2: Интересно, Александр Красовицкий, это, ну, я имею в виду, делал акцент на том, что, смотрите, ну, когда писал стихи, скотч как виски, и скотч, и люди будут думать.
3: Вы можете дать задание Алисе AI.
4: Вообще интересно, слушай, как, а, получается?
3: Ну, он красивые песни пишет, да.
4: Нет, то, что он пишет красивые песни, это понятно.
2: Они крутые, конечно.
4: Да, я их тоже очень люблю. Я про интерпретацию Алисы AI.
3: Я думаю, что это прямая.
4: Так оно и есть.
3: Я думаю, так и есть, конечно.
2: Ну, согласитесь, это же более поэтично, нежели сказать,
3: спиться, да?
2: Спиться там,
3: и умереть.
2: Да, и умереть.
3: Или спиться и забыться. Это как-то вот не подходит интеллигентной музыке Animal Jazz. А вот
2: скотч как способ уйти.
3: Да. Вы можете дать задание Алисе AI разобрать любую песню, в том числе до конца и группы Animal Jazz «Здесь и сейчас». Возможно, для себя найдете что-то новое и как-то по-другому заиграет песню в будущем, когда вы будете ее слышать. 9:44 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9:48 в Москве. Новость. Россияне охладели к браку. Молодые люди считают, что выгоднее жить одним, а пожилым приходится надеяться на помощь взрослых детей. В России стремительно увеличивается число одиночных домохозяйств. Это связано с ростом доли граждан, никогда не состоящих в браке, и с увеличением числа россиян без партнера, делают выводы социологи. Что-то такая формулировка.
3: Но
2: при этом одиноких россиян до 55 лет отличает высокий уровень жизни из-за отсутствия иждивенческой нагрузки. После 55 лет ситуация кардинально меняется. Пожилые граждане существенно зависят от финансового состояния со стороны взрослых детей.
3: Да, но я хочу сказать, что одиноким человек может стать и будучи женатым. Или, ну, имеющим партнера, да.
4: Так то очень есть, часто бывает, да.
3: Ситуации в жизни бывают разные. А то, что нагрузка иждивенческая меньше, когда у тебя никого нет, это, конечно, здорово, но как бы мы не забываем же про смыслы, да? Ну, которые на нас, в общем, спустились с самого нашего рождения.
2: Ну, вы надеетесь на своих детей, что они в старости вам помогут?
3: Я, наверное, нет. Я надеюсь на себя, на нас с женой. Потому что я не хочу, чтобы мои дети думали о том, как меня содержать. Вот. Хотя иногда я задумываюсь, думаю, вот, ну, ты же как-то должен подарить что-нибудь отцу, ну, дорогое. Хоть когда-нибудь.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: ими в руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 400 тысяч гектаров. За последние сутки на территории региона возникло 3 новых очага горения, сообщает региональный МЧС. Всего ведомство зафиксировало 76 лесных пожаров в 11 районах республики. При этом угроз населенным пунктам и экономическим объектам нет. Возгорание ликвидируют сотни специалистов. Якутия – один из самых пожароопасных регионов в России. Пожар произошел на гражданском объекте в Зеленодольском районе Татарстана из-за падения обломков БПЛА. Как заявил глава района Михаил Афанасьев, возгорание было оперативно устранено. Никто не пострадал. Массированной атаке ночью подверглась Тульская область. В результате падения дрона загорелся сортировочный центр «Вайлдберриз». Пострадал один человек. В Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго из опасной зоны эвакуировали почти 700 человек из 8 деревень. Как сообщает Associated Press, ожидается эвакуация жителей еще примерно 10 населенных пунктов. Минобразование отменило занятия в школах, находящихся в опасной зоне. Из вулкана в атмосферу вырвался столб пепла высотой около 7 километров. Он распространяется на запад и северо-запад на расстояние до 120 километров. В Севастополе научились оценивать чистоту моря по поведению медуз. Ученые предложили устанавливать аквариум с медузами и следить за сокращениями купола медуз вида ушастой аурелии с помощью компьютерного зрения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда. Специалисты говорят, что если море загрязнено микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами, движение медуз меняется. Их купол сокращается не так, как в чистой воде. Простую и автономную установку можно будет развертывать в полевых условиях для оценки качества морской воды в зонах купания или производства морепродуктов. Сроки реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» будут сдвинуты на несколько лет. Возможно, реализация завершится к 2035 году, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
3: К 2030 году это готово не будет. Проект это грандиозный. Такие проекты будут все сдвинуты вправо, особенно Новая Анапа. Это огромные и инфраструктурные вложения со стороны государства, и огромные вложения со стороны частных инвесторов в строительство отелей.
2: Премьер-министр Михаил Мишустин заявил накануне, что в России создадут 12 новых круглогодичных курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». Российский бизнесмен Олег Насобин спорит с властями Италии из-за автопортрета знаменитого деятеля эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Предприниматель считает картину шедевром 16 века с оценкой в 107 миллионов евро. Власти Италии, в свою очередь, настаивают, что это подделка, передает РБК. Произведение было конфисковано. Местные эксперты нашли на изображении пигмент, который был открыт только в 1700-х годах. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
4: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 5 августа. Сегодня у нас среда, до 28-30 градусов. Синоптики обещают нам тепла, ясную погоду. Играть мы сегодня в кого не будем, потому что у нас сегодня будет специальный гость, очень актуальная тема. Давайте заглянем в календарь, посмотрим,
3: да, что Международный день светофора сегодня. Думаю, завтра игра «Кто кого» будет посвящена светофору. Как чувствую.
2: Подожди, Гар. Откуда ты знаешь?
3: У меня чуйка такая. Тем более, что я на неделю уеду в отпуск. Вы проведете эту неделю без меня. Поэтому я сейчас пользуюсь эфиром.
4: Всех предупреждаю.
3: Да, загадаю, что завтра в игре «Кто кого» будет тема светофор.
2: Хорошо, ладно.
3: Можете готовиться.
2: Хорошо.
3: Вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd в 1967 году.
2: Так.
3: Вышел культовый альбом в истории рок-музыки Revolver группы Beatles в 1966 году. В России установлены официальные символы президентской власти в 1996 году. Ну, вот такие даты. И сегодня день города Орла и день города Белгорода. Поздравляем всех
4: с
3: праздником. Передаем вам большой привет. 8 минут 11 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 15 минут в столице. Сегодня среда, 5 августа. Значит, у нас предстоит с вами серьезный разговор в веселом формате. Потому что в последние дни многие россияне заметили, что сайты некоторых российских банков перестали открываться. И мы решили ответить на этот вопрос, собственно говоря, чтобы вы не переживали, что происходит и как с этим бороться. У нас сегодня в гостях руководитель продуктовой команды в Яндекс.Браузере Никаноров Илья. Илья, доброе утро.
2: Доброе утро. Илья, ну, всех нас волнует, поэтому мы обратились к вам как к главным специалистам. Расскажи, пожалуйста, что произошло, простыми словами, чтобы мы, обычные пользователи, и наши слушатели в большинстве своем, поняли, что произошло и что делать.
3: Ну, во-первых, надо сказать, что ничего страшного не произошло. Сайты внезапно не стали небезопасными, браузеры внезапно не стали скомпрометированными. В общем, здесь нету очень сложного какого-то объяснения, что что-то сильно пошло не так, но произошла такая ситуация, что для того, чтобы сайту установить защищенное соединение пользователю зайти на сайт и убедиться, что все в порядке, он защищен, злоумышленник не может украсть его данные, нужно использовать такую штуку, как цифровой сертификат. Это такой паспорт сайта, который говорит о том, что владелец этого сайта действительно его контролирует. Я могу чуть позже объяснить, какая тут механика, на простом примере. Вот. И вот эти цифровые сертификаты, эти паспорта, их выдает конечное число организаций в мире. В частности, есть организация в России, есть организация за рубежом. И большая часть сайтов банков, значит, на данный момент, вот до момента этого отзыва, использовала эти цифровые паспорта из зарубежных, выданных зарубежными организациями. И в связи с санкционными, значит, рисками, эти цифровые организации стали у некоторых банков отзывать эти цифровые паспорта. Вот если очень упрощенно, то так. Могу рассказать подробнее, как работает, например, на каком-то очень простом, почему этот цифровой паспорт важен.
2: Да, ну вообще, что это такое и как работает?
3: Ну, возьмем, значит, ситуацию, что вы сидите в кафе, угу, и подключились к Wi-Fi в кафе.
2: Бесплатному.
3: Да, бесплатному, да. Вот в этот момент, когда вы подключились к Wi-Fi и зашли на сайт своего банка, вы на самом деле установили с ним защищенное соединение. Защищенное соединение определенным алгоритмом шифрования, очень прикольные разные алгоритмы, тоже можем в это углубиться потом, значит, установили защищенное соединение, чтобы никто не украл ваши данные, никто не скомпрометировал то, что вы передаете. Ну, то есть, например, никто не мог взять и сказать, вот тут пользователь сказал, переведи 5000 рублей моему другу, а я вместо этого переведу 50000 рублей себе. Угу. Вот. И вот это защищенное соединение... Но, если очень упрощенно, состоит из двух частей. Первое, это, собственно говоря, сами алгоритмы шифрования, а второе, вот этот паспорт. Тот самый паспорт, который нужен, чтобы удостовериться, что ты соединенное защищение, защищенное соединение, простите, устанавливаешь именно с этим сайтом. Именно вот с тем, кто его контролирует. Потому что иначе кто-то может прикинуться сайтом твоего банка, и всю информацию, которую ты будешь на него вводить, персональные данные, переводы и так далее, пропускать через себя и как-то модифицировать, или просто собирать их для каких-то злонамеренных действий дальше. Вот. Ну и, соответственно, вот эти самые паспорта стали отзывать. И теперь, когда ты заходишь в некоторых популярных браузерах на сайты, происходит ситуация, что ты видишь окошко, соединение не защищено. Это вот буквально означает, что в этом браузере этот паспорт отсутствует. И если ты будешь это предупреждение как-то игнорировать в этом браузере, то есть риск, ну, натуральный риск сильной компрометации твоих данных. Значит, начиная от совсем плохих ситуаций, когда твои данные используются, например, для мошенников, для социальной инженерии. Там твоим родственникам могут звонить, например.
2: Мы с этим сталкиваемся, да.
3: С данными, которые никто не знает, как будто бы, кроме тебя, и так далее.
2: Но вот мы правильно понимаем, что в Яндекс.Браузере все наши российские банки открываются, работают, и все это безопасно.
3: Да, ну и вторая часть очень простая, да. Есть, собственно, российская организация, которая эти цифровые паспорта выдает. Это, собственно, Национальный удостоверяющий центр, НУЦ, Минцифра России. Его сделал еще в 2022 году. И он выдает цифровые паспорта российским организациям, банкам и в Яндекс.Браузер, в отличие от некоторых других популярных браузеров, спокойно эти цифровые паспорта принимает и, собственно, организовывает защищенные соединения, и все работает по-прежнему, открывается, и никаких проблем пользователь даже не замечает, что что-то изменилось. Примерно так.
4: Страшно даже задумываться о таких вещах. Вот так вот живешь, не знаешь, а вокруг прям целый триллер. Я никогда даже не задумывалась, заходя в интернет-банк, что кто-то может утащить еще параллельно твои данные.
5: У тебя ничего соседним... никто не утащил, Янка, нужно что, ничего
4: может,
5: не иметь.
4: Поэтому денег нет, надо проверять чаще.
2: Такая борьба наша, да, у нас просто нет денег, поэтому мы не переживаем. Ну, а если вот все-таки столкнулся человек с такой проблемой, что ему делать?
3: Ну, есть два пути. Есть первый путь, давайте честно скажем, что есть, конечно же, путь вручную скачать этот самый сертификат Национального удостоверяющего центра, вручную установить его на свой компьютер. Возможно, это сложно для многих пользователей. Правда, какой-то набор действий нужно сделать на компьютере, на телефоне. Второй путь — просто заходить через Яндекс.Браузер, использовать его. Нормальный, понятный путь, ничего делать не надо. Ничего особенным образом... что-то настраивать и так далее.
5: Ну, то есть сейчас сайты открываются?
3: Да.
2: Мы прервемся надолго. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, их задавайте. Наш.ру. И мы продолжим наш полезный и важный разговор.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 26 минут в столице, сегодня 5 августа. Мы продолжаем наш интересный разговор с руководителем продуктовой команды в Яндекс.Браузере Никаноровым Ильей.
3: Илья, еще раз доброе утро. Мы попробовали тут эфиром в Яндекс.Браузере. Действительно, мобильное приложение, не приложение, а мобильные версии банков работают, открывается все. Безопасно.
4: Работает.
3: Да, спасибо. А пользуясь случаем, можете рассказать про какие-то другие преимущества Яндекс.Браузера, полезные фишки, о которых, может быть, мы и не знали, и с удовольствием узнаем и будем ими пользоваться? Или вдруг кто-то еще себе не установил по какой-либо причине, хотя после наших разговоров и всех вчерашних обсуждений, я думаю, уже еще больше людей это сделали.
5: Да. Ну, смотрите, расскажу прям про две очень простые те вещи, которыми я пользуюсь постоянно. Ну, во-первых, Яндекс.Браузер довольно давно сделал классную очень функцию перевода иностранных видео на популярных площадках, на популярных видеохостингах. Видео, которые выкладываются, собственно, в языке оригинала, на английском языке, на нескольких других языках, браузер умеет очень прикольно, интонационно, не как робот разговаривает монотонно, 10 минут тебе в ухо долбит, и ты через 2 минуты закрываешь это видео, а именно красиво, похоже на человека, переводить. Очень-очень популярная штука, и большинство пользователей, которые, с которыми я разговариваю, вспоминают сразу браузер.
4: По фильму можно смотреть, да?
3: Подтверждаю. Да. Я разные документалки, у которых нет дубляжа нашего, и выступления там стендап-комиков смотрел и смотрю через Яндекс.Браузер, и действительно хотел отметить интонационный перевод, что это ощущение, что он попадает просто в губы. И это очень прикольно, и не только с английского на русский. Ты можешь выбрать практически любой язык, мне кажется, там и китайский, и японский, немецкий, испанский, и он будет тебе прямо.
4: То есть круто, любые практически передачи, документалки, обзоры, все да, можно да. смотреть.
3: Как будто после этого сложно ребенка заставить учить английский.
2: Очень, самое главное, самому.
3: Ну, вообще, в принципе, языки, да.
5: Причем, на самом деле, мы же еще пытаемся до определенной степени быть похожими на тот голос, который переводим, поэтому довольно странно, иногда очень смешно, собственно, слушать, а как машинный алгоритм предполагает, что вот этот вот голос публичной личности, например, какой-нибудь, звучит на русском языке, потому что очень необычно интонационные вот эти вот картины наблюдать в русской речи, например.
3: А алгоритмы некоторые... как-то сами подстраиваются, да, выбирают? Или
5: да,
3: заранее
5: программируете? Да, конечно. Это прям специальный алгоритм, который пытается распознать вот интонационную картину голоса, ее, ну, прям не скопировать, копированием мы не занимаемся, но сделать ее до определенной степени похожей.
3: Так, с этим понятно, очень удобно, полезно,
4: круто, я пропустила,
3: можете попробовать.
4: Да, этот момент. Интересно.
2: А какие еще российские сервисы могут столкнуться вот с такой проблемой, с которой столкнулись банки?
5: Вы знаете, на самом деле история, что сертификат нужен каждому сайту, и мы знаем, что вот прямо сейчас эта проблема санкционная, она может развернуться абсолютно неконтролируемо. Мы не знаем, как это дальше будет происходить. Это может... Кто-то уже заранее перешел на вот этот вот сертификат, цифровой паспорт от Минцифры. Кто-то пока что еще сидит, скажем так, в хвосте этого поезда и пока что еще пытается догнать. Ну, честно, правда, будем смотреть, как будут развиваться события.
3: Да. Так, продолжим.
2: Будем решать проблемы по мере их поступления.
3: Да, мы сейчас на короткую буквально рекламную паузу прервемся. Есть много вопросов уже от наших слушателей к Илье. Мы сейчас за эфиром их проговорим и ответим обязательно. Ну и продолжим разговор про Яндекс.Браузер.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
8: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 000 рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное.

охуенной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор.
3: Саш, представь гостя.
2: Руководитель продуктовой команды в Яндекс.Браузере Никаноров Илья. Илья, доброе утро.
4: Доброе.
3: Про фишку онлайн-перевода в Яндекс.Браузере, очень удобную, полезную, как казалось, многими любимую, мы уже сказали. Можете попробовать, если вдруг вы не знали. А что еще?
4: Ну, душнить не буду, расскажу про то, что очень смешно и позволяет немного так сэкономить свое время. Есть такая функция суммаризации, сложное слово, на самом деле означает очень просто краткий пересказ. И вот, знаете, вы иногда смотрите какой-нибудь видеохостинг, на нем, значит, вот куча видео, и на них крупные заголовки, значит, экономист сказал, что осталось 2 дня до, и дальше, значит, вот... Хуки интрига такие, интрига да. Повисла в воздухе, да. И вот куча кликбейта, все пытаются управлять твоим вниманием, захватывать, сделать так, чтобы ты именно это видео посмотрел. На самом деле очень просто с помощью такой функции краткого пересказа смотреть эти видео и быстро проверять, а есть ли там вообще что-то интересное или нет. Потому что ты заходишь на это видео, нажимаешь справа вверху, ищешь кнопку Alisa AI, нажимаешь пересказать это видео, и на самом деле узнаешь, что осталось 2 дня до, очень конкретно до чего, и вообще, может быть, в этом видео никакого 2 дня до и не говорилось, говорилось абсолютно нормальные какие-то утверждения, и ты в целом всю эту информацию, может, уже и знал. Вот взял и сэкономил свое время, и какого кликбейта на тебя не
2: влияет. А мне интересно, пересказ добавляет количество просмотров?
4: Нет, скорее даже немножко уменьшает, в том смысле, что ты же к самому видео можешь не смотреть.
2: Не могу не смотреть.
4: Да.
2: Экономлю время.
4: Экономишь время совершенно точно, экономишь свое внимание еще, потому что уже кликбейт на тебя не так сильно работает. Это реально классная штука, полезная, я сам пользуюсь прям почти каждый раз, потому что, ну, ты там здорово, на самом деле, понимаешь, как твоим вниманием управляют и, на самом деле, пытаются разными не очень белыми способами завлечь куда-то, куда, на самом деле, тебе не нужно.
3: Да, причем эти фишки, они, казалось бы, на, ну, такие очевидные, да, через 3 секунды вы узнаете.
4: Да,
3: вот.
4: Да.
3: Или со мной такое произошло, и нужно досмотреть вот до конца. А меня вот больше всего раздражает в таких видео, когда тебе начинают сериал или фильм советовать, и название только в конце говорят. Ну, то есть сразу, ну, понятно, захватили твое внимание, там, у этого крючок. Сериала там рейтинг такой-то, лучший сериал 26-го года, такой, так, давайте сюда название, и название будет в конце. А некоторые вообще его не говорят, нужно в комментарии, потом еще подписаться на какой-нибудь канал, чтобы узнать название этого
2: Кстати,
3: сериала.
2: В комментариях очень часто пишут не настоящие названия.
3: Ну, шутники. В том числе. Тут, кстати, да. Лен, наши слушатели спрашивают, возвращаясь к Яндекс.Браузеру, нужно ли обновлять его, чтобы все работало, в том числе и вот эти веб-версии банковских приложений.
4: Нет, по умолчанию мы уже давным-давно поддержали Национальный удостоверяющий центр, поэтому все просто работает, не нужно ничего делать, придумывать. Вот. Но в целом обновлять продукты полезно, потому что они... дают какие-то новые функции, закрывают какие-то вопросы от пользователей, делают все лучше с каждым днем. Но базово ничего не нужно обновлять.
3: У нас есть в России не только крупные банки, но и много региональных мелких. И вот пришло сразу несколько сообщений, что ни в каких браузерах не открываются там наш мелкий региональный банк. Mm-hmm. Такое может быть?
4: Может быть, если администраторы, собственно, IT-департамент этих банков еще не очень оперативно отреагировал на эти угрозы, и сам сертификат, вот этот вот паспорт цифровой, уже был отозван зарубежной организацией, а ребята еще не перешли на российский. Им нужно здесь поторопиться и сделать это как можно быстрее.
2: Сейчас, мне кажется, клиенты этих банков вздрогнули.
3: В службу поддержки начнут звонить. Вы там перейдите уже, мы тут услышали по радио.
5: Сертификат-то оформляйте, ребята.
3: Обновите, пожалуйста.
5: А чтобы на телефоне опять мобильный банк начал работать, это в офис банка надо обращаться? Вот спрашивают нас.
3: Я думаю, это не к Илье уже вопрос.
4: Да, есть же много разных способов, почему оно не работает на самом деле. Поэтому вопрос очень сложно диагностировать. Что на самом деле сломалось?
3: А к тебе обращаются знакомые, друзья, далекие от IT, от технологий, знаешь, как к врачам. Когда вот что-то болит, ну, ты знакомому врачу начинаешь написывать, присылать фотографии, так и здесь. Вот если что-то не открывается, Илья, что делать, что пошло не так?
5: У меня ничего не работает.
3: У меня ничего не работает.
4: Да, конечно, ты как бы стабильно являешься таким цифровым автомехаником для всех своей семьи, друзей, знакомых, родственников, всех остальных. Значит, обеспечиваешь с какой-то регулярностью их, значит, поддержку их цифрового пространства.
3: А бывает такое, что вот сапожник без сапог, ты вроде как внутри находишься, но сам забываешь о каких-то очевидных вещах, связанных там, в том числе и с интернет-безопасностью.
4: На самом деле, скорее нет. Скорее не бывает, потому что ты, когда в продукте работаешь, вот продуктовая команда, да, это те, кто определяют в цифровых продуктах, собственно, что он должен делать, если очень упрощенно говорить. Вот тебе, чтобы определить, что он должен делать, на самом деле самому нужно быть на 2, на 3, на 10 шагов впереди всех, кто пользуется чем-то, знать всех конкурентов, пользоваться всеми продуктами, иметь у себя все установленное, все работающее, шуршать везде постоянно вокруг, как бы, ну, то есть вот пропускать через себя огромный объем информации.
3: А, кстати, установленный рабочий, какой у тебя телефон? Просто интересно. Это какой-то дорогущий телефон, и у тебя так, наверное, все там должно работать? Или
4: у меня обычный Android, значит, за, там, условно, 30 тысяч рублей, потому что, ну, на самом деле нужно пользоваться теми продуктами, которыми мы все пользуемся в основной своей массе. И, в общем-то, да, я стараюсь здесь...
3: Не выделяться.
5: Ну, для того, чтобы понять, что работает, а что нет, правильно?
4: Во-первых, да. Во-вторых, да, есть такой принцип «eat your own dog food». Значит, ты должен, если очень прямо переводить, есть свою собачью еду. Есть еду своей собаки. То есть, чтобы понять, как бы, что хорошо, а что плохо, ты должен попробовать, нравится ли тебе еда, которую ест твоя собака.
2: Они надо мной смеялись, когда я сказал, что я ел еду своей собаки.
3: Саша, ну ты не специалист.
2: Илья, я правильно понимаю, что если, короче говоря, у меня ничего не открывается, я не паникую, никуда не бегу, я просто захожу в Яндекс.Браузер, и главное вводить точные адреса официальные.
4: Да, да, ну на самом деле можно просто, если с адресом есть сомнения, можно идти в поиск Яндекса. Не думаю, не открою здесь ни для кого секрет, что ребята из поиска активно и очень внимательно относятся к тому, какие ссылки на официальные сайты сверху выдачи происходят, и поэтому можно просто пользоваться поиском здесь.
3: Прервемся буквально на 2 минуты, и у нас еще будет несколько минут для того, чтобы задать вопросы Илье. Если они у вас есть, то, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, у нас осталось буквально 5 минут. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня руководитель продуктовой команды в Яндекс.Браузере Илья Никаноров.
3: Илья, давай для тех, кто к нам только что присоединился, коротко повторим важность, с чего мы начали. В последние дни многие россияне заметили, что сайты некоторых российских банков перестали открываться. В двух словах еще раз, что произошло и что делать? Ну, в первую очередь, не паниковать. А что произошло?
4: Да, в первую очередь, не паниковать, понимать, что банки все еще безопасны, браузеры все еще безопасны, все на самом деле не так страшно, но если видишь перед собой страничку, что какой-то сайт небезопасно открывать, вот этот самый кейс, что прекратил открываться, то очень по-простому, если у этого сайта не работает цифровой паспорт, который позволяет его идентифицировать, что именно этот сайт, владелец этого сайта, тот, за кого себя выдает. И это открывает пространство для злоумышленников. Мы знаем, что эта проблема сейчас очень большая, вокруг нас широкая. Поэтому в этом случае пользоваться этим сайтом через этот браузер не рекомендуется. Если коротко, есть два пути. Можно руками настроить цифровой паспорт от российской, от Минцифры, от нашего российского национального удостоверяющего центра. Но это может быть нетривиально для обычных людей. И второй путь — это просто воспользоваться Яндекс.Браузером, в котором все работает без необходимости что-то дополнительно настраивать. Можно просто пользоваться.
5: А еще мы затронули тему классных фишек Яндекс.Браузера, говорили о суммаризации, да, говорили о возможности перевода длинных каких-то зарубежных речей на свой родной понятный, но это же далеко не все, есть еще огромное количество всевозможных вещей, о которых люди наши не знают, ну, в силу разных причин. А рассказать имеет смысл, потому что наверняка это станет интересным очень многим.
4: Ну, мне кажется, что тема искусственного интеллекта, я думаю, у вас должна была подниматься постоянно, и пользователи, там,
3: да, и музыканты, и слушатели
4: постоянно. Все, искусственный интеллект шагает по планете. У нас, соответственно, в Яндексе есть наш прекрасный искусственный интеллект Алиса AI. И в Яндекс.Браузере Алиса исторически была очень плотно интегрирована с этим продуктом. И у нас есть как, значит, вот функции совместно с Алисой AI, в том числе суммаризация. Это самое краткий пересказ сделано совместно с Алисой AI. Так и, собственно говоря, просто вот обычный чат с Алисой, в котором можно очень много полезного и классного узнавать. Постоянно использую Алису для того, чтобы, ну, на самом деле, если коротко, экономить рутину, то есть, ну, гигантское количество информации перерабатывает за меня, вместо меня.
5: А с какими проблемами насущными люди наши чаще всего к Алисе AI обращаются? Слушайте, есть, ну, какая-то у вас?
4: Самое разное, но из последнего весной, безусловно, в топ выходило образование, да, и очень много пользователей разных возрастов у нас в каждый момент учат или учатся там.
3: Ответы на ЕГЭ?
5: Подтверждаю. Я тоже сдавала, когда сессию готовилась, и мне Алиса помогала.
6: Кто проверял Алису?
4: Кто проверял Алису, есть специальная команда, которая занимается в том числе этой задачей факт-чека. То есть, когда искусственный интеллект создают, есть задача сделать так, чтобы он меньше галлюционировал. Да? Мы все знаем про слово галлюцинации у искусственного интеллекта. Что это такое? Это когда, ну, просто технология, с помощью которой искусственный интеллект создан, она внутри себя, в ней заложен определенный вот нюанс, заключающийся в том, что она может, как студент, который, значит, что-то примерно по теме знает, но вот не до конца выучил, шпарить с уверенным видом от себя, придумывать факты, называть, значит, что-то вот. И вот есть набор технических, алгоритмических возможностей, как с этим справляться. И, собственно, есть целые команды, которые занимаются тем, чтобы искусственный интеллект меньше галлюционировал, больше выдавал факты, факты, только факты.
6: Ну, круто.
3: Спасибо большое. У нас буквально минута осталась до конца шоу. Я думаю, что вы чуть поспокойнее стали после нашего эфира сегодняшнего, потому что мы люди...
5: Отпустили вас тревоги.
3: Не подготовленные, когда вот в социальных сетях, в средствах массовой информации на нас сыпятся слова «блокировка», «не работает». Мы пугаемся и думаем, что все пропало. Теперь, как раньше, не будет, а мы все привыкли к удобным, понятным, работающим сервисам. Но вот спасибо Илье, коллегам, которые делают нашу жизнь такой же удобной и комфортной. И все продолжает работать. Мы всем желаем хорошего дня. Сегодня у нас среда, 5 августа. И до завтра.
2: Да, до завтра, дорогие друзья. Любим вас.
3: Ну и, кстати, погоду сегодня обещают тоже хорошую, комфортную. Берегите себя.
5: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
0: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Собачья серость при нашем-то уровне. Росли вроде умными, выросли дурнями. Мундиры напялили, стаканы наполнили. Едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение Савдепова. Кому пировать у стола ненасытного? Кому вековать у корыта разбитого? Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе долг. Толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется,

to heaven. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на грифе

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование. Программа «Экономика и бухучет» и «Банковское дело». Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анненского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анненский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Бензин марки АИ-92 есть на более 72% АЗС, 95-й почти на 69%, дизельное топливо более чем на 84% станций. По информации, поступающей от операторов рынка, ситуация с обеспечением топливом остается контролируемой. Почти все крупные поставщики уже смягчили действующие ограничения. Например, увеличены лимиты отпуска топлива в 1 бак до 40-50 литров уже в городе. Отменены внеплановые технологические перерывы. Ситуация находится на контроле профильных органов власти. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 8 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Внимание! Днем 5 и 6 августа местами по Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте осторожны. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
5: Проведение за экраном смартфона больше 6 часов в день повышает риск депрессии. Потому вот что человек вот в тот момент, когда читает с экрана, у него возникает необходимость многозадачности из-за всплывающих уведомлений. Это разрывает фокус, и мозгу сложнее глубоко, конечно, обрабатывать текст, улавливать контекст, вообще запоминать детали. Так что, собственно, не читайте, вы вот один, да? Просто слушайте дневное развлекательное шоу «Радио кафе Маяковский». Мы начинаем прямо сейчас. Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Я сразу начну с запрещенок, причем я даже не собираюсь заглядывать ни в какие приметы.
2: Так.
1: День называется, ну, по одному из праздников, работай как собака.
2: Да,
1: извините,
2: я тоже прочитала.
1: Простите, отстаньте с этим общением, вот не пишите, не звоните, не обращайте. Какой работай как собака? Это нам не нужно, не интересно, это нездорово.
2: А все знаешь, откуда пошло?
1: Откуда?
2: Еще издревле. Издревле, потому что на Руси в этот день отмечали Трофимов день, он же Трофим Бессонник, и была такая поговорка: на Трофима долго спать, век добра не видать. Все потому, что разгар, самый разгар вот этого, того, что надо убирать, и некогда как бы отсыпаться, надо работать.
1: У нас есть другие ассоциации с Трофимом, с Трофимовым, вот это тянутся города, я каждый из них бывал.
2: У всех разные Трофимовы, все вспомнили. Помнили, кто Трофима, кто Трофимова, кто куда. Но в этот момент Трофим не наш, у нас есть свой Трофимов, который комната культуры. Это я так, на всякий случай.
1: Ну и того мы тоже знаем, этот ветер в голове,
2: ну, совсем,
1: а я влюблённый.
2: Конечно. Я что-то вот так сразу не воспроизвела на память.
1: Я
2: понимаю,
1: может,
2: что очень-очень много всего, конечно же, но как-то вот что-то не из наш репертуарчик называется. Вот, и получается, что все вот это вот день работы как собака, оно все оттуда, издревле идет.
1: Ну и пусть идет и проходит
2: стороной.
1: Мимо. Не обязательно же прям останавливаться, поболтать. Да? Как такой человек, с которым ты, возможно, учился в одной школе, вы как бы в лицо друг друга помните, но сильно не знакомы. Не обязательно останавливаться, спрашивать, как дела.
2: Поздоровались.
1: И разминулись. Да.
2: Так, еще сегодня Международный день светофора, между прочим. Давным-давно уже он появился. 5 августа 1914 года в Америке. В американском Кливленде зажегся первый в мире электрический светофор. И вот так вот, собственно, дальше потом распространился уже по всему миру. Конечно, чему учит нас светофор? Ну, чему?
1: Что, красный, стой.
2: Смирение.
1: Желтый,
2: да.
1: Готовься. Зеленый,
2: внутренней
1: иди.
2: Борьбе, да?
1: Да.
2: А зеленый, решительность.
1: Внутренней борьбе с теми, кто едет на мопеде, меня учат светофор.
2: Да, этому все сигналы светофора учат. Сегодня вот переходила дорогу, ну, не только на мопеде, на четырех колесах. Пронесся прям на красный свет, аккурат поперек пешеходного перехода.
1: Вот, если есть ощущение, что можно. Но машину-то потом оштрафуют, ему-то все придет в госуслуги. А вот тому, кто на мопеде, нет. И жалко от этого. Они, понимаешь, они сами мучаются. Они не могут себя... Не могут разорваться, конечно, между умными и красивыми.
2: Кто они?
1: То ли мы пешеходы, то ли мы транспортное средство. Человек страдает каждый день тоже. А мы сидим его осуждаем, да?
2: Ну да, да. А как красиво это называется? Средство индивидуальной мобильности. Мне само название прям средство индивидуальной мобильности. Ну, звучит вообще шикарно.
1: Рольки себе купите, на них сильно не разгонишься.
2: Представляешь, как их все ненавидят? Причем и те, и эти, и пешеходы, и автомобилисты. И они страдают, может быть, конечно, тоже от этого, но как-то по ним не видно.
1: Не видно. Зато я так рада, когда они, например, работают курьерами и везут мне еду, чтобы я ее сама не несла. Это тоже хорошо. Просто нужно, понимаешь, их взять, их кому-то причислить. И тогда все станет намного лучше.
2: Не к пешеходам.
1: Давай.
2: Я как пешеход противник.
1: Хорошо. Выдать каждому номера, штрафы,
2: да.
1: И вообще будет
2: и
1: чудесно. Вступайте в нашу партию. Разговор уже принял слишком остро-социальный характер.
2: Заявления пошли не детские.
1: Ну, давай, Жене Трофимовым, как-то это будем разбавлять. Не
2: про
1: зря
2: поезда.
1: Вспомнили.
2: Не про то, не про это, да?
1: Про поезда.

0: Жуковский.
1: Так, что-то мы тут обсудили с эфиром, но я не услышала.
2: Ничего не понятно.
1: Но очень интересно. Я предлагаю продолжить, значит, социальную повестку, раз мы
2: уж вошли в нее.
1: Сегодня, конечно, борцы за справедливость какие-то настоящие. То есть еще одна новость, которую хочется озвучить. Росстандарт взял и утвердил новый ГОСТ. На что бы вы могли подумать? Нет.
2: По-моему, ГОСТ уже есть на все.
1: На все, конечно. Но это вам не какая-то сгущенка с колбаской. Это на управление безопасностью труда и охраны здоровья. В общем, что мне понравилось. ГОСТ заработает с 1 февраля 2027 года, то есть осталось-то всего лишь ничего. Протянуть.
2: Полгодика.
1: Полгодика, конечно. В документе рекомендуется поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать к труду. Раз, как вам такое?
2: Мне это напоминает гаишников все-таки, которые должны не штрафовать, а как бы делать замечания, да, и рассказывать о том, что вот вы нарушили правила дорожного движения, такое-то, такое-то, пункт такой-то, страница такая-то, там тролль.
1: Именно так они
2: так
1: делают.
2: И сделают.
1: Добрый вечер, вечерочек.
2: Да-да-да-да-да.
1: Мы сейчас вас направим на путь истины. Истины. Исключительно.
2: Вот так и здесь.
1: Ничего
2: надо,
1: больше.
2: Понимаешь, направлять,
1: конечно,
2: а не заставлять.
1: Они говорят, ну, пожалуйста, поработай чуть-чуть, тебе же самому лучше будет, что за каждый правильно выполненный шаг премия какая-то дополнительная. Ну, сразу почувствуй.
2: Заработная плата, давай уж так.
1: Да.
2: Премия. Премия — это за перевыполнение.
1: Куда?
2: Нет, я хочу премию за просто выполненную работу.
1: Я просто хочу премию. Всегда. Это совершенно не важно. Так, дальше. В ГОСТе также указано, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией. Давать обратную связь. Это правильно. Это тоже нам нравится. Вовлекать их в процесс принятия решений и отмечать стремление внести вклад в общее дело.
2: Вот тут уже премией пахнет.
1: Конечно. То есть, вот, допустим, как воспитатель в саду, да? Ну, может нянечка выйти за всеми тарелки убрать, а можно же сказать, дети, а ну-ка,
2: друженька.
1: Да, а что?
2: Общество чистых тарелок.
1: Каждый человек в душе ребенок. Это тоже нам подходит. Значит, кроме того, подчеркивается необходимость четко ставить задачи. Вот это я вообще всегда считаю здраво, хорошо,
2: да,
1: и очень сложно. Работники должны понимать, какие поручения и для чего им нужно выполнить, а начальникам следует предотвращать неопределенность в отношении задач, отсутствие управления рабочей нагрузкой и неопределенность функции. Вот это молчаливый
2: что-то уход. Очень, да, странное.
1: Да, mm-hmm. Ну нельзя. Вот начнет ваш начальник вам спиной отворачиваться, понимаете, не ответив на вопрос. Вам подсечку, раз, не по ГОСТу ты себя ведешь, редиска нехорошка. Мы сейчас как, вот, обратимся к закону. И, значит, ну, руководителям, там много что руководителям нужно делать.
2: Одни руководители все должны, работники-то что-нибудь должны или нет?
1: Должны чувствовать, что за каждый верный их шаг будет поощрение.
2: Вот так вот. Только методом пряника.
1: Конечно. Знать конкретные свои задачи, чтобы их выполнять. Не должно быть никакого буллинга в коллективе, изоляции и неравенства.
2: Святой закон.
1: Ага. А вот лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями. То есть никакие вот это вот «здрасте, пожалуйста, дверку закройте, тут сейчас с вами пошушукаем, все». Общественные собрания.
2: Подожди, сплетни в туалетах запретили тоже?
1: Это как хотите.
2: А, то есть это не регламентируется?
1: Ну, я про это не читала.
2: Это можно поговорить, а он, а она, а что... А он, а что она? Но это
1: если
2: же
1: это улучшит рабочий процесс, то
2: это всегда улучшает,
1: конечно,
2: рабочий процесс.
1: Какой-то дает разрядку. У меня вопрос, как этот ГОСТ будет соблюдаться?
2: Вот. Ответ ты знаешь.
1: Позвоните мне, ответьте сейчас. 8-910. Я готова вообще внимать.
2: Как будет соблюдаться? Ответ простой.
1: Никак? А если мы захотим быть какими-то вот дружинниками, дежурными, помнишь, как
2: дежурными
1: в школе?
2: По ГОСТу?
1: Ну да. Дадите нам вот красные эти красные
2: повязки,
1: штучки на,
2: да,
1: руки, повязки, да.
2: На них будет написано вот эти 4 буквы.
1: И мы с Леной будем
2: обходить по предприятиям.
1: Кажется, она не хочет.
2: Не обижает ли вас?
1: Со мной работать над этим. Я тогда себе найду еще одного напарника чисто для дежурства. Вон, на зуме рассмотрю, он улыбается.
2: Он готов.
1: Он наверняка ничего не слушал, он рилсы смотрел, пока мы говорили, но улыбается, как будто бы что-то понял и на все готов.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь.

0: ОТ-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: А ОТ-банк – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программа «Экономика и бухучет» и «Банковское дело». Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анненского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анненский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+ стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасность. Безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Главный дом старинной усадьбы 18 века Лосевых-Сомовых под Воронежем отреставрируют. Речь идет о здании в селе Губарево Семилукского района. Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения согласована областным управлением по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в его пресс-службе. Предполагается, что реставрация здания будет комплексной. Подрядчику предстоит воссоздать портик с балконом и лестницу с балюстрадой, отреставрировать отделочные слои, усилить и гидроизолировать фундаменты, заменить кровлю, окна и двери, а также инженерные сети. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Что-то в этом было магическое. Я как будто бы тоже подверглась, но нет, вспомнили вовремя, своевременно. Я бы даже сказала, что у нас есть тема эфира сегодняшнего.
2: Да-да-да, и приз у нас есть.
1: Имеется, да. Тема располагается в сообществе нашего радио Воронеж ВК, ну вы уже знаете. Приз располагается там же.
2: Ну как, нет, пока еще он у нас располагается, но кому-нибудь уйдет обязательно буквально через 3 часа. Ой, даже меньше. Нет, через 3. Ну, короче, как-то так. Плюс-минус километр. Вот примерно плюс-минус 3 часа.
1: Ну что, плюс-минус 3 часа. Время 11:40, мы до 2. Ну, там
2: 10, мы посчитать не можем, того. Цифры не про нас. А путешествие на двоих на Горовском поезде в парк Нилжуру, мы уже сказали, что на 9 августа у нас сегодня.
1: Нет,
2: как бы на кону за лучший комментарий как раз в этом самом нашей сообществе в ВК. Тему надо озвучить по поводу чего-то писать.
1: Это я смогу. Ну вот увидели, значит, мы праздник, день светофор. И я думаю, пожалуйста, все сходится. Бывает же в жизни так, что вообще не можешь начать. Вот пишешь себе, не знаю, записки, ставишь какие-то уведомления в органайзерах, что все, с понедельника, со вторника. А бывает же, что-то начнешь и не можешь никак остановиться. И, собственно, вот в день светофора хотелось бы у вас узнать, на что вам всегда светит зеленый. В хорошем смысле и в плохом тоже. И в каких вещах, вот как ни старайся, у вас не получается притормозить.
2: Притормозить?
1: Да, остановиться.
2: А я думала наоборот, в каких вещах ничего не получается. Вот ты как ни старайся, как ни заставь себя делать
1: нет,
2: что-то.
1: Нет, именно остановиться не получается. Хотелось бы остановиться, не могу. Например, кому-то хочется перестать ложиться спать в 3 часа ночи, угу. Но не может остановиться. Все равно вот как сова себя ведет. Какая-то сова знакомая нам.
2: Я
1: сижу,
2: молчу, заметьте.
1: Я бы вот хотела остановиться, постоянно мечтать о чизкейке, о шарлотке, о вареной сгущенке. Но не могу остановиться.
2: Но зеленый свет в голове
1: понимаешь?
2: Горит,
1: да,
2: и поэтому
1: да.
2: Мчишься.
1: Приседать каждый день красный.
2: На всех парусах.
1: Угу. Думать о сгущенке
2: вот,
1: зеленый.
2: Да, да, ты понимаешь, как мы сегодня с утра разговаривали? Никита у нас на спорте, угу. На ЗОЖе. Вообще все прям в тренде, так сказать, в полном. А нам и поделиться-то нечем, получается. Ну, мне, по крайней мере.
1: Просидели, промолчали.
2: Послушали,
1: вот
2: как
1: вам
2: классно
1: идеолог.
2: Люди живут. Вот. И сидишь и думаешь, ох-ох-ох, что же я такой неумех-то? Ну, зарядку по утрам не делаю. Спать рано не ложусь, с утра с соловьями не встаю.
1: Ничего.
2: Беда, наверное. Ну, в общем, нечем парировать, знаешь. Поддержать беседу тоже невозможно.
1: Тоже, знаешь, если мы все будем рано спать ложиться и одинаково себя вести, нам кто вообще расскажет, что ночью было? То есть люди с разными привычками нужны.
2: Всем нужны.
1: Конечно. Да. Со здоровыми и с нездоровыми. Ой. Мы откуда бы знали, что майонез вреден, если бы у кого-то от него холестерин не повысился? Ели бы сейчас все ложками. И думали, что так оно и должно быть.
2: Завернула.
1: Да.
2: Завернула.
1: В общем, пишите, от каких вещей вы не можете отказаться, и как ни крути, остановиться не получается. В хорошем и в плохом смысле тоже. Сообщество нашего радио Воронеж в ВК.
2: Открыто.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Пожар в центре Вайлдберриз потухли и локализовали. Сортировочный центр загорелся в Тульской области в результате падения БПЛА. Глава региона Дмитрий Миляев сообщал, что пострадал один человек. Губернатор заявлял, что в ходе налета БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома, а также два производственных объекта. Всего над регионом сбито 107 беспилотников. Максимальный размер больничного в этом году в России составил 7 тысяч рублей в день. Об этом сообщает социальный фонд. При этом минимальное пособие по временной нетрудоспособности за день составляет около 900 рублей. Во время расчета больничного учитывают заработок гражданина за два предыдущих календарных года. Размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда – 27 тысяч рублей. Уникальность первой российской вакцины от меланомы в том, что она позиционируется как лечебный препарат, но ее еще ждут длительные клинические исследования. Об этом НСН заявил ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник.
2: Главный смысл этой вакцины в том, что вообще в мире всегда вакцина использовалась с профилактической целью. Но тут эту вакцину объявляют как лечебной. Задача этой вакцины – научить нашу иммунную систему противодействовать злокачественному заболеванию. Друзья мои, вы не ждите, что золотая пуля сейчас появится. Это все только клинические исследования. Что такое 20 пациентов? Это песчинка в океане. Чтобы сделать какой-то вывод о том или ином химическом агенте, нужно проводить большие исследования, крупные, рандомизированные.
1: Первую российскую вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов, сообщил ранее научный руководитель Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Президент Словении Наташа Пирц-Муссар заявила, что сломала ключицу в результате ДТП. Авария произошла на прошлой неделе. В момент столкновения политик не была пристегнута ремнями безопасности. Она заявила, что сейчас искренне об этом сожалеет. Пирц-Муссар попала в ДТП при возвращении из отпуска. Два автомобиля из ее кортежа столкнулись на автомагистрали в туннеле. Пирц-Муссар рассказала, что чувствует себя нормально, а реабилитация займет от 4 до 6 недель. Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, на обширной территории среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2-3 градуса и более. Вместе с тем, по словам метеоролога, в России прошедший июль стал самым теплым на азиатской территории страны, тогда как на европейской части было прохладно. В целом же, в масштабах всей страны месяц стал самым теплым с 1891 года. Этот результат достигнут за счет очень высоких температур воздуха на востоке при Волжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу радио-кафе «Маяковский».
4: Офисная работа вызывает депрессию, говорят ученые. Вот так вот Америку открыли, понимаете ли. Сотрудники проводят, сидя, до 80% рабочего времени. Ну, правильно, сидячая работа, да. За 10 лет это более 16 тысяч часов, почти 2 года жизни в кресле. Малоподвижность ухудшает память, концентрацию, ну и повышает риск депрессии. Поэтому, друзья, в нашем радиокафе сейчас минутка производственной гимнастики. Встаем, разминаем шею, поясницу, двигаем руками и ногами. Погнали!

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Реклама на 107 FM.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокие проценты от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так,
2: мы
1: волны
2: долго
1: в
2: ждали.
1: Море.
2: Вообще да. Все сходится.
1: Ждали?
2: Ну, конечно, все.
1: Мы их ждали, они не пришли.
2: Я, кстати, обожаю купаться
1: море
2: в шторм.
1: Море у нас отменяется в этом году. Я не знаю, что это печальное, я напеваю так же, как Таиш.
2: Да, ну, напекло, просто напекло.
1: Напекло в голову, жарко ты как. Ой, так, короче, фармацевт разобрала, какая минералка помогает от похмелья. Нам же такая информация нужна.
2: Не, Лен, мы это осуждаем. Вот то, что было за день до.
1: Осуждаем, но должны.
2: Знаете, на всякий случай. Просто вдруг какому-то человеку, который к заветам Минздрава не прислушался,
1: да, надо
2: понадобится
1: помочь.
2: Помочь. Да, только
1: и
2: для
1: вы
2: этого.
1: Такой прям как доктор сразу сгоняли, принесли, сказали, вот смотри, гидрокарбонатную воду средней минерализации надо выбирать, понимаешь? Запоминайте, записывайте. Гидрокарбонатную воду.
2: Гидрокарбонат, это как будто вот если бы я крышу перекрывала, и мне кто-то сказал бы, шифер или гидрокарбонат? Я бы сказала, гидрокарбонат, конечно.
1: Подожди, как гидрокарбонат? Ну, карбонат, ладно, гидро, это же вода.
2: Ну, что, жидкий. Водоотталкивающий
1: эффект в крышу, чтобы все с нее стекало, и все.
2: И глушит капельки дождя, вот, знаешь, по ней не стучит.
1: Ага, такая прям, еще и мягенькая немножечко.
2: Ну, это для таких, как я, людей с плохим образованием.
1: Ну, так вот, именно вот такая вот вода восполнит электролиты, уберет какое-то там, ну, что-то там связанное с желудком неплохое, все избавит от тошноты.
2: Уберет что-то связанное с желудком.
1: Ну, не желудок сам, а только вот все, что там плохое происходит. Головокружение снимет. Ну, короче, прям вот все будет зашибись.
2: Чудо не иначе.
1: Да. Что подходит? Нарзан не подходит.
2: Ага.
1: В ней мало солей, поэтому повысить гидрацию будет сложнее.
2: Поняла.
1: Так, в общем, убираем. Вот это вот, которое рылчалсу с трудновыговариваемым названием, всегда мне приметны эти бутылочки такие зелененькие, да, и ессентуки 4. Среднеминерализованная столовая вода быстро убирает похмелье и исцеляет желудок. Короче, кто проплатил этому вот фармацевту, который разбирала, не знаю, не готов сказать. Боржоми идеально, это мы все знаем. Ессентуки 17, слишком много соли, окисляет желудок, сначала может помочь, а вот потом вернуть похмелье с двойной силой.
2: Пожалуйста. А иногда бывает так, что уже и некуда. Ну, то есть двойную силу не применить к человеку.
1: Это вообще уже не выживет. Если же все-таки есть это ессентуки 17, то рекомендуют ее разбавить обычной водой,
2: все.
1: Чтобы, так сказать, солюшка разошлась. Ну и самое-то главное, как принимать? Да и не просто вот выхлестать пол-литра минеральной воды.
2: А как же?
1: Надо
2: примочки?
1: Пить по 150 миллилитров каждые 1.5-2 часа. То есть
2: три
1: маленькими
2: рюмки.
1: Порциями. И предварительно выпустив из нее газики, чтобы там, видимо, ничего в животике...
2: Взболтать, открыть, пожалуйста, три рюмки.
1: Все, болтать,
2: хорошо.
1: Но не смешивать, как обычно.
2: Я потому что пеку часто и знаю, сколько в рюмке миллилитров.
0: Радио кафе.

0: Ковский.
1: Ну, как говорится, шляпу на Панаму, да, это мы стерпеть можем. Но есть некоторые вещи, возвращение которых хотелось бы предотвратить, попридержать
2: как-то. Но при этом сделать мы с этим ничего не можем. К чему мы все это рассказываем? Ну-ка. Да к важным новостям. То, что в России

0: вы бы стояли у балетного станка? Ну, как бы дело привычки. Форма, так скажем, рабочая. Ну, куда? Ведь же штаны, которые, ну, немножечко от вашей ноги отстают, они же и воздух какой-то пропускают. Довольно комфортно в них ходить должно быть.
1: Мне понравилось, знаешь, что по этому поводу уже многие бренды прошлись, как это обычно случается, когда что-нибудь выскакивает такое вот небезынтересное, и народ начинает стебаться по полной программе.
0: Да. Кошмар.
1: Из джинсов. Но это другая история. Вот. Мне понравилось, ну, как всегда, СММщик Авиасейлс рулит. Они написали, что мужики, если хочется почувствовать дискомфорт, то можно просто купить место в самолете посередине. То есть, если очень хотите почувствовать дискомфорт, можно это сделать вообще по-разному. То есть, тут можно, не знаю, что угодно, но почему именно узкие джинсы? Но при этом, кстати, ты знаешь, что тренд на носки в сандалиях мужские тоже шагнул вперед.
0: Вперед.
1: Ну, то есть там, конечно, с оговорками, смотря какие носки, смотря какие сандалии.
0: Ну, кстати, меня вот это вот не смущает. Ну, только не черные свои, не дедовские надевайте, и, в общем-то, идите.
1: Да белые тоже не айс.
0: Не айс, да.
1: Ну, как-то нет. Цветные, да. Цветные, наверное, хорошо. Ну, тоже, опять же, смотря какие сандалии.
0: Вот идет он нарядные носки, а ляпистые сандали коричневые.
1: Джинсы скини.
0: Ну, жених. Жених иначе не скажешь.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет.

0: интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование. Программа «Экономика и бухучет» и «Банковское дело». Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анненского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анненский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+ стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Главный дом старинной усадьбы 18 века Лосевых-Сомовых под Воронежем отреставрируют. Речь идет о здании в селе Губарево Семилукского района. Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения согласована областным управлением по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в его пресс-службе. Предполагается, что реставрация здания будет комплексной. Подрядчику предстоит воссоздать портик с балконом и лестницу с балюстрадой, отреставрировать отделочные слои, усилить и гидроизолировать фундаменты, заменить кровлю, окна и двери, а также инженерные сети. Это были новости региона.

0: Так.
1: Мы подпеваем, просто сидим.
0: Неистово, самозабвенно, я бы даже сказала. Собственно, примерно так же, как вы пишете свои комментарии в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. А тема у нас вот какая. Чему у вас всегда светит зеленый и как ни старайся остановиться, не получается в хорошем и в плохом смысле. Комментарий ваш соберем и кому-то на наш субъективный взгляд за самый лучший комментарий подарим путешествие на двоих на Графском поезде в парк Нелжа.ру.
1: Вот мне понравилось сразу же. Ну почему, почему он был светофор зеленый? А потому что был он жизнь влюбленный. Процитировал Алан, конечно же, всем известную песню. Действительно, да.
0: Жизнь он был? Я думала, в тебя там пишется,
1: жизнь,
0: поется.
1: Жизнь. Вот когда ты влюблен в жизнь, Леонтьев плохого не посоветует.
0: А, так это еще и Леонтьев.
1: А, понятно. Ну, так, все поняли, откуда песня.
0: Я песню знаю, исполнителя забыла.
1: Исполнитель, да.
0: Все сейчас ты сказала, вот вижу размашистыми шагами в своей сетке идет.
1: Одна из самых известных таких композиций.
0: А Дельтаплан?
1: Ну да, ну... Их несколько. Он вообще овладел довольно много.
0: Про Августина, про человека в черном сюртуке с часами на руке.
1: Пожалуй, ты больше меня даже
0: Который
1: Леонтьева
0: идет
1: знаешь.
0: Из века в век, идет сквозь дождь и снег. Это все вместо английского, физики и истории в моей голове куски песен.
1: Гнездится.
0: Да, да, к сожалению.
1: Оно там свело гнездо и гнездится. Да, хорошая песня. И действительно, всему хорошему, всем, кто влюблен в жизнь, светит зеленый свет. А вот поконкретнее бы. Чему все-таки вот прям вот по полочкам бы разложить?
0: Ну вот Маргарита пишет, для встречи с друзьями всегда зеленый свет. А у меня вот здесь вопросики. Нет ли такого, что чем старше ты, тем больше твой
1: тем
0: зеленый...
1: Тем вот свет этот желтее и желтее.
0: Ну, конечно, желтее и желтее. Сначала ты просто как бы на нейтралочке стоишь, да только готовишься к чему? Да не к встрече с друзьями, а к тому, чтобы им отказать. И сказать, да ладно, давай потом.
1: Между да и нет. Да, наверное, да, но может быть и нет.
0: Ну что, не вот... виделись давно, ночевать вместе уже не хочется, что-то куда-то идти тоже не хочется, как будто бы, да и обсуждать
1: давайте
0: нечего.
1: Давайте просто посидим.
0: Ведь, конечно, да, ни у кого ничего глобального не происходит. Раньше страсти, скандалы, интриги, влюбленности, а сейчас
1: всегда
0: что?
1: Всегда было о чем
0: да,
1: поговорить.
0: Гречку вовремя, от гречки вовремя кастрюлю не помыла.
1: Нет, ну еще опять всегда есть дети, когда есть что обсудить.
0: Но это скучно.
1: Что у них, вот согласна.
0: Да ну и вообще никогда
1: меня это не радовало.
0: И я тоже не любила эти разговоры.
1: Я не из тех вот этих мамашек, которые очень любят сидеть в песочницах, ну, то есть дети
0: и
1: играют.
0: Перейти,
1: да,
0: обсуждать
1: мамашки,
0: своих детей.
1: Да-да-да, рассказывают, кто, как, что сегодня поел,
0: это уже, какую это пюрешку. Уже, мне даже вот на вот этом уровне уже плохо, я не понимаю. Ну, конечно, дети рождаются, это здорово, цветы жизни, но круг-то не должен замкнуться. Лучше уж давайте про мужчин.
1: О вечном.
0: Нет-нет, да и все-таки у всех какая-то разная история. А здесь, ну, брокколи.
1: Говорит,
0: было
1: овечки,
0: было.
1: Помечтаем о своем, о вечном.
0: В общем, вы поняли, да, в каком направлении нужно действовать и куда писать. Собственно, раз поняли, тогда этим и занимайтесь. Мы вас отвлекать никак не смеем.
2: Маяковский. Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: участками в руках.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи и евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование. Программа «Экономика и бухучет» и «Банковское дело». Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анненского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анненский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В Воронежской области продолжается ежедневный мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Бензин марки АИ-92 есть на более 72% АЗС, 95-й почти на 69%, дизельное топливо более чем на 84% станций. По информации, поступающей от операторов рынка, ситуация с обеспечением топливом остается контролируемой. Почти все крупные поставщики уже смягчили действующие ограничения. Например, увеличены лимиты отпуска топлива в 1 бак до 40-50 литров уже в городе. Отменены внеплановые технологические перерывы. Ситуация находится на контроле профильных органов власти. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 8 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Внимание! Днем 5 и 6 августа местами по Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте осторожны. Это были новости региона.
2: Вы слушаете...

0: В городе прозвучала сирена, работают системы оповещения. Наверное, уже все услышали и все в курсе, но, тем не менее, в регионе объявлена ракетная опасность. И если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещении без окон и со сплошными стенами. Кладовая, ванная, коридор, все подойдет. Ну, а если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или в подходящее укрытие.
1: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM.
1: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имея противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Жуковский.
1: Ну, значит, смотрите, как получается. Сидели мы, сидели с Леной в эфире вдвоем. И появилось ощущение, что чего-то не хватает.
2: Кого-то не хватает.
1: Кого-то третьего. И вот так вот на ум пошли имена, фамилии. Иван Демьян. И мы подумали, а дай-ка мы ему позвоним. У нас есть и руки, и телефон, и цифры те самые заветные.
2: И Иван тоже есть.
1: Конечно.
2: Тем более, что скоро приедет в Воронеж, и нет повода не поговорить. Иван, добрый день, вы нас слышите?
3: Да, добрый день.
2: Ура! Уруру, как вы говорите.
3: Уруру! Уруру, очень рады.
1: Наши слушатели сейчас немножко удивились. Они, скорее всего, подумали, что мы несем какую-то выдумку. А оказалось, все взаправду. Мы вас ждем прямо в нашем городе 8 августа, потому что у вас будет концерт. И знаете, в связи с этим возник, казалось бы, стандартный вопрос. Есть у вас какое-то отношение к городу, с которого у вас все началось, особое?
3: Вообще, я прям был готов к этому вопросу, можно так сказать. Конечно, Воронеж и Воронежская область – это родина моего творчества. Это вообще, это просто какая-то, ну, небесный такой клондайк, это где пришло это вдохновение мое творить, где я нашел себя именно в творении этих песен. Вот в этом-то и есть эта самая святая земля.
1: Это, наверное, чернозем придал вам силы, но, по крайней мере...
2: Плодородный.
1: Да, плодородный. Вы вот по нему шли, мы смотрели ваше интервью. Какое-то очередное. Да, в какие-то 90-е годы, и все снизошло столбом вдохновения практически из ниоткуда.
2: И вот уже 25 лет как не покидает, да?
3: 25 лет, вот да, 25 лет. И вот эти первые песни, как «Молодые ветра», «Знаю, будет», «Я любовь», это все было написано там, в черноземье, вот так вот мои песни написаны мной, а потом они уже переделывались в этом в Воронеже, ой, в Москве. В Москве уже аранжировка и так далее, и дальше рассыпалось это по разным радиостанциям, как наше радио и так далее, в разные радиостанции нашей страны. И вот так начали они звучать по разных радиостанциях уже в Москве. А написал я их именно в Воронеже, ну, в Воронежской области, Таловая. Вот так.
1: А вообще, вот если оглянуться, посмотреть назад, 25 лет назад, могли бы вообще представить, что путь вот ваш будет таким?
3: Не, конечно, я знал, что вот он мой путь, когда вот это все на меня зашло. Я знал, что вот он я, вот он мой путь, мне нужно эти песни записывать, делиться с аудиторией, с людьми, потому что это чувство такое во мне сидело всегда, это нужно людям, это потому что мои песни очень много всех спасают, вытаскивают из разных ситуаций, даже пусть там и раненые, и так далее. Там мне даже иконы отцы приносят. Моя дочь была в коме, и вот она встала, слушав там какие-то песни ваши. И я удивлен всегда этим. И вот это всегда... Я никогда даже не рассчитывал, но я думал, там выпущу один альбом, наверное, вот это лучших песен. И вот это все катилось и катилось. И как-то так незаметно, раз то 10, то 15 лет, раз и уже 25, и я просто в шоке. И ты, то же самое, даешь очень мощные концерты, очень крутые фестивали у нас. И всегда мы в потоке этой силы даем энергетику, такую энергию на концертах. И, наверное, это мое такое призвание. Вот так.
2: Ну, наверное, самая популярная ваша песня «Молодые ветра» разошлась уже не только среди людей, не только пошла в народ, но и среди музыкантов. Каверы на нее выпускают. Вот недавно вы на своей странице выложили кавер, где «Молодые ветра» исполняют симфонический оркестр, хор Московского Сретенского монастыря, Диана Арбенина и Акмаль. Такой большой-большой коллектив. Да. Как
3: очень
2: вам...
3: много она... Песня просто актуальна, она по всему миру актуальна, там и к нам и американцы как-то вот заходили несколько лет назад с просьбой, там какой-то бит-хит, в общем-то, у них по ремиксам какой-то бит сыграл на этой песне, вот они уже просили разрешение там по авторским, с первым музыкальным издательством и то же самое, Америка и все остальное, даже отчеты приходят мне по авторским. весь мир слушает.
2: За океан уже уехала. Ну, а конкретно вам вот это вот прям вот исполнение, вот этот кавер такой масштабный, он прям реально мощный. Хотя очень многие там вот увидела, что девушка у вас, опять же, комментируя это исполнение, пишет, что вам, ей больше нравится ваше исполнение, но более такое, как бы, сейчас скажу, лиричное, и не такое темное, не такое, как бы вот, как у ребят получилось. Как вам их исполнение?
3: Ну, я всегда отношусь к моему исполнению. Ну, любые люди, которые стараются исполнить, пусть даже дети, это бывает, сколько таких видео, где дети исполняют твои песни и так далее. Я всегда отношусь, ну, в общем, с позитивом к этому. Это очень хорошо, когда твои песни пытаются все исполнить, и это прекрасно, вот и все.
1: Без всяческой творческой ревности, правильно?
3: Да нету никакой ревности у меня.
1: Кстати, вообще же, на самом деле, часто бывает среди известных музыкантов такое, что их самый главный хит в какой-то момент им перестал так сильно нравиться, просто потому что надоел. И хотелось бы, чтобы группу ассоциировали, ну, с чем-то еще. Понятно, что ваши основные поклонники знают много песен, мы на нашем радио тоже в своей базе имеем приличное количество. Да, но вот конкретно «Молодые ветра» не надоедают вам никогда? Или периодически у вас есть другие песни, любимчики?
3: Нет, у меня нет. Вот даже к моим песням тоже такое, можно сказать, не ревность, а вот как это, раздраженность. Угу. Вот так. У меня нет к песням, к своим нету, потому что я их как бы... Я их не рожал.
1: Это правда.
2: Да. Все дети, как, да? Нет любимчиков среди
3: мама,
2: детей.
3: Как, ну, как мама ага. какая-то, какой ребенок не будет нравиться? Ну, вот так. Это невозможно. И мы ее всегда играем постоянно. Она уже у нас в статике. И без нее невозможно уйти со сцены. Это так и сложилось. Поэтому все песни «Мои дети». Вот так.
1: Это так мило.
2: Да. В Воронеж вы привозите тот самый юбилейный концерт, который был в Москве, крупный, или же с какой-то интерпретацией. То есть чего ждать зрителям от концерта в Воронеже?
3: Не только в Москве, в Питере, еще в каких-то городах был. И даже на фестивалях мы тоже объявляем наш сет, посвященный 25-летию, огромные фестивали, как «Улетай», там, сейчас на «Русском лете» были, на «Камчатке».
2: На «Камчатке»,
3: то же самое мы... Вот, и это всегда с таким достоинством, объявляем, что 25-летие группы, все, конечно, вау, в шоке. И особенно после концерта на автограф-сессии все подбегают. Вот сколько вам лет, у вас голос молодой, он такой же голос.
2: Приятно, это же приятно.
3: Голос молодой, я такой смотрю, ну это хорошо тогда. Это голос такой, тоже поставил его так, стоит он и стоит, этот голос.
2: Ну и слава вот богу. А будет в Воронеже тоже автограф-сессия?
3: Конечно, мы постараемся обязательно, я всегда стараюсь обязательно дать автограф-сессию. Главное, чтобы все это было подготовлено там от...
2: Организаторов, да?
3: Да, организация безопасности, образно так говоря, чтобы это все было в какую-то правильную очередь, не так всем, как галам, куда-то побежали, знаете. Ну, вот так вот, если правильно все подготовлено, я обязательно даю автограф-сессию, да, это 100%.
1: Это здорово. Ну, Воронеж вас, как всегда, ждет, рассчитывает на автографы. Я думаю, что организаторы постараются.
3: Ну, да, там люди уже... Да, извиняюсь, и там люди уже уже просили с винилами там и так далее, они приобрели винилы и так далее, на подпись и так далее. И, конечно, однозначно нужно все это исполнить, их желание.
2: Программа предстоящего концерта, она какая-то особенная или, в принципе, будут все хиты?
3: Ну, особенно именно в том смысле, что это будут почти все, ну, не почти, а все хиты, все очень известные песни, которые, все люди знают. И иногда бывает вот такое, что вроде как бы готовы были к «Молодым ветрам», вот так. Ну, еще какой-то там хит знали. Оказалось, что мы играем все хиты, а они знают и ту песню, и ту. Но они не рассчитывали, что это же и группа, это и поет. И вот так есть люди в шоке, попадают. Так это тоже ваша песня, вот это. И, конечно, вот это все хиты наши, и просто будут многие удивлены. Вот это так и будет, но я уже однозначно знаю, потому что некоторые люди так и думали, что эту песню или тут поет какая-то другая группа, они тоже ее знают, и, оказывается, они поют вместе с нами и удивляются.

0: Спасибо вам за то, что вы вышли с нами на связь.
1: Спасибо вам. Всех ждем на нашем концерте юбилейном 25 лет ЦМБ. Просто энергетика будет зашкаливать. Всех ждем. Воронеж, уруру.
0: Уруру и до встречи. Все, включаем вашу песню и прощаемся.
2: Спасибо.

0: Наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru.

0: специалист Могилев.
1: Седан или внедорожник?
2: Механика или автомат?
1: Право или леворукий?
2: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование. Программа «Экономика и бухучет» и банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анненского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анненский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+ стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Главный дом старинной усадьбы 18 века Лосевых-Сомовых под Воронежем отреставрируют. Речь идет о здании в селе Губарево Семилукского района. Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения согласована областным управлением по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в его пресс-службе. Предполагается, что реставрация здания будет комплексной. Подрядчику предстоит воссоздать портик с балконом и лестницу с балюстрадой, отреставрировать отделочные слои, усилить и гидроизолировать фундаменты, заменить кровлю, окна и двери, а также инженерные сети. Это были новости региона.
5: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Московский.
1: На другой радиостанции мы бы, конечно, сказали вам словами из песни: «Я газую, когда нету, я газую, когда есть, везет тому, кто везет». Но вы ж тут ничего ж не поймете, да?
2: Вот я ничего не поняла.
1: Вот, пожалуйста. Поэтому...
2: Я темная.
1: Поэтому мы просто вам озвучим тему, которая сегодня у нас существует в сообществе нашего радио «Воронеж» ВК, и звучит она так. Ну, на какие вещи в жизни вам всегда, да-да, зеленый свет. И как ни старайся остановиться, не получается. Вы пишете, мы читаем, кому-то в конце эфира подарим 2 билета на путешествие на двоих на Гровском поезде в парк Нелжа.ру.
2: Светлана говорит: зеленый свет путешествием. Светлана, это да. Это вот тут я с вами согласна на все 100%. И дальше она рассказывает, что отправляемся ранним утром в горы. То есть у нее уже, у Светланы, путешествие как раз в самом разгаре. Mm-hmm. Это не просто мечта-мечта, где ваша сладость, а прям вот уже все, так сказать, на практике познается.
1: Абсолютная быль.
2: Да, Архыз и Донбай, ждите нас. Да какова красота! И Архыз, и Донбай, все берет. Конечно, многие туда на лыжах ездят, но, наверное, среди лета подняться в горы. Трекинги это... вот эти самые знаменитые, это тоже
1: особая
2: кайф.
1: Красота. Я уже даже представляю пейзаж и вот этот запах горный. Ой, хорошо,
2: воздух,
1: Светлана.
2: Где кислород прям можно ложками
1: да.
2: есть. Главное, горняшку не схватить, ну, эту болезнь.
1: Это не те высоты, я думаю.
2: Ну, да.
1: Да. Желаю вам прекрасного путешествия.
2: Да-да-да, рада за вас.
1: Так, что, кого мы еще не читали?
2: Елена рассказывает: зеленый свет поездкам на поезде. Учитывая, что у нас Транссиб, бам! Во многие точки можно доехать на поезде и увидеть красоту нашей страны. Так, прокатился по Транссибу, много чего посмотрел. Эти платформы, эти станции, этот вокзал.
1: Так и идут работать исключительно по этому принципу.
2: Чтобы из окна проехать, посмотреть всю Россию.
1: Конечно.
2: Нет, ребят, так неинтересно, я так не готова. Я хочу все-таки ножками добраться туда, желательно,
1: пешком?
2: Конечно, побыстрее.
1: Не, ну, были такие люди,
2: нежели
1: кто собирался.
2: 6 дней ехать. Нет, не Ломоносов.
1: Ножками.
2: Поморов у меня, знаешь ли, в роду нету.
1: Да и он как бы из Воронежа в Сибирь тоже не шел.
2: Да он по другому направлению ходил, согласна. Ну так вот, ладно, возвращаясь к сообщению Елены. Она пишет, что вот есть у нас много прекрасных транспортных артерий, собственно, железных дорог, и можно увидеть красоту нашей страны. И Сибирь, и на море хочешь, а так хочется в Нелжу съездить на Гравском поезде, говорит Елена.
1: Намек, что я какие-то поняли,
2: хочешь,
1: приняли.
2: Конечно, в Сибирь, хочешь на море, но все равно еще больше на Гравском поезде в Нелжу.
1: Это,
2: вот так вот.
1: Но это потому, что объективно.
2: Потому что реальные надо мечты как бы
1: сочинять,
2: иметь.
1: И тогда они будут сбываться.
2: И ставить реальные задачи.
1: Угу. Алексей пишет: бывает, что между работой и возможностью отдохнуть на речке еду на работу. И этим летом на речке я побывал только раз. А хочется еще немного, надо все-таки как-то дать зеленый свет желанию отдохнуть. И не только желанию, но и возможностям.
2: Да, Алексей.
1: Так, и что? Осталось у нас Шварцкатцен, мне кажется,
2: да,
1: из непрочитанного.
2: Наша прекрасная, кошечка, как мы ее зовем между собой. И у нее совершенно удивительные смайлики, это надо видеть, они все зелененькие. То есть как бы пунктики обозначены все зелененькими. Зелененьким сердечком, зелененьким кружочком.
1: Какие-то пунктики зелененькие.
2: Зелененьким деревцем. Груша, яблоком. Киви, опять же, имеется. Так вот, зеленый свет для чего? Для просмотра классного фильма или сериала.
1: Хорошо.
2: Берем в работу. Для обнимашек с любимыми, с мужем и сыном. Вообще кайф. Для прогулок на природе и по городу. Вообще супер-супер. Ну и вкусно покушать. Но тут мы, конечно же, всеми возможными двумями руками за.
1: Обеими двумя руками. Нет, такого отказываться нельзя. А еще мы всегда себе даем зеленый свет в конце эфира на то, чтобы кому-то подарить то, что было заявлено. Угу. Да, и пусть это сегодня будет Елена,
2: чью-то
1: которая...
2: Чью-то мечту исполним. Вот представь, мы
1: да
2: такие
1: Еленину.
2: Снегурки. Угу. Да, хоп, и среди 5 августа можем раз вот просили, да, получить.
1: Да, мы обычно намеков не понимаем,
2: да,
1: сегодня
2: как-то
1: вот как-то все срослось. В общем, Елена, забирайте билеты.
2: Поезжайте на поезде на Гравском в Нелжу.
1: Вот это
2: бам, пусть будет вам счастье.
1: Рамонь, пожалуйста, все-все там, они рука об руку идут вместе. Мы на сегодня с вами прощаемся. Завтра в 11 будем на том же месте. Лен Плеханова,
2: Карин Баринова и радио «Кафе Маяковский».
1: Покасики.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство и крупные нефтяные компании договорились, что последние будут постепенно насыщать, в том числе независимые АЗС, через региональных операторов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что регионы с большим количеством независимых АЗС еще испытывают проблемы с топливом. Сегодня Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива в России. Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации в Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Бурятии, Хакасии, Якутии, Тыве и Алтайском крае. Гендиректор «Урал-дрон-завода», который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва машины. Это произошло в поселке под Екатеринбургом. Как сообщают СМИ, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь. Заведено уголовное дело о покушении на убийство. При ночной атаке ВСУ на Крым погиб мирный житель. Еще один человек получил ранение, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Никаких подробностей глава республики не привел. А в Курской области удар пришелся на сельское предприятие, в результате чего ранение получили трое человек. Им оказали помощь на месте и отправили в больницу, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Владимир Путин объявил о том, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На эту должность назначен Валерий Солодчук. Об этом президент заявил на встрече с руководством Минобороны. Также Путин объявил и о других перестановках в командовании войсками, новые назначения в группировке «Центр» и «Восток», а также в войсках беспилотных систем. Потенциал ветеранов СВО в гражданской жизни применяется в наставничестве детей и молодежи. Об этом сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. В стране действует система их адаптации. От реабилитации до переобучения. Головин считает, что личному примеру подрастающее поколение доверяет больше, чем теория, а ветераны могут многому научить и подать пример патриотизма. Национальный автомобильный союз предложил ужесточить наказание для водителей, объезжающих пробки по обочинам. Автоюрист Дмитрий Славнов заявил НСН, что это единственная мера, которая может повлиять на недисциплинированных водителей.
3: Абсолютно двумя руками за выступаю, потому что обочинники – это те, у которых нет культуры вождения. Вот им надо быстрее. Они плюют на всех, поднимают пыль и объезжают всех законопослушных граждан, которые стоят в пробке. Подвергают опасности себя и всех окружающих автовладельцев. Поэтому если такие не понимают, то с ними надо методом кнута. А кнут – это поднятие штрафов.
2: Абсолютными лидерами по числу таких нарушений стали Москва и Московская область, где с начала года оштрафованы больше 150 тысяч водителей. Особую остроту проблема приобретает летом, когда из-за заторов увеличивается число желающих сократить путь по краю дороги. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем о планах группы «Пилот» и узнаем, кто из артистов посвятил песню «Куликовской битве». Группа «Пилот» опубликовала новые видео из студии и показала, как продвигается работа над будущим альбомом. Музыканты рассказали, что гитарист Алексей Светлов и бас-гитарист Иван Петров уже записали партии бэк-вокала для новых песен, а Елена Белозерова добавила клавишные. Судя по всему, работа над релизом находится на завершающей стадии. По словам артистов, до выхода нового альбома осталось совсем немного. Ждем релиз!
2: А я пойду по улицам шататься. Всем прохожим буду улыбаться.
1: Ну а посмотреть видео из студии можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ольга Гостева, «Обе рек» и «Из метро» представили совместный сингл «Непрядва», посвященный Куликовской битве. История этой коллаборации началась с записи скрипичных партий Ольги Гостевой для одной из песен «Обе рек», а позже музыканты решили продолжить сотрудничество и создать полноценную совместную композицию.

0: для Ольги Гостевой этот релиз стал особенно символичным. Почти 20 лет назад она впервые услышала «Оберег» на концерте, а теперь записала с группой общий трек. Послушать его можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 28 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217700038598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Ничего не говори.
8: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
13: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
14: Аудитория 12+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета и банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечить себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» в Воронеже обновили два воинских захоронения – братскую могилу номер 13 в Центральном парке и братскую могилу номер 1 на улице 20-летия Октября. На мемориальном комплексе в Центральном парке заменили облицовку, сохранив исторический облик объекта. В братской могиле покоится более 160 защитников Воронежа, погибших в боях за город в годы Великой Отечественной войны. На мемориале на улице 20-летия Октября обновили гранитную облицовку зала памяти и укрепили кровлю. Сейчас зал вновь открыт для посетителей. Работы провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. В выставочном зале на улице Кирова открылась фотовыставка «Я свяжу тебе жизнь», посвященная многодетному материнству. С помощью искусства светописи члены Союза церковных фотографов России рассказывают истории ежедневного родительского подвига. Почти на каждом снимке семья изображена либо в храме, либо рядом с ним. Так авторы показывают неразрывную связь многодетности и веры. Организаторы планируют сделать выставку передвижной, объехать с ней все крупные города России. В Воронеже экспозиция будет работать до 11 августа, затем ее перевезут в Пятигорск. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363.
4: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

стань лучом, стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом, задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: голове осень.
1: Наше радио. Музыка поколений. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. По предложению Минобороны, все службы тыла сосредоточат в одних руках. Это направление возглавил генерал-полковник Валерий Солодчук. Он назначен заместителем министра обороны. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Президент провел встречу с руководством Минобороны. Ранее Солодчук командовал войсками Центрального военного округа. Новым командующим группировки «Центр» назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. До этого он командовал войсками Восточного военного округа. Кроме того, Путин назначил начальника штаба группировки войск «Центр» Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Проведены также другие перестановки назначения. Генеральный директор «Уралдронзавода», разработчик дронов «Упырь» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля в Свердловской области, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. Раненый находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел накануне вечером в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. По данным СМИ, под автомобиль «Мерседес», в котором находился Ткачук, было заложено взрывное устройство. Погиб водитель-охранник. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. А ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил рассмотреть идею квотирования бюджетных мест для олимпиадников на поступление в вузы. Это необходимо сделать, учитывая, что в некоторых университетах на общем конкурсе не остается бюджетных мест после зачисления на приоритетном этапе, заявил Таркунов в российской газете. По его словам, квота должна составлять не более 10-15% от общего количества бюджетного приема. Ранее в СМИ появились сообщения, что вокруг олимпиад возник целый теневой рынок. Компании предлагают пройти онлайн-этапы за школьника или продать готовые ответы. В итоге победителям и призерам олимпиад для поступления достаточно набрать минимальный балл ЕГЭ, а выпускники с хорошими результатами по трем предметам, даже стобальники, проигрывают им конкурс. Продажи складных смартфонов выросли на 55%, следует из данных розничной сети Мегафона и Йота. В сегменте 52% продаж приходится на флипы-раскладушки, а 48% на фолды-книжки. Флипы выбирают женщины от 20 до 40 лет за компактность. Фолды предпочитают мужчины от 35 до 54 лет за большой экран. Телефоны-книжки популярнее в Краснодарском крае, раскладушки в Москве. Лидером рынка остается Samsung, на который приходится 72% продаж подобных устройств. Выборы ректора Российского института театрального искусства ГИТИС перенесены на неопределенную дату после 1 ноября, сообщили пресс-службе вуза. Накануне стало известно, что Григорий Заславский, который руководил вузом более 10 лет, покинул пост ректора по собственному желанию. Ранее Министерство культуры согласовало 15 сентября в качестве даты проведения выборов ректора. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать. Шоу «10 баллов». Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Германович. Здравствуйте, ребята. И добро пожаловать в прекрасный августовский день.
1: Он даже, знаешь, по теплу он больше напоминает хороший июльский день. Потому что я сегодня ехал, 32 показывал мотоцикл.
2: Температура, жарковато. Да, температура прекрасная, летняя. Город опустевший. Очередей нет, пробок нет. Я вчера до дома доехал. И даже, знаешь, вот я ощутил такое легкое, что люди никуда не спешат. Ну, то есть,
1: да,
2: могут бы ехать,
1: да, это правда,
2: быстрее, просто никуда не спешат, нет, потому что дороги пустые, пробок нет. И люди так
1: вольят. Жаба у тебя уже сидит, скажи, на правом плече.
2: Что?
1: Жаба.
2: Какая?
1: Ну, что ты уходишь в отпуск, и вот тут начинается лето московское.
2: У меня вообще жаба никакая не сидит нигде.
1: Нет, ничего, все нормально. Нет,
2: я улетаю туда, где лето 9 месяцев в году, а 3 месяца – это сезон дождей.
1: Весна.
2: Ну, типа того, да. Где фрукты, где ходят манганосы, где теплое море, где улыбчивые люди, вкусные напитки, вот эти вот роти. Я сейчас могу бесконечно перечислять. Еда вот эта,
1: а
2: вот
1: мне,
2: креветки.
1: А мне, наоборот, вчера рассказывал, что там нету нигде общественных уборных.
2: А это это есть такая беда.
1: Поэтому море там теплое.
2: Теплое и соленое. Ну, вот если вы будете в Юго-Восточной Азии, обратите внимание, в Таиланде, в частности, есть море, есть пляжи там какие-то, посидеть, а туалетов на пляжах нет. Ну, как бы, ну... Нет, ладно, нет,
1: ну,
2: и нет.
1: Ну, ты знаешь, в некоторых гостиницах вот рядом с бассейном тоже нигде туалетов,
2: да,
1: нет. Давайте не будем развивать эту тему,
2: нет,
1: дальше.
2: Давайте, Андрей Германович, начнем с того, что сверим наши камертоны, насколько мы на одной волне звучим с нашими добрыми проверенными друзьями. Как обычно, ребята, предлагаем вам маленькую головоломку, буквально на несколько минут, музыкальную. Стихи в виде поэзии. Вам нужно указать, что за песня, кто исполнитель, ну или как-то идентифицировать, чтобы мы поняли, что вы в теме. Итак, Андрей Германович, давай чуть-чуть перебили.
1: Давай, готов.
2: Давай. Угу. День за днем промчалось лето. Очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета благотворна для поэтов, если им всего 6 лет.
1: Прекрасно.
2: Итак, ребята, вот вам стихи. А теперь через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах напишите, про какую песню мы вам сегодня...
1: Вы, вот 100% вы эту песню все знаете.
2: Безусловно.
1: Все.
2: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, было очевидно, что сегодня у нас камертоны точно будут на одной частоте.
2: Конечно.
1: Да, абсолютно было понятно.
2: Странно было, если бы кто-нибудь...
1: Нет, кто-то попытался, но я даже не буду искать. Там какая-то есть одна.
2: И мой сурок со мной. И вот это вот бы было бы удар ниже пояса. Нет, ребят, сегодня загадана замечательная песня из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» или... Мэри Поппинс, до свидания.
1: Мэри Поппинс, до свидания, да.
2: Мэри Поппинс, до свидания.
1: Мэри Поппинс, до свидания.
2: Павел Смеян, если мне не изменяет память, исполнял в оригинальной версии эту песню. Но...
1: А дальше ее перепели, мне кажется, просто все музыканты.
2: Ну, потому что это же Максим Дунаевский, по-моему.
1: Да?
2: Песня про 33 коровы и самый вкусный и полезный напиток из детства.
1: Ну, это точно. Давайте послушаем прекрасную песню.

0: Как рождается стакан парного молока? Как стих?
1: Легко рождается. Коровница дует коровку. Ты когда-нибудь наблюдал за процессом?
0: Коровница.
1: Коровница.
0: Но у вас коровница? Я всегда считал, что это доярки.
1: Ну, доярка — это в промышленном масштабе. А так женщина, ну, специалистка по содержанию...
0: А у нас она была молочница.
1: Молочница, которая продает молоко.
0: Ну, у нас это, она делала и то, и другое.
1: Многопрофильная была такая, женщина.
0: Да.
1: Что, ребят, знаете, есть о чем нам с вами подискутировать, о чем пообщаться. Дело в том, что есть два события, которые, казалось бы, не связаны друг с другом.
0: Так.
1: Первое – это выход в российский прокат последней киноработы Кристофера Нолана «Одиссея».
0: Угу.
1: И вторая новость, которая вот буквально... что называется, вчера еще гуляла, ну, как бы, она еще не протухла, эта новость. Дело в том, что москвичи начали называть своих детей в честь героев древнегреческих мифов. Популярностью сейчас пользуются следующими имена. Дионис, Аид, Афродита и Гера. Менее популярные...
0: В общем, Гера, я так понимаю, женское имя.
1: Ну, конечно,
0: в этом случае.
1: Гера, то богиня Гера, безумия.
0: Да.
1: Ну, так вот просто... Ну, ладно. Аид, повелитель царства, да, царства мертвых. Менее популярные.
0: А Дионис это у нас...
1: Бог ну, вина.
0: Вина, конечно.
1: Менее популярными являются имена Зевс, Посейдон. Вот. И знаете, ребята, я...
0: Ну, давай, заходи, Зевс.
1: Громовержец. На горшке сидит громовержец. Знаете, ребят, можно... Можно взять и открыть список персонажей Илиады. Ну, то есть она примерно где-то рядом. Вот там много древнегреческих имен. Ну, например, Агамемнон, сын Атрея. Или вот, например, брат его Менелай. Нестор, прекрасное.
0: Нестор хорошее имя.
1: Да, древнегреческое имя. Да. Ахилл, сын Пелея. Аякс, там, по-моему, два Аякса было. Тевкр.
0: Угу.
1: Ну, Одиссей, Адамений, Махаон.
0: Угу.
1: Прекрасное имя.
0: Да, хорош.
1: Что еще есть?
0: Ну, ты знаешь...
1: Пенелей.
0: Ты знаешь, я тебе так скажу, что, во-первых, много имен, которые мы носим здесь...
1: И знаешь, России,
0: это же древнегреческие имена, просто они к нашему слуху привычны.
1: Не, а не так много древнегреческих. У нас больше еврейских и немножечко... Ну, в общем, больше еврейских, на самом деле, вот все эти Петры, Павлы, ну, в общем, Марии, это все... Нет, это не греческий. Греческий, вот, наверное, Нестор, это вот греческое.
0: Нестор, это точно.
1: Ну, Денис, наверное, да. Производная от Диониса. Ребят, давайте вот, вот так вот... А, Елена, ну, конечно же, Елена. Mm-hmm. Диана, туда же. Вот если бы вдруг возникло у вас желание последовать моде, в честь кого вы бы ребенка назвали? Вот, вот у тебя, допустим...
0: Так,
1: хорошо, давайте не будем над детьми. Давайте собачка или котик. Ну, потому что с детьми это все-таки...
0: Я бы все-таки, знаешь, вернулся бы к детям, потому что тут еще очень много зависит от имени, отчества и фамилии.
1: Согласен. Опять же согласен.
0: Итак, ребят, Зевс Ломанов. Зевс Андреевич.
1: Зевс Андреевич Ломанов. Да. Андромаха Игоревна Седова. Ребят, вот если бы вот решили бы так это ребенку дать звучное греческое имя, не обязательно греческое, в честь какого-нибудь бога, Прометей, он же к богам не относился.
0: Да, полубог.
1: Прометей Игоревич.
0: Да, Прометей.
1: Это как этот, господи, Янус Полуэктович у братьев Стругацких. Ребят, в честь кого бы вы, или, не знаю, Тор, допустим, назвали, или Один, или Фрейр.
0: Мы расширяем немножко географию.
1: Расширяем
0: в честь
1: богов. Короче, мифических существ.
0: Да, давайте тогда и богами не ограничиваться. Полубогами, мифическими существами, не принципиально.
1: Цербер Петрович Сидоров.
0: Да.
1: Ребят, вот так вот решили бы вы так. Ну,
0: циклоп Андрей.
1: циклоп Полифемович. Вот, в честь кого бы вы назвали, какое бы имя выбрали, давайте сегодня...
0: А Трояна можно использовать?
1: Троян — это, по-моему, римский император. Можно, конечно.
0: Можно.
1: Даже имя Калигула можно. Или Цезарь.
0: С Калигулой поаккуратнее.
1: А чего? Будем.
0: Да нет, нет, конечно.
1: Нормальный был. Как-то он Гай Юлий был. А Цезарь, вернее, Калигула прозвище было. Ребят, в честь кого бы назвали, пишите через сайт. На... А самое главное, как бы это звучало в сочетании с отчеством. Ну и, возможно,
0: если хотите фамилии, да. Это не пишите. Там уже сами решайте, как будет лучше.
1: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов-мессенджеров. Давайте сегодня позабавимся.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вы знаете, напарник был прав. Как выяснилось, среди популярных греческих имен у нас есть только два. Александр и Андрей.
2: Ну, среди мужских.
1: Мужских, да. Женских побольше. Там Ирина, да, там
2: не, побольше. Не, ну Петр, имен. По-моему, это же тоже Петр. Это камень с древнегреческого. Но их не так много. То есть, ну, на самом деле, когда вот начали давать имена, давали по святцам. А в святцах в основном имена иудейского происхождения, ну, да. Скажем так. Ну, да. Кирюха назвал бы сына Бахус.
1: А Калюха назвал бы Перун Николаевич.
2: А Перун Николаевич нормально.
1: Перун Николаевич очень отлично звучит.
2: Я назову своего сына Спартак, пишет Андрей из Санкт-Петербурга. Андрей, ну...
1: Спартак Андрей? А почему?
2: Из Санкт-Петербурга. Он должен у вас Зенит быть, а не Спартак.
1: Ну да. Ну
2: это как-то непатриотично для жителя Питера.
0: Наша реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня вместе с вами дурачимся. Так, гипотетически представляем, если вот родился сын или дочь, вы решили его назвать каким-нибудь оригинальным именем какого-нибудь древнеримского бога или мифического существа. Что бы из этого
2: Минотавр.
1: Вышло?
2: Минотавр. У меня племянница уже назвала сына по моде. Аид. Еще написала, у нас родился Аидушка.
1: Аидушка.
2: Для меня как-то странно назвать ребенка именем бога подземного царства мертвых, хоть и верховным.
1: Ну, знаете,
2: вот вообще... и растет Аид Данилович. Данил – еврейское имя, переводится как «Бог мой судья», пишет Татьяна.
1: Ну, вот у меня очень много знакомых с женским именем Аида. Ну, Таида Ратамир, у меня вот соседка.
2: Так.
1: То есть, ну, это не очень редкое имя.
2: Аида, да.
1: Да,
2: но
1: Аид,
2: не Аид.
1: Ну, Аид, конечно, редкое. Мелисса Алексеевна Дроздова.
2: Да, в честь
1: греческой нимфы, да.
2: Девочку назвали бы Лира, а мальчика Персей. А хорошо.
1: Лера хорошо звучит.
2: Персик, иди сюда. А вот как его звать? Вот, ну, не будешь же его за все.
1: Мальчика нельзя называть Персик.
2: Ну а как?
1: Ну а как?
2: У Персеюшка? Ну как-то как уменьшительно ласкатель.
1: Какой-нибудь.
2: Нет, будет он Персик. Кассиус Русланович Иванов.
1: Да, моей младшей, дай свободу, мне кажется, она сына назвала бы Черепом, Скелетом или Тирексом.
2: Тирексом,
1: да.
2: Да, в 98-м, как сейчас помню, мне 8 лет. Мне сообщают, что родился брат, а по телевизору шел обалденный сериал «Комиссар Рекс». Я на 2 недели устроил истерику родителям, что ребенка должны назвать Мозер, пишет нам наш слушатель.
1: Добрый вечер, монархи. Представьте, пойдут внуки. Геракл Зевсович какой-нибудь, пишет нам Сергей.
2: Геракл Зевсович, ну, как бы это анахронизм, потому что должен быть... Хотя, да, был Геракл Зевсович. Геракл Зевсович, это вот будет...
1: А вот невозможно.
2: Это вот уже будет...
1: Будет странно звучать.
2: Анахронизм.
1: Да. Но с другой стороны, у Зевса же тоже будет отчество, например, Сергеевич.
2: Подожди, я еще вспомнил несколько греческих имен. Аполлон и Ипполит.
1: Аполлон.
2: И Ипполит. И Филипп туда же.
1: Филипп.
2: И Филипп. Оказывается, не так уж много греческих.
1: Я, кстати, был абсолютно...
2: Николай,
1: уверен,
2: Георгий.
1: Что Филипп это далеко не греческое имя.
2: Филипп греческое, значит, любитель лошадей. Ну, в смысле, да. Друг лошадей. Что еще? Здравствуйте, мне нравится имя Гера. Но моего мужа зовут Никита. И Гера Никитишна, это, конечно, жесть. Кошку следующую так назову. Гера Никитишна.
1: Угу. Игорь, а в «Эрудитах» недавно был главный энергетик, минимум ампер-вольтович-ом.
2: Ампер-вольтович-ом, да, то есть вот человека назвать, и все, судьба прекрасно. Его обречена. Но ампер-вольтович-ом.
1: Там еще не хватает все-таки нескольких людей.
2: Фарадей.
1: Тесла какого-нибудь, какие там еще измерения были.
2: Маша пишет, 20 лет, я бы хотел завести собаку, а именно добермана, и назвать его в честь греческого бога войны Аресом. И попугайчика в честь греческого бога Гермеса. То есть у вас был бы Арес и Гермес, Арик и Гермик.
1: А вот смотри, как красиво. А у меня и так очень даже греческое имя Леонид.
2: Да.
1: Поэтому если бы дочку назвал Пенелопой, то вполне нормальное сочетание было.
2: Или
1: Пенелопа Леонидовна.
2: Или Афродита.
1: Афродита Леонидовна, кстати, даже лучше, мне
2: Ника.
1: Кажется. Ника Леонидовна вообще прекрасно.
2: Афина.
1: Так.
2: Зоя, по-моему, и Зинаида.
1: А Зинаида Леонидовна вообще звучит красиво.
2: Да.
1: Смотри, как прямо, вот как будто, как стихи.
2: Да.
1: Как
2: в общем, пользуйтесь, мы сейчас накидаем вам тут идей.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И те, кто только что присоединился, хочу вам сообщить, что мы сегодня дурачимся. Мы пытаемся использовать в качестве имени для ребенка, имени, фамилии, отчества, всякие необычные...
2: Греческие, римские, что угодно, да.
1: Мифические имена.
2: А что-то вот никто не хочет Клавдием назвать сына. Хорошее имя Клавдий.
1: Ну, Клавой будут звать.
2: Клава,
1: баба Клава.
2: Хорошо. Максимус.
1: Ну, неплохо.
2: Вот, генерал Максимус, который в «Гладиаторе»-то.
1: Да.
2: Добрый день, напарники. Я бы назвал сына Спартак. Что созвучно... Спартак Дмитриевич бы его звали. Хороший, кстати.
1: Сына назвала Платоном. Фамилия Караваев созвучна с Платоном Каратаевым из «Войны и мира» Толстого. Но Платон, кстати, не редкое имя, насколько я понимаю.
2: Одно время было.
1: Конечно, может, не очень распространенное, но нельзя сказать, что это как Нестор.
2: Очень нравится имя одной из героинь знатоков — Муза. Красиво, пишет нам Мальвина.
1: Мальвина.
2: Мальвина,
1: да.
2: Девочку назвать Мальвина.
1: Ну, а что, хорошо.
2: Наверное. Хорошо, редкое имя.
1: Волосы голубые?
2: А вот это вот уже история умолчивает.
1: Так, у меня была учительница по истории по имени Артемида Македоновна. Ничего себе. А как вы прямо выговаривали все?
2: Артемида Македоновна.
1: Артемида Македоновна, а почему у меня сегодня три?
2: Аякс — это для любителей футбола, как я. Сын Аякс Андреевич. Неплохо. А вот внук уже не очень звучит — Зевс Аяксович. Угу. Если вы еще... тот клуб Аякс, он назван в честь одного из героев Троянской войны, Аякса. Он там... не очень хороший у него финал был у этого Аякса. Там, по-моему, их два было, если я не путаю. В общем, у какого-то из них не очень хороший финал был.
1: Дормидон-то, если будет сын, так и назову. А ночь — Аделаида. Так, у меня родился еще сын. В 5:30 утра муж предлагал назвать Аврор. Сын утренней зари. Назвала Владимир.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Опять что-то нам. Напарники. Моего парня зовут Зевс. Зевс Дмитриевич.
2: Громовержец. Назвал дочку в честь богини победы Ники Симафракийской. Отчество Владиславовна. Ей и мне безумно нравится. Красиво. Не, имя Ника красиво, ну, как бы необычно.
1: А вот Сциллы никто не хочет называть.
2: И Харибдой.
1: И Харибдой, да.
2: Добрый вечер, товарищи. У меня два князя, Ярослав и Игорь. Хотел мелкого назвать Олег, чтобы они были мудрым и вещим. Но жена была против, назвали Игорем, тоже князь. Меня зовут Роман. Ну, красивые имена, да, скандинавские.
1: А у нас в школе был учитель Лев Павлинович Комаров. По кликухе зоопарк.
2: Сын Арес, а дочь Персефона. Маша, 20 лет, та самая.
1: Та самая?
2: Та самая. Персефона — это же одна из муз, по-моему.
1: Так, привет, ведущие. Близнецов мальчиков было бы прикольно назвать Алкид и Ификл.
2: Нет, близнецов было бы прикольно назвать Кастор и Полидевк в честь Диаскуров. Вот это вот было бы, вот это вот прям вот был бы такой, знаете, вот голову поломать.
1: Успеваю зачитать, очень мне это сообщение нравится. Дочку назвал Авророй. Аврора Александровна. Все думают, что в честь богини римской, а я всегда вспоминаю крейсер Аврора.
2: Что тебе снится, крейсер Аврора?
1: Сейчас когда?
2: Да. Ну что, ребят.
1: Океаном, кстати, океаном называют. Вот тут пишет, океаном назвала бы. Вот мне встречались люди с именем Океан.
2: Океан Сергеевич.
1: Да, ну, может, не очень привычно нашему
2: но,
1: слову.
2: Ну, кстати, да, необычно, любопытно. Вообще, конечно, вот нейминг, да, выбор имени — это такая штука.
1: Ой, сложная.
2: Да, есть где разгуляться.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

облачка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета и банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечить себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 3 сотни тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» в Воронеже обновили два воинских захоронения – братскую могилу номер 13 в Центральном парке и братскую могилу номер 1 на улице 20-летия Октября. На мемориальном комплексе в Центральном парке заменили облицовку, сохранив исторический облик объекта. В братской могиле покоится более 160 защитников Воронежа, погибших в боях за город в годы Великой Отечественной войны. На мемориале на улице 20-летия Октября обновили гранитную облицовку зала памяти и укрепили кровлю. Сейчас зал вновь открыт для посетителей. Работы провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. В выставочном зале на улице Кирова открылась фотовыставка «Я свяжу тебе жизнь», посвященная многодетному материнству. С помощью искусства светописи члены Союза церковных фотографов России рассказывают истории ежедневного родительского подвига. Почти на каждом снимке семья изображена либо в храме, либо рядом с ним. Так авторы показывают неразрывную связь многодетности и веры. Организаторы планируют сделать выставку передвижной, объехать с ней все крупные города России. В Воронеже экспозиция будет работать до 11 августа, затем ее перевезут в Пятигорск. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором мы разыграем титул «Умника дня».
2: Да, ребят, есть у нас добрая традиция разыгрывать в послеобеденное время, ближе к окончанию рабочего дня, почетный переходящий титул. Титул, который ни к чему не обязывает, не дает никаких привилегий, но которым обладают считанные, ну, может быть, сотни людей на этой планете.
1: А представляешь так, ты пришел на работу не титулованным, а ушел с работы, идешь домой уже и с титулом.
2: И уже и с титулом, да, и на следующий день можешь прийти
1: к начальству.
2: Да. Смотрите. А чем вы мотивируете свою просьбу увеличить зарплату? А вот, пожалуйста.
1: Я умный.
2: И он такой, а то есть вы вместо работы на работе в игры играете на радио, да?
1: Всего одну минуту. Вместо перерыва на обед.
2: Это тоже верно. В общем, ребят, в скором времени пригласим вас к игре.
0: Реклама на 107 FM. Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи и евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, а если вы чувствуете, что вы в силах побороться за титул «Умника дня», сейчас самое время отправить нам кодовую фразу.
2: Давай.
1: И принять участие. Ну, ты знаешь, я тоже подумал вот на тему прошлого часа, чтобы, может быть, выдать. И будет у меня очень странное словосочетание. Все знают, что «Мерседес» — это дочка
2: Даймлера. Не Мерседес. Мерседес.
1: Мерседес. На самом деле она Мерседес. Она будет у нас сегодня Мерседес Ферраревна. Ну, чтобы как-то разнообразить. Я попытался найти что-то мужское, использованное в автомобильных марках. Ну, к сожалению, кроме Феррари...
2: Мерседес Фордовна.
1: Ну, Фордовна, знаешь, как...
2: Покардовна.
1: Знаешь, ну, Ферраревна и Фордовна. Как это звучит?
2: Форд против Феррари.
1: Поэтому Ферраревна.
2: Мерседес Ферраревна, автор... 12-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: А время играть, и в первом раунде за титул умника дня поборется Евгений. Давайте знакомиться. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, давайте для начала выберем вам экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
2: Ну, спасибо. Итак, у нас минута времени, 10 вопросов. Поехали. Какой частью речи является слово «мимо»?
3: Речи.
2: Правильно. Какая физическая величина измеряется в теслах?
3: Силовое поле.
2: Магнитная индукция. Сколько нулей в миллиарде?
3: 9.
2: Правильно. В каком веке родился император Петр I?
3: В 16-м.
2: В 17-м. С каким животным сравнивают человека с плохим зрением?
3: Рот.
2: Правильно. В какой части света обитают вомбаты?
3: В Африке.
2: В Австралии. Кто является автором романа «Мать»?
3: Гоголь.
2: Горький. Как правильно говорить, от 300 или от 300?
3: От 300.
2: Правильно. В каком древнем государстве находилась Аппиева дорога?
3: Рим.
2: Правильно. 5 из 9 фиксируем. Ну, хороший результат.
1: Жестит напарник сейчас с вопросами.
2: Коллеги жаловались, что вчера, мол, были сложные, а день на день не приходится. Бывают вопросики посложнее, бывают попроще, но тем интереснее игра. Ну, мне кажется, чтобы разнообразие какое-то вносилось. А то, если каждый день будут средние вопросики, средней тяжести, будет неинтересно играть. Или легкие будут, или тяжелые.
1: Ну, не знаю. Я не буду.
2: Благодарим
1: спорить.
2: Евгения за принятое участие.
1: Да, спасибо большое.
2: Фиксируем 5 из 9 и через пару минут назовем вторую кодовую фразу.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И приглашаем всех поучаствовать во втором раунде игры «Успеть за 60 секунд». И напарник сейчас озвучит вторую кодовую фразу.
2: Ну, у тебя было «Мерседес Ферраревна», это что-то такое итальянское.
1: Испано-итальянское.
2: Да, у меня будет исконно наша «Жигуль-Камазыч».
1: «Жигуль-Камазыч»,
2: ребята. Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки.
1: Грубоватенько, я тебе так скажу.
2: Зато по существу.
1: Можно было даже «Урал» еще уже взять.
2: Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки.
1: «Жигуль-Камазыч», если кто вдруг не расслышал.
2: Да, ждем ваши заявки.
0: Наша реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru

0: друга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
11: Да.
12: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
10: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
13: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начнется второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом участвовал Евгений. Сыграл с результатом 5 из 9, а во втором примет участие Алексей. Давайте знакомиться. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Да, добрый вечер.
2: Ну что, давайте начнем второй раунд. Андрей Германович будет вас экзаменовать, и у вас минута времени. Поехали.
1: А на каком астрономическом объекте находится море ясности?
3: Луна.
1: Правильно. В каком древнем государстве находились сады Семирамиды?
3: Месопотамия.
1: Вавилон. Как правильно говорить, более 500 или более 500?
3: Более 500.
1: Более 500. Кто является автором романа «Бесы»?
3: Достоевский.
1: Правильно. В какой части света обитают капибары?
3: Капибары. Австралия.
1: Америка. А какое насекомое, согласно устойчивому выражению, не подточит носа?
3: Комар.
1: Правильно. В каком веке родился император Павел I?
3: 18.
1: Правильно. Сколько нулей в триллионе?
3: Ого. 12.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в фарадах?
3: В фарадах. Блин. Сила.
1: Электроемкость.
2: 5 из 9. У нас сегодня
1: прекрасная
2: два умника дня. С чем мы и поздравляем. И Алексея, и Евгения. Андрей Германович, выдавай призы. А я напомню, что каждый желающий, но не имеющий возможности поиграть в эфире, может потренировать серое вещество, просто взяв в руки смартфон и вбив там в мессенджере Макс, в Телеграме, в социальной сети ВКонтакте «Умник дня», где я выкладываю 12 вопросиков каждый день, ну, по будням так уж точно. Сейчас вот уеду в отпуск, не знаю, как будет, но к сентябрю все наладится. А также какие-то любопытные факты, которые расширяют кругозор. Вот давайте начнем с фактов, которые расширят ваш кругозор. Все знают такое слово «симпозиум».
1: Да.
2: Симпозиум – слово греческого происхождения. В переводе на русский это, наверное, пирушка или даже попойка.
1: Тусовочка такая.
2: Попойка. Да. Ну, симпозиум именно с употреблением пищи и вина.
1: Ну, между прочим, врачи поддерживают древнегреческую традицию.
2: Симпозиумов. Вот. И вот на этих самых симпозиумах была такая распространена вид посуды, как чаша мастос. Чаша мастос представляла собой, ну, чашу по форме, напоминавшую женскую грудь без подставки.
1: То есть какого размера?
2: Ну, как женская грудь.
1: Ну, а женская грудь бывает разного размера.
2: Ну, это и мастосы были разные.
1: Любопытно.
2: Дело в том, что вот внизу у нее был, ну, такой стилизованный как бы сосок, и в чашу эту нельзя было поставить.
1: Держать.
2: Совершенно верно.
1: Чтобы симпозиум не удрал.
2: Совершенно верно. Делалось для того, чтобы человек на симпозиуме нормально проявил себя как настоящий мужик, выпивая.
1: А из двух можно было?
2: С двух рук по-македонски. Вот. Если кому интересно, как выглядел древнегреческий мастос, можете загуглить. А за любыми любопытными фактами, за вопросиками можете обращаться либо в мессенджер Макс, либо в Телеграм, либо в социальную сеть ВКонтакте. Ищите «Умник дня», подписывайтесь, добавляйтесь и прокачивайте серое вещество.
0: Наша реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этом часе мы разыграли титул «Умника дня». Очень приятно, кстати, когда...
2: А в следующем добавим плодов,
1: конечно,
2: выгодное,
1: конечно,
2: предложение.
1: Конечно, нам вам, есть что добавить.
2: Да, чтобы вам вот этот вот вечер запомнился, и в случае, если вы выиграете. Ну, а в случае, если не выиграете, пусть тоже запомнится. В конце концов, в августе уже больше... Какое сегодня число? 5 августа больше в этом году уже не будет.
1: Точно?
2: Каждый...
1: А 6 будет?
2: 6 будет, но оно еще только будет. А вот 5 августа – день, который нужно прожить и получить от него максимум удовольствия. Мы, да, вам этим с удовольствием поможем.
1: Собственно, для этого мы здесь и находимся.
2: Правильно.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003899598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
10: Ничего не говори.
11: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
12: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
13: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже – обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» уходит на летний перерыв с хорошими новостями. Мы вмешали в ситуацию собака, которая обманом попала к трэш-блогеру из Подмосковья. В результате щенка по имени Моника удалось спасти. Тем временем разворачивается некрасивая история в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникации имени Бонч-Бруевича. Руководители вуза обиделись на студента и решили подвести его под уголовную статью, но в итоге сами подставились. В начале июля мы сообщали о ситуации с собакой по имени Моника, которая обманом попала к блогеру Олегу Баласяну. Он давно находится в черных списках зоозащитников. Они называют его трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум двух собак. После просьбы спасти Монику, НСН подключила к делу губернатора Московской области, прокуратуру МВД. Там пообещали еще раз проверить многочисленные обращения волонтеров. В итоге собаку удалось вернуть.
3: При сотрудниках правоохранительных органов состоялась добровольная передача щенка Моники. Так как сам гражданин Баласян отсутствовал, его не было дома, удалось дозвониться его родственникам. И, в свою очередь, уже его папа принял такое мудрое решение передать нам собаку.
2: Однако история на этом не закончилась.
3: С Моникой у нас счастливый финал, но он продолжает беспредел. И вот уже новый щенок, и мы не можем найти владельца. Он просто не знает, видимо, в каких руках этот щенок находится.
2: Баласян отправила повторные запросы в правоохранительные органы. На днях к нам обратились родители-студенты Санкт-Петербурга и рассказали историю, в которую сложно поверить. После ссоры на парковке с проректором Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича юношу одним днем отчислили с пятого курса, несмотря на хорошую учебу. Парень пошел служить в армию, а в это время против него решили сфабриковать еще и уголовное дело по обвинению в подделке подписи. Однако не учли, что он левша, и обвинение рассыпалось. В итоге подставились и ректор вуза, и его подчиненные, которым теперь есть вопросы.
4: Мой сын в один день 11 сентября отчислили без всяких объяснений. После того, как мы начали подавать жалобы, послали юристов, в ответ университет затеял в отношении отчисленного уже студента служебную проверку, что само по себе является нонсенсом. По результатам они сфабриковали материалы для возбуждения уголовного дела, но вот они не учли, что мой сын с рождения левша и правой рукой вообще не владеет. Подписи, которые они пытались ему вменить, там устойчивая подпись праворукого человека. То есть попытались возбудить уголовное дело с целью привлечения заведомо невиновного. У них не получилось, полиция отказалась за отсутствием события.
2: Мы попросили власти Санкт-Петербурга и МВД разобраться, что происходит в этом вузе. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу четырех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Ну и, как всегда, добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM. Показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио «Воронеж». Там началась прямая трансляция всего происходящего. Поэтому можно присоединяться прямо сейчас или досматривать уже вечером. Дома, возможно, в обеденный перерыв завтра. Выбирайте, как вам больше нравится. Ну, а сегодня мы встречаемся в студии в прямом эфире с депутатом Воронежской областной думы, заместителем председателя Комитета по образованию, науке и молодежной политике, региональным координатором проекта, партпроекта «Историческая память» Натальей Рачинской. Наталья Сергеевна, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
7: Спасибо, что откликнулись. И прямо сейчас в студии. Интересно вообще поговорить о жизни депутата, о работе депутатом, правильно? Работа депутатом, наверное, так это будет правильно звучать. И вот через месяц с небольшим будет год, как вы избраны депутатом областной думы воронежской нашей. И вот чем запомнятся эти 12 месяцев, чем они были наполнены, ну, если подводить такие предварительные итоги, что удалось, что, возможно, не удалось?
8: Ох, такой очень интересный вопрос. В общем, год пролетел очень быстро и стремительно. Это однозначно, и за этот год я очень четко поняла, что работа депутата – это, конечно, не сидя за письменным столом в кабинете, это постоянные приемы, постоянные встречи с избирателями, какие-то внеплановые экстренные выезды на округ, это обсуждение таких вопросов, о которых, ну, вряд ли я могла бы в прошлой жизни подумать даже, что я могу когда-либо этого коснуться. Ну, там, я не знаю, например, почему в доме, в многоэтажном доме течет канализация, ну, потому что там трубы прорвало. Почему прорвало трубы? Потому что засорены колодцы. И вопрос, как надо экстренно решить очистить эти колодцы. Ну, то есть, ну, как бы, помимо того, что это не моя специфика, и плюс еще, ну, девушка, колодцы, канализация. Ну, то есть, это все такое очень интересное. Безусловно, все эти вопросы перетекали в законотворческую деятельность. И главное, что, конечно, я, ну, как бы я это понимала, когда шла, но я очень четко осознала, что каждое обращение – это обращение человека, это личная история. И как бы, помимо того, что не просто надо выслушать, нужно помочь решить эту историю. И точно никуда не уходить с поля после того, как к тебе обратился человек. Конечно, не все вопросы решаются быстро. Иногда кажется, что решение вот уже, оно прям вот оно, вот перед тобой. Но возникают какие-то финансовые аспекты, какие-то истории с федеральным законодательством. Иногда это просто личная какая-то история. Ну, там человек забыл, не смог или еще что-то. Ну, как-то так. Поэтому с такими ситуациями, безусловно, как бы приходится иметь стальные нервы. Эти ситуации учат терпению. Но я убеждена, если постепенно решать эти задачи каждый день, то они обязательно, все обязательно получится. А если про год в целом, он прошел стремительно, необычно, сложно, но очень интересно.
7: Ну, то есть, все обязательно получится, а там наступят, возникнут другие вопросы,
8: которые бы надо будет решать, да, безусловно.
7: А что вообще вот может привести человека в сферу законотворчества? Порыв? Что
8: это? Я не знаю, мне кажется, у каждого свой путь. Я убеждена в том, что в законотворчество должны приходить люди, которые научились слышать других, готовы ответить за свои решения, безусловно, и, безусловно, знают, как работает вся эта машина госуправления, потому что, ну, как бы как-то с виду не казалось, что это все очень просто. На самом деле это очень сложно. И, наверное, когда люди как-то хотят прийти в законотворчество, нужно прям очень хорошо подумать, и им должен кто-то объяснять, что это очень, очень сложная работа. Очень сложная работа, потому что, знаете, любой закон, любой закон. Это не просто бумажка. Он работает в жизни и меняет жизнь каждого человека. И прежде чем принять что-то, какое-то решение, ты должен подумать, как это будет влиять на жизнь другого человека.
7: Просчитать.
8: Ну, даже не просчитать, но, по крайней мере, ну да, просчитать, если это грубо. Вот. И когда порой наши избиратели думают, что мы принимаем закон, ну, приняли закон, он не такой, не надо было. Но в итоге потом получается, что там, через год, через два, получается, что он был и не такой плохой.
7: Или фундамент для чего-то более...
8: Более, да, более, да. Поэтому это такая очень история сложная, сложная.
7: Ну, то есть, имея одно желание или знание какой-то проблемы и возможное... уверенность в том, что я знаю, как ее решить, этого мало для того, чтобы идти в законотворчество.
8: Безусловно. Я на 1000000% говорю, что нет, это невозможно.
7: А только вот, вот сейчас мы уже вынуждены прерваться, в двух словах. Только ли надо быть образованным человеком? Нужна ли здесь, ну, назовем это, чуйка какая-нибудь такой вот?
8: Ну, возможно, и нужна.
7: То есть...
8: Слушайте, образование – это же фундамент всей твоей жизни. Угу. Поэтому как бы здесь ты должен здраво просчитывать все. Ну, конечно, не знаю по поводу чуйки, но
7: опыт,
8: возможно, опыт
7: определенный.
8: Но здесь опыт со временем тоже приходит. Угу. И если мы говорим про молодое поколение, ну, вот, или там, да, у меня нет опыта депутатской работы, деятельности.
7: Ну, жизненный, я имею в виду.
8: Жизненный, да, безусловно, безусловно.
7: Ну, а, кстати, о молодом поколении мы поговорим сразу же после рекламы. Это программа «Тема дня». Мы сегодня встречаемся в этой студии с депутатом Воронежской областной думы Натальей Рачинской. Прямо сейчас прервемся буквально на пару минут. Далеко не уходите, не переключайтесь.
0: Наше радио. Проверено временем.
5: Реклама на 107 FM.
9: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
10: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
7: И Натальей Рачинской, депутатом Воронежской областной думы. Вот сегодня мы вдвоем вечернее шоу для вас и устраиваем, пока вы стоите в пробках, либо движетесь, в принципе, в сторону дома, чтобы дорога была интереснее и полезнее. Мы и вещаем на 107 FM, ну а показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио Воронеж. Там идет прямая трансляция. Чуть позже сможете ознакомиться с видеорядом. Продолжим. Вы заместитель председателя комитета по образованию, науке и молодежной политике. Вот как у нас обстоят дела в регионе с этими направлениями? И в решении каких вопросов помогает комитет?
8: Ну, давайте скажем так, что вообще образование сейчас стремительно развивается вообще по всей стране. Конечно, Воронежская область занимает передовую историю в этом вопросе. Строятся новые школы, ремонтируются уже действующие, развиваются всякие образовательные пространства, потом развивается сфера среднего профессионального образования. Но мы прекрасно понимаем, что не только в строительстве, как бы развитие в строительстве, это и учителя, это ученики, это родители, и поэтому здесь наш комитет рассматривает очень широкий круг вопросов, даже несмотря на то, что все-таки закон об образовании и вообще все нормативные правовые акты, они все равно связаны с федеральной историей.
7: Начало оттуда.
8: Да, безусловно. И поэтому нам здесь что-то менять, ну, оно мы не можем, да и, наверное, не нужно вот эти вот прямо такое на корню срубить, а потом начать выстраивать, такое точно не нужно. Поэтому что в целом? Это поддержка педагогов, безусловно, это развитие науки, это какие-то инициативы молодых людей. Собственно, вот недавно у нас, точнее, в этом году у нас сформировался новый состав молодежного парламента. Это ребята, которые приехали из, точнее, попали в парламент из каждого муниципалитета нашей области. Очень активные, молодые, инициативные. Я думаю, что прямо они смогут много всяких интересных проектов сделать и реализовать. Ну и, конечно, всегда хотелось бы, чтобы наши всякие инициативы, они все-таки действовали на благо жителей Воронежской области.
7: Часто, в том числе и в этой студии, мы говорим о сохранении исторической памяти, об историческом наследии. Вот как вы видите роль как раз-таки молодого поколения, ради которого все и делается, ради которого все эти разговоры, действия и законы даже принимаются. Вот как вы видите роль молодежи в сохранении и популяризации именно исторического наследия нашего региона, нашей страны, если брать шире? И есть ли, ну, какие-то, что ли, специальные программы, направленные на вовлечение молодых людей в эту деятельность?
8: Ну, вы знаете, мне кажется, я не раз уже говорила об этом, я абсолютно убеждена, что историческая память, историческое наследие – это исключительно корни. Это наши корни, это все идет из семьи, из школы, из там, детского сада. Если для меня, вот, например, проект «Историческая память» — это не просто проект ради проекта или там память ради памяти, для меня это очень личная история, и для меня вот всякие исторические события — это не просто дата. Я в какой-то момент поняла, что на это все нужно смотреть с точки зрения личных историй людей. Потому что когда начинаешь касаться личных историй, там, Великой Отечественной войне, у тебя все это как-то структурируется, и ты немножко по-другому вообще смотришь на историю. Мне кажется, что если молодой, назовем так, неокрепший ум, не знает историю своей семьи, историю своего города, историю своей страны, он вот в наше время очень уязвим. И ему очень сложно вообще понимать, что происходит сейчас и что, возможно, произойдет в будущем, если в это не погружаться. Что касается всевозможных программ, да их масса, на самом деле. Их масса среди молодежи. Это и волонтерские движения, это и патриотические клубы, это и музеи школьные, это и у нас проект, где разные, вообще разные проекты, акции, которые мы делаем. Ну, а что касается, да, именно молодежи предстоит, ну, как молодежи, нам. Потому что вроде сейчас как бы
7: Да, мы
8: вроде
7: еще...
8: Да,
7: и по меркам ВОЗ мы еще
8: Да. Вот, нам именно предстоит сохранить эту историческую память, передавать ее другим поколениям. Потому что, ну, когда человек знает историю, он совсем по-другому смотрит на настоящее и будущее.
7: Да, ну, тут, мне кажется, еще не только с молодежью надо работать, с прям молодежью. Не с молодыми ногтями, а все-таки с родителями этой молодежи. Это, скорее всего, вот...
8: Это мы с вами.
7: Но ведь я просто пытаюсь это все... привести в ту сторону, что много пропущено именно у нашего поколения.
8: Ну, я не знаю, честно сказать, я, будучи... Вот просто я сейчас общаюсь именно со школьниками, то есть там веду уроки, мне прям иногда становится обидно, печально все это видеть. И это не говорит о том, что они плохие. Они совсем другие, вот эти вот ребята, зумеры, да? Они по-другому мыслят, они как-то, у них какие-то идеи новые, они как-то переворачивают это так. Я вот, например, не могла себе такого там позволить или представить. Но в то же время они абсолютно не погружены ни в историю, ни в литературу. Им просто неинтересно. Я не могу сказать, кто виноват в этом. Ну,
7: да я никого не виню.
8: Никто не виноват. Просто вот, ну, как-то так сложилось, и, наверное, нужно какими-то другими способами пытаться их как-то туда интегрировать.
7: Ну да. Считать, что в некоторых случаях этап воспитания этого патриотизма в семье, так скажем, он упущен, поэтому идем дальше.
8: Идем дальше, и другими
7: методами. А вот какие формы, на ваш взгляд, работы как раз-таки с молодежью, с подрастающим поколением, они, ну, что ли, наиболее эффективные?
8: Ну, вот сейчас, вы знаете, разные истории, но вот если мы говорим сейчас про историческую память, у нас есть, мы ищем разные формы, чтобы вовлекать эту молодежь. Во-первых, это не просто, вот знаете, патриотические акции, которые там пришел на возложение и так далее. Ну, то есть, нет. Это, во-первых, всякие исторические квесты. Это, как бы то странно ни казалось, это компьютерные игры. Вот, это турниры, там, сражения, бои, это реконструкции боев. Ну, то есть молодежь, тем самым участвуя, она хотя бы как-то понимает, что происходило. То есть она, может быть, не по собственному желанию, но все равно узнает об истории, что происходило и вообще почему. Не просто играет там в танки и так далее. Ну, то есть...
7: Погружение, безусловно. А вот историческая память, проект, который вот и упоминали уже не один раз, вот в рамках него в нашем регионе за последний год что было реализовано? О чем можно говорить?
8: Ну, во-первых, очень обширный проект. Это не просто там историческая память, и мы вспоминаем о Великой Отечественной войне, мы вспоминаем всю историю. Плюс это не только история, это еще и культура. За последний год, что мне больше всего, ну, не то, что запомнилось, было массово, широко, это освещено, и принимали участие, кстати, ребята. Например, это был конкурс муралов. Граффити, которые нанесли на городские пространства, это, во-первых, сражения, это наши земляки, это герои, не только, кстати, Великой Отечественной войны. Плюс ребят присылали свои эскизы, выигрывали и как бы получали гранты. Ну, то есть это такая история.
7: Возможность реализовать.
8: И их было много. То есть я удивлена, что прям заявок было очень много и хорошие. Мы порой даже не могли выбрать, какая лучше. Приходилось там несколько мест давать. Плюс еще это реконструкция объектов культурного наследия. Например, Дом офицеров. Плюс всевозможные разные другие дома, которые находятся на реконструкции, либо взяты под охрану, прям такую жесткую. Поэтому, ну, для меня, конечно, все это техническая история, но главное, что мы с помощью всего этого начинаем привлекать молодежь. И молодежь приходит не потому, что им сказали в школе, вот ты должен пойти, они сами это делают, они сами приходят, они сами идут реконструировать захоронения, убирать. Ну, то есть какой-то процесс, сдвиг пошел.
7: То есть это следствие уже какой-то
8: безусловно,
7: работы определенной?
8: Безусловно. И они интересуются. Я много встречала ребят, которые начинают интересоваться историей своей семьи, создают там древо своей семьи. Ну, то есть как бы ходят какие-то в архивы, еще что-то. Задают вопросы, спрашивают. Они звонят и спрашивают, а где бы лучше посмотреть ту или иную там ссылку и так далее. Плюс у нас ежегодно по всей стране, это всероссийская, да, даже международная, диктант Победы. Угу. То есть массово пишут этот диктант, этот тест. В этом году, по-моему, было вот около 50 тысяч участников в Воронежской области. Да.
7: Ну, это большое число.
8: Да.
7: Хорошо. Ну, вот подводя такой небольшой итог, патриотическое воспитание. Вот вы сказали, это должно идти из семьи. Согласен абсолютно. Да. Школа, учебные заведения, это атмосфера вокруг подрастающего поколения. Все должно так или иначе в каких-то нюансах не топорно, вот так вот, да, вот все-таки говорить об истории страны, да, намекать на то, что было бы неплохо изучить это еще лично, да, в свободное время. Плюс ко всему проекты подобной исторической памяти, где широко этот вопрос рассматривается. Но вот что еще должно быть, на ваш взгляд, вот именно в рамках такого понятия, как патриотическое воспитание?
8: Ну, вообще для меня, в принципе, патриотическое воспитание, патриотизм – это вот не лозунги. Uh-huh. Это как бы все нужно начинать с простых вещей. Вот мы уже сказали, что это уважение к своим родителям, это уважение к своим учителям, это уважение к улице, на которой ты живешь, к своему городу, опять же, к своей стране, флагу и так далее, к своей культуре, к своим традициям, к литературе. То есть все это абсолютно вкупе можно присоединить к патриотическому воспитанию. То есть говорить просто вот о патриотике, ну, это вряд ли так возможно, потому что это все формируется вот здесь. Ну, опять же, это все, что можно доступным языком интересно рассказать молодому поколению про книги, про художников, про музыку, там всякие фестивали всевозможные.
7: Да что угодно, да.
8: Все, что угодно. Это все действует. Главное их заинтересовать.
7: Ну да, потому что много ведь факторов отвлекает от этого.
8: Да. Интернет. Рилсики, да. Всякие истории, ТикТоки. Я не знаю, сейчас разрешен ТикТок. Ну, неважно.
7: Но не то запрещен. Есть,
8: ну, наверное, наверное. Но все это как бы... То есть человека нужно непосредственно интегрировать. И только тогда, когда он почувствует свою сопричастность, он как бы скажет: ребят, вот так. Uh-huh. И то есть, понимаете, если я живу на своей улице и выкидываю мусор не в мусорный контейнер,
7: под
8: окно, ну, как бы о каком мы здесь воспитании можем говорить?
7: Ну, надо начинать с малого, согласен, да.
8: Поэтому.
7: Ну что ж, многое предстоит.
8: Да.
7: Многое предстоит. Да. И работать надо сообща, мы вот тут за кадром говорили, что действительно нужно с себя в первую очередь начинать, а потом уже расти в сторону какого-то решения глобальных вопросов.
8: Точно, точно.
7: Да, так что давайте задумаемся, дорогие друзья, и прямо сейчас будем надеяться, что совсем скоро вы доберетесь уже до семьи, до ужина прекрасного, вкусного, наберетесь сил. Вот вам, пожалуйста, тему для обсуждения внутри семьи уже подкинули, благодаря депутату Воронежской областной думы, заместителю председателя комитета по образованию, науке и молодежной политике, региональном координаторе проекта «Историческая память» Наталье Рачинской. Спасибо, что пришли.
8: Спасибо.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО Банк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
11: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с 10-летием пуска 6-го энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+ стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное и муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета и банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании уже обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса с урожайностью 60-65 центнеров с гектара, что позволяет району полностью обеспечить себя семенным материалом. Животноводство также демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров области по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения губернатора по росту зарплат за полугодие. В годе показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов строительство Ледового дворца, рассчитанное на 2026-2027 годы.

0: который станет круглогодичной площадкой для занятий спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. В рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» в Воронеже обновили два воинских захоронения – братскую могилу номер 13 в Центральном парке и братскую могилу номер 1 на улице 20-летия Октября. На мемориальном комплексе в Центральном парке заменили облицовку, сохранив исторический облик объекта. В братской могиле покоится более 160 защитников Воронежа, погибших в боях за город в годы Великой Отечественной войны. На мемориале на улице 20-летия Октября обновили гранитную облицовку зала памяти и укрепили кровлю. Сейчас зал вновь открыт для посетителей. Работы провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. В выставочном зале на улице Кирова открылась фотовыставка «Я свяжу тебе жизнь», посвященная многодетному материнству. С помощью искусства светописи члены Союза церковных фотографов России рассказывают истории ежедневного родительского подвига. Почти на каждом снимке семья изображена либо в храме, либо рядом с ним. Так авторы показывают неразрывную связь многодетности и веры. Организаторы планируют сделать выставку передвижной, объехать с ней все крупные города России. В Воронеже экспозиция будет работать до 11 августа, затем ее перевезут в Пятигорск. Это были новости региона.
1: Наше радио.

дымья с глаза и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки квартал, смотри, кругом клетки квартир. Этот красный служитель так грозно глядит без подарки. Но я не в обиде, ведь он не знает, что мы, что все мы живем

Кто страдает, а кто-то порой грустит. Напрасно ведь мы живем в зоопарке. И кто-то пьет водку

Мне кажется, что я скоро сойду с ума. Солнце печет и становится очень жарко. И кем бы ты ни был, я прошу тебя, не уходи. Давай убежим и

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучерскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: чашками в руках.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Подготовка к выборам депутатов Госдумы проходит в активном режиме. В единый день голосования состоится 2200 кампаний. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Аллой Памфиловой. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Глава ЦИК отметила, что выборы в этом году пройдут в сложной обстановке. По ее словам, комиссия принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности избирательного процесса. Памфилова также не исключила, что возможны попытки атак на информационные ресурсы Центра избиркома. Однако комиссия готовится к отражению подобных угроз. Временное сокращение производственных мощностей в некоторых секторах экономики не приведет к новому дисбалансу между спросом и предложением. Такую оценку провел Центробанк в резюме обсуждения ключевой ставки в июле. Большинство участников ожидали постепенного восстановления мощности и замедления роста внутреннего спроса. Регулятор также отметил, что после снижения в первом квартале экономическая активность в России показала умеренный рост. Потребительский спрос ускорился. Основными драйверами стали высокий рост заработных плат в начале года и смягчение денежно-кредитных условий. По данным Минэкономразвития, валовой внутренний продукт в июне увеличился на 1,1% в годовом выражении против 0,3% в мае. Wildberries опровергла слухи о переносе основных логистических центров за пределы России. Строительство складских объектов ведется в плановом режиме, а работа по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия продолжается, заявили ТАСС компании. Там также рассказали, что под Минском в конце мая был запущен в эксплуатацию в тестовом режиме логистический хаб площадью 140 тысяч квадратных метров для отработки всех бизнес-процессов. Сейчас он поэтапно наращивает свои мощности, строительство продолжается. Накануне власти Казахстана сообщили, что Wildberries планирует запустить в Астане и Алма-Ате складские комплексы в первом квартале будущего года. Новая для России киргизская авиакомпания Skyfru выполнила первый регулярный рейс по маршруту Бишкек-Москва. Самолет прибыл в аэропорт Домодедово, сообщила Росавиация. Skyfru будет выполнять рейсы между Бишкеком и Москвой 3 раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Домодедова запланирован на 12:30. Расчетное время в пути составит около 4 часов. После выхода Skyfru на этот маршрут направление теперь обслуживают 5 авиакомпаний. Российский Аэрофлот и Уральские авиалинии, а также 3 киргизские. Сборная России по синхронному плаванию выиграла 3-е золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наша команда показала лучший результат в акробатической программе групповых соревнований. Ранее российские синхронистки победили в технической и произвольной программах команд. Российская команда впервые выступила в акробатических соревнованиях на чемпионате Европы. Спортсмены из России выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе. Всего на их счету 12 медалей. По 4 золотых, серебряных и бронзовых. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну и добро пожаловать в последний час десятибального шоу, в котором мы поговорим про автомобиль. Тут какое-то событие у нас уникальное случилось, что одна автомобильная компания решила предоставлять пожизненную гарантию на
2: компания автомобиль. Компания Volkswagen, видимо, ощущая давление со стороны китайских товарищей, дает на свою продукцию пожизненную гарантию,
1: но только
2: в Китае.
1: Я залез, спросил у искусственного интеллекта вещи, на которые дают пожизненную гарантию. И вот что мне выдали. Ножи. Ну, я не буду бренда называть, нет смысла. Известные всем зажигалки, щелкающие, вот эти чемоданы. Инструменты на носки дают пожизненную гарантию. Ну, видимо, просто потом меняют, они стоят очень дорого. Да. Рюкзаки, кухонная утварь, ошейники для питомцев, коврики для йоги. В принципе, коврик для йоги – это не автомобиль. На него можно дать пожизненную гарантию.
2: Да.
1: Какие там требования?
2: Нет, дьявол кроется в мелочах. Гарантия распространяется только на автомобили, которые будут продаваться в Китае. При соблюдении условий. Соблюдение регламента технического обслуживания, использование только оригинальных запчастей и проведение ремонтных работ только у официальных дилеров. То есть, в принципе, что дает и нам гарантия, у нас гарантия, что если хочешь, чтобы не слетело, оригинальные запчасти и у авторизованного дилера, будь добр. Вот.
1: Но дальше я могу фактически пожизненно ездить на этом автомобиле при условии, что я соблюдаю. И мне что, будут делать бесплатно все?
2: В смысле, нет, ты будешь сам платить за все, за ТОшечку, за каждую.
1: Нет, за ТОшечку я буду платить, но если у меня что-то ломается, то я так понимаю, мне все это бесплатно по гарантийному
2: случаю. Я просто возможно, есть какой-нибудь мелким шрифтом, что типа пожизненно или 20 тысяч пробегов, в зависимости, что быстрее наступит.
1: Нет, я думаю, что если заявляют о пожизненном, все-таки это какой-то новый тренд.
2: Ну, вот так я так понимаю.
1: Напарник, поверь мне, автомобили продаются все хуже и хуже, не только у нас, но и в мире. Поэтому сейчас каждая крупная компания начнет придумывать крутейшие маркетинговые ходы, чтобы как-то держаться.
2: Купи Мерседес и трешку на Патрика в придачу.
1: Я бы купил.
0: Реклама на 107FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну, с одной стороны, в России пока пожизненную гарантию еще никто не дает, но с другой стороны, появляются новые машины, новые комплектации. Так, в частности, российский бренд Tenet расширяет линейку своего флагманского кроссовера T8 в пятиместной версии. Значит, вслед за версией Active на рынок выходит новая комплектация, называется она Prime. И это, ну, такой настоящий подарок для тех, кто ценит комфорт, безопасность и вот всю такую проработку в мелочах. Пятиместный Tenet T8 доступен с панорамной крышей, атмосферной подсветкой салона, электроприводом багажника. Цена новинки стартует от 3 199 тысяч рублей, и автомобиль уже есть у официальных дилеров. Теперь важно, что внутри. Значит, 15-дюймовый экран мультимедиа, панорамный обзор 540 градусов, 6 подушек безопасности и полный зимний пакет с обогревом не только передних и задних кресел, но и рулевого колеса, лобового стекла и даже форсунок омывателя, что, ну, для нашей страны, наверное, это очень актуально. Под капотом турбированный двигатель объемом 1.6 и робот с двумя сцеплениями. Вот, так что, ну, вполне себе нормальный, нормальный такой, как бы сказать, комплект. Благодаря, скажем, похудевшему кузову, потому что 44 килограмма сбросили с автомобиля, расход на трассе составляет всего 6,3 литра на сотню. Прямо очень хорошая экономия. И еще очень здорово работает голосовой помощник. Ему можно сказать «Привет, Tenet!» И он может управлять климатом, музыкой, обогревом. И все это можно делать, не отвлекаясь от дороги. Так, что еще? Приятный бонус для любителей путешествий у Т8 официально разрешен. Фаркоп, так что прицеп до 750 килограммов по плечу. Автомобиль производится в России, для России. Кузов обработан воском, защищен от коррозии, поэтому машины прекрасно адаптированы к нашим дорогам и перепадам температуры. Ну, а сервисная поддержка составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега. В общем, заявка на серьезную долгосрочную дружбу.
0: Наше радио.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну, еще про один новый автомобиль хочу вам рассказать. Дело все в том, что бренд G-Land официально объявляет о старте продаж своего нового среднеразмерного кроссовера модели G7. И, что приятно, цены тоже уже объявлены. Автомобиль доступен от 2 миллионов 649 тысяч рублей с учетом всех спецпредложений. Ну, то есть, все-таки имейте в виду, что когда соберетесь к дилеру, уточните финальную стоимость именно для вас, да, то есть вот с вашим предложением. Этот кроссовер создан для тех, кто любит брутальный внедорожный стиль, но не готов жертвовать комфортом в городе. Узнаваемый силуэт, очень такие стильные автоматические эти ручки, светодиодная оптика, 18 диски. На старте продаж есть три цвета. Классический, черный, белый и такой вот эффектно серо-голубой. Под капотом 1.6 мотор, 7-ступенчатый робот. Для любителей динамика версия на 186 лошадиных сил есть и полным приводом. Ну, а если вам лучше экономить, то приобретайте машину 150-сильную. Кстати, полноприводная версия умеет подстраиваться под дорогу. Есть целых 7 режимов от снега, грязи, песка. В общем, можно чувствовать себя уверенным в любую погоду, на любом покрытии. В базе, значит, в салоне качественная как кожа, огромный 13-дюймовый вертикальный экран с поддержкой, естественно, CarPlay, Android Auto. Есть двузонный климат, зимний пакет с обогревом всего и всея, и объем багажника при сложных сиденьях почти 1350 литров. Так что, если машину используете как некий такой дачный вариант, то туда можно достаточно много всего класть. Или если вы путешествуете, то тоже, мне кажется, чемоданы, сумки и канистры, как ни грустно это говорить, в общем-то, можно там разместить. Для тех, кто хочет максимум, есть такая комплектация Prestige. Там есть панорама, ну, панорамная крыша, улучшенная шумоизоляция, есть вентиляция сидений и мощная беспроводная зарядка на 50 ватт. Кроме того, есть набор ассистентов. Это адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, вот этот контроль слепых зон и панорамный обзор на 540 градусов. Теперь про кошелек. При покупке по трейд-ин выгода составляет 200 тысяч рублей, поэтому имейте это в виду. Ну, а гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега, производство полного цикла налажено здесь, у нас в России, в Шушарах, а дилерская сеть покрывает 95 главой, так что сервис будет под рукой. Так что имейте в виду, G-Land G7 уже в продаже, поэтому, если интересно, обращайтесь к дилеру.
0: Наше радио.
2: Промолчи, прошлое забудь.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэк.

0: и у официальных дилеров.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: все.
1: Тест-драйв. По-нашему.
2: Ну, я хотел еще вам про один автомобиль рассказать, но расскажу, может быть, если останется время. Все-таки вот эту тему путешествия на автомобиле и поиска в отпуск на автомобиле, она, наверное, сейчас более актуальна, потому что люди едут в самые разные регионы. И, ну, не отменять же поездку, действительно, это прекрасно понятно. Ну, смотрите, во-первых, на мой взгляд, вот я просто сейчас буду рассказывать, как я рассуждал, когда собирался

0: Можете соглашаться, можете не соглашаться. Если у вас будут какие-то еще дополнения, пишите через доступные связи, доступные средства связи с нами. Может быть, дополните чем-то. Но первое, что у меня стоял вопрос, у меня все-таки дизель есть везде. Вот, куда ни заедешь, везде дизель. Да, я привык, что в Москве дизель есть, в Подмосковье дизель есть. Я себе даже купил переходничок, чтобы заправляться на грузовых заправках, чтобы не стоять в очереди со всеми под колонку. А подъехал отдельно. Но при всем при этом я вез с собой дизельного топлива в багажнике столько, чтобы можно было практически вернуться обратно. Ну, хотя бы полпути проехать. Я его не расходовал. То есть я понимал уже даже, когда ехали обратно, что я без проблем могу все слить в бак, но потом подумал, что а зачем? Вот, поэтому и смотрите, топливо должно находиться так, чтобы было удобно. Как правило, багажник не резиновый, а вы туда набиваете все свои вещи, которые вам жутко потребуются в отпуске. И тоже понятно. Но смотрите, в доступе обязательно. То есть лучше положить надувной круг или матрас куда-нибудь поглубже, он вам точно не нужен. А все вещи, которые могут так или иначе потребоваться в дороге, лучше их класть поближе. В частности, например, вот ремкомплект, домкрат и там запаску. Некоторые, я знаю, даже запаску выкладывают из ниши, туда, наоборот, кладут какие-то вещи, а запаску где-то ставят в багажнике. Потому что, когда, если, не дай бог, пробьется колесо, и вам придется его менять...
1: Вот это вот разгружать
0: вот
1: это все.
0: Будет логистика туда-обратно, да. А если канистры ставите, они тоже должны быть в доступе. Если канистры в доступе, значит, где-то должна быть вороночка недалеко. А питьевая вода, аптечка, все эти вещи. Вот лучше всего садиться перед выездом, там, за несколько дней, и составить план вещей, которые вам могут, лично вам, у всех список немножко разный, но лично вам потребоваться в дороге. Может быть, какие-то, не знаю, специальные препараты вам нужно с собой взять. Вот, не знаю, может, вас укачивает. Может быть, что-то нужно взять детям. Нужно вот этот типа зарядного устройства, да, аккумуляторного типа. Вот, может быть, его тоже не надо куда-то глубоко пихать, потому что дети захотят играть в какие-нибудь свои гаджеты. Словом, каждый продумывает такую вот компанию, компоновку, да, салона для себя самостоятельно, но при всем при этом есть регионы, куда без топлива лучше не отправляться, просто чтобы не испортить себе отпуск. Ну, в буквальном смысле это так. И, конечно, в интернете стоит посмотреть, что пишут, какие очереди на заправках, сколько стоят. Ну, вот напомню, я был в Карелии, там примерно 15-30 минут, это, в общем, максимум, что... Кстати, напарник, да. я же выложил сегодня... Ролик, как мы отдыхали в Карелии. Ребят, выложил сегодня, собрали.
1: А что там отдыхать-то? Наливай и пей.
0: Ну, загляните на досуге. Есть во всех социальных сетях небольшой видеосюжетик. Очень яркий, очень красочный, очень веселый. Вот, поэтому на досуге, если будет скучно, посмотрите.
2: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Прям чуть-чуть времени остается. Хочу просто еще одной любопытной новостью поделиться, потому что в конце августа, в начале сентября ожидается, собственно, много событий. У нас возрождается дореволюционная марка «Руссобалт».
2: Опа.
1: Да, будут выпускать автомобили премиум-сегмента. Там они разные, поэтому, и, честно говоря, ничего еще толком не понятно. То есть нам пока только рассказывают о том, что... О намерении, наверное, правильнее так сказать. Но уже идет разговор о том, что будет электрический седан представительского класса с полным приводом в базовой истории. И, кстати, расчет на мощность силовой установки составит 550 лошадиных сил. Это нормально, и, в принципе, наверное, уже не надо затеваться в нишевой такой истории с машинами, которые будут ездить на, там, с гибридными или чем-то еще, потому что мне кажется, что проще уже, если стартовать, то стартовать с электричеством. Все, друзья, на этом мы, наверное, будем с напарником потихоньку прощаться.
2: Да, будем прощаться. Спасибо вам большое за компанию. Традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно, и услышимся завтра ровно в 16:00.
2: Пока.
1: Пока, ребята.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Ничего не говори. «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенами. Животноводство демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов — строительство ледового дворца на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятия спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета, а также банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. С начала года Воронежская область экспортировала в 25 стран 60 тысяч тонн животноводческой продукции и кормов, а также более 22 тысяч голов живых свиней. Основную часть, 45 тысяч тонн, составили корма и кормовые добавки в Беларуси и Марокко. Молочной продукции отгружено 11 тысяч тонн, экспорт мяса и мясопродуктов — 3,6 тысяч тонн. Свинина отправлена во Вьетнам, Грузию, Монголию, Либерию и Индию, мясо птицы в Узбекистан, Китай, Таджикистан, говядина в Китай и Саудовскую Аравию, колбасные изделия в Абхазию, Грузию и Азербайджан. В рамках федерального проекта сохранения культурного и исторического наследия в Воронеже обновили два воинских захоронения на мемориале в Центральном парке. На братской могиле номер 13, где покоится более 160 защитников Воронежа, заменили облицовку, сохранив исторический облик. На улице 20-летия октября братская могила номер 1 обновили гранитную облицовку зала памяти, укрепили кровлю. Зал вновь открыт для посетителей. Работу провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Так звучит наше.

легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву и руководству «Росэнергоатома» за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенами. Животноводство демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов — строительство ледового дворца на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятия спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднепрофессиональное образование, программы экономика и бухучета, а также банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. С начала года Воронежская область экспортировала в 25 стран 60 тысяч тонн животноводческой продукции и кормов, а также более 22 тысяч голов живых свиней. Основную часть, 45 тысяч тонн, составили корма и кормовые добавки в Беларуси и Марокко. Молочной продукции отгружено 11 тысяч тонн, экспорт мяса и мясопродуктов — 3,6 тысяч тонн. Свинина отправлена во Вьетнам, Грузию, Монголию, Либерию и Индию, мясо птицы в Узбекистан, Китай, Таджикистан, говядина в Китай и Саудовскую Аравию, колбасные изделия в Абхазию, Грузию и Азербайджан. В рамках федерального проекта сохранения культурного и исторического наследия в Воронеже обновили два воинских захоронения на мемориале в Центральном парке. На братской могиле номер 13, где покоится более 160 защитников Воронежа, заменили облицовку, сохранив исторический облик. На улице 20-летия октября братская могила номер 1 обновили гранитную облицовку зала памяти, укрепили кровлю. Зал вновь открыт для посетителей. Работу провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
9: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
10: Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открытый вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
12: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
13: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
18: Так звучит наше.
19: Где-то.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия предусмотрела 9 форм голосования на выборах, чтобы обеспечить возможность участия в них максимальному числу избирателей. Об этом председатель Центра избиркома Элла Памфилова сообщила Владимиру Путину. По ее словам, в 36 регионах есть труднодоступные территории, поэтому ЦИК внедряет новые способы доставки избирательной документации. В частности, сейчас пытаются активно использовать беспилотники, летающие и плавающие, для доставки бюллетеней и документации. Глава ЦИК отметила, что выборы в этом году пройдут в сложной обстановке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на больницу в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Она подчеркнула, что целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди. Мэр Донецка Алексей Колемзин сообщил об ударе по больнице в Киевском районе города. Погибла пожилая женщина, еще 2 человек ранены. В Грузии и Абхазии произошел 3-й за 2 недели блэкаут. Электроснабжение в Тбилиси и других регионах Грузии отключилось после 8 часов вечера по местному времени. Официальная причина не называется. Также о блэкауте сообщила Минэнерго Абхазии. Там отключение электричества произошло из-за системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции. В предыдущий раз электричество в Грузии и Абхазии пропадало в ночь на 24 июля и днем 25 числа. Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже. Росимущество объявило о проведении аукциона по продаже бывших российских активов международного алкогольного холдинга Global Spirits. Начальная цена лота составит 7 миллиардов 823 миллиона рублей. Торги назначены на 14 августа. В лот вошли акции федосийского завода коньяков и вин, а также еще 6 компаний. Эти активы прежде выпускали водку Хортица, Мороше, Первак, Хлебный дар и коньяк Шустов. Использовать эти бренды будущий покупатель не сможет. Global Spirits аннулировала лицензии на их производство. В июне-июле аукционы по той же цене не состоялись из-за отсутствия заявок. Холдинг Global Spirits объявил об уходе с российского рынка в 2022 году. Позднее против основателя компании Евгения Черняка возбудили уголовное дело. Его обвинили в финансировании ВСУ. Активы, связанные с бизнесменом, были изъяты в пользу государства и выставлены на торги. Рэперу P. Diddy перенесли дату выхода из тюрьмы примерно на месяц из-за драки с сокамерниками, сообщила газета Daily Mail. По ее данным, его освобождение ожидается в начале 2028 года. Ранее срок ареста P. Diddy уже корректировали из-за нарушений режима. Среди них назывались употребление самопального алкоголя и проведение несанкционированных телефонных разговоров. В октябре прошлого года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию, но оправдал по обвинениям в рэкете. Прокуратура Лос-Анджелеса начала новое расследование. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Саша.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучерскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: и в руках.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство разрешило до 1 июля будущего года выпуск обращения в России автобензина классов Евро-2, 3 и 4. О постановлении сообщило Министерство энергетики. На автозаправочных станциях будет отражена соответствующая информация. Правительство также признало утратившим силу прежнее постановление, которое временно допускало продажу бензина К5 с превышенным уровнем серы до конца этого года. Минэнерго подчеркнуло, что мера носит временный характер. Она направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и не допущение дефицита в условиях перестройки логистических цепочек и технологических ограничений. Центробанк пересмотрел прогноз годовой инфляции по итогам сентября. Она может составить 6,3%, говорится в комментарии к среднесрочному макроэкономическому прогнозу регулятора. Отмечается, что в третьем квартале рост цен с учетом сезонной корректировки в пересчете на годовые темпы ускорится до 7%. Для сравнения, во втором квартале показатель был на 2% меньше. Центробанки ранее пересмотрели прогноз по инфляции на этот год. В июле регулятор повысил ожидаемый диапазон роста цен до 6-7% с прежних 4,5-5,5%. ЦБ отмечает, что динамика инфляции будет зависеть от ряда факторов, включая состояние внутреннего спроса, темпы роста экономики и влияние денежно-кредитной политики. Силы противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны были сбиты над 7 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над территориями Башкирии и Татарстана. Кроме того, беспилотники сбивали над Черным и Азовским морями. Потенциал ветеранов спецоперации в гражданской жизни применяется в наставничестве детей и молодежи. Это отметил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. В стране действует система их адаптации от реабилитации до переобучения. Головин считает, что личному примеру подрастающее поколение доверяет больше, чем теории. А ветераны могут многому научить и подать пример патриотизма. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году состоится в Саудовской Аравии, как и было объявлено ранее. Точные даты и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы на фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап «Интервидения». Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявляли о музыкальном состязании. Песенный конкурс «Интервидение» существовал с 1946 до 1993 года. Он проводил по аналогии с Евровидением с участием социалистических стран, а также Австрии, Бельгии, Испании, Канады, Нидерландов, Португалии, Финляндии. Возрожденное «Интервидение» прошло 20 сентября прошлого года в Москве. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем о планах группы «Пилот» и узнаем, кто из артистов посвятил песню «Куликовской битве». Группа «Пилот» опубликовала новые видео из студии и показала, как продвигается работа над будущим альбомом. Музыканты рассказали, что гитарист Алексей Светлов и бас-гитарист Иван Петров уже записали партии бэк-вокала для новых песен, а Елена Белозерова добавила клавишные. Судя по всему, работа над релизом находится на завершающей стадии. По словам артистов, до выхода нового альбома осталось совсем немного. Ждем релиз!
2: Я пойду по улицам шатать.
1: Ну а посмотреть видео из студии можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ольга Гостева, «Обе рек» и «Из метро» представили совместный сингл «Непрядва», посвященный Куликовской битве. История этой коллаборации началась с записи скрипичных партий Ольги Гостевой для одной из песен «Обе рек», а позже музыканты решили продолжить сотрудничество и создать полноценную совместную композицию.

0: Для Ольги Гостевой этот релиз стал особенно символичным. Почти 20 лет назад она впервые услышала «Оберег» на концерте, а теперь записала с группой общий трек. Послушать его можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

камень, он превратился в якорь из тех прокуренных подъездов аммиаковых. Я мечтаю зайти по лестнице Иакова, сказать Всевышнему: «Отец, я благодарю и радуюсь каждому».

0: проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» уходит на летний перерыв с хорошими новостями. Мы вмешались в ситуацию собака, которая обманом попала к трэш-блогеру из Подмосковья. В результате щенка по имени Моника удалось спасти. Тем временем разворачивается некрасивая история в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникации имени Бонч-Бруевича. Руководители вуза обиделись на студента и решили подвести его под уголовную статью, но в итоге сами подставились. В начале июля мы сообщали о ситуации с собакой по имени Моника, которая обманно попала к блогеру Олегу Баласяну. Он давно находится в черных списках зоозащитников. Они называют его трэш-блогером и обвиняют в гибели как минимум двух собак. После просьбы спасти Монику, НСН подключила к делу губернатора Московской области, прокуратуру МВД. Там пообещали еще раз проверить многочисленные обращения волонтеров. В итоге собаку удалось вернуть.
3: При сотрудниках правоохранительных органов состоялась добровольная передача щенка Моники. Так как сам гражданин Баласян отсутствовал, его не было дома, удалось дозвониться его родственникам. И, в свою очередь, уже его папа принял такое мудрое решение передать нам собаку.
2: Однако история на этом не закончилась.
3: С Моникой у нас счастливый финал, но он продолжает беспредел. И вот уже новый щенок, и мы не можем найти владельца. Он просто не знает, видимо, в каких руках этот щенок находится.
2: Баласян отправила повторные запросы в правоохранительные органы. На днях к нам обратились родители студента из Санкт-Петербурга и рассказали историю, в которую сложно поверить. После ссоры на парковке с проректором Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича юношу одним днем отчислили с пятого курса, несмотря на хорошую учебу. Парень пошел служить в армию, а в это время против него решили сфабриковать еще и уголовное дело по обвинению в подделке подписи. Однако не учли, что он левша, и обвинение рассыпалось. В итоге подставились и ректор вуза, и его подчиненные, которым теперь есть вопросы.
4: Мой сын в один день 11 сентября отчислили без всяких объяснений. После того, как мы начали подавать жалобы, послали юристов, в ответ университет затеял в отношении отчисленного уже студента служебную проверку, что само по себе является нонсенсом. По результатам они сфабриковали материалы для возбуждения уголовного дела, но вот они не учли, что мой сын с рождения левша и правой рукой вообще не владеет. Подписи, которые они пытались ему вменить, там устойчивая подпись праворукого человека. То есть попытались возбудить уголовное дело с целью привлечения заведомо невиновного. У них не получилось, полиция отказалась за отсутствием события.
2: Мы попросили власти Санкт-Петербурга и МВД разобраться, что происходит в этом вузе. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу четырех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-007-0389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
7: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия предусмотрела 9 форм голосования на выборах, чтобы обеспечить возможность участия в них максимальному числу избирателей. Об этом председатель Центра избиркома Элла Памфилова сообщила Владимиру Путину. По ее словам, в 36 регионах есть труднодоступные территории, поэтому ЦИК внедряет новые способы доставки избирательной документации. В частности, сейчас пытаются активно использовать беспилотники, летающие и плавающие, для доставки бюллетеней и документации. Глава ЦИК отметила, что выборы в этом году пройдут в сложной обстановке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на больницу в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Она подчеркнула, что целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди. Мэр Донецка Алексей Колемзин сообщил об ударе по больнице в Киевском районе города. Погибла пожилая женщина и еще 2 человек ранены. В Грузии и Абхазии произошел 3-й за 2 недели блэкаут. Электроснабжение в Тбилиси и других регионах Грузии отключилось после 8 часов вечера по местному времени. Официальная причина не называется. Также о блэкауте сообщила Минэнерго Абхазии. Там отключение электричества произошло из-за системной аварии на Ингурской гидроэлектростанции. В предыдущий раз электричество в Грузии и Абхазии пропадало в ночь на 24 июля и днем 25 числа. Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже. Росимущество объявило о проведении аукциона по продаже бывших российских активов международного алкогольного холдинга Global Spirits. Начальная цена лота составит 7 миллиардов 823 миллиона рублей. Торги назначены на 14 августа. В лот вошли акции Федосийского завода коньяков и вин, а также еще 6 компаний. Эти активы прежде выпускали водку Хортица, Мороше, Первак, Хлебный дар и коньяк Шустов. Использовать эти бренды будущий покупатель не сможет. Global Spirits аннулировала лицензии на их производство. В июне-июле аукционы по той же цене не состоялись из-за отсутствия заявок. Холдинг Global Spirits объявил об уходе с российского рынка в 2022 году. Позднее против основателя компании Евгения Черняка возбудили уголовное дело. Его обвинили в финансировании ВСУ. Активы, связанные с бизнесменом, были изъяты в пользу государства и выставлены на торги. Рэперу P. Diddy перенесли дату выхода из тюрьмы примерно на месяц из-за драки с сокамерниками, сообщила газета Daily Mail. По ее данным, его освобождение ожидается в начале 2028 года. Ранее срок ареста P. Diddy уже корректировали из-за нарушений режима. Среди них назывались употребление самопального алкоголя и проведение несанкционированных телефонных разговоров. В октябре прошлого года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию, но оправдал по обвинениям в рэкете. Прокуратура Лос-Анджелеса начала новое расследование. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенами. Животноводство демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов — строительство ледового дворца на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятия спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета, а также банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. С начала года Воронежская область экспортировала в 25 стран 60 тысяч тонн животноводческой продукции и кормов, а также более 22 тысяч голов живых свиней. Основную часть, 45 тысяч тонн, составили корма и кормовые добавки в Беларуси и Марокко. Молочной продукции отгружено 11 тысяч тонн, экспорт мяса и мясопродуктов 3,6 тысяч тонн. Свинина отправлена во Вьетнам, Грузию, Монголию, Либерию и Индию, мясо птицы в Узбекистан, Китай, Таджикистан, говядина в Китай и Саудовскую Аравию, колбасные изделия в Абхазию, Грузию и Азербайджан. В рамках федерального проекта сохранения культурного и исторического наследия в Воронеже обновили два воинских захоронения на мемориале в Центральном парке на братской могиле номер 13, где покоится более 160 защитников Воронежа, заменили облицовку, сохранив исторический облик. На улице 20-летия октября братская могила номер 1 обновили гранитную облицовку зала памяти, укрепили кровлю. Зал вновь открыт для посетителей. Работу провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Анинского района Василием Авдеевым, чтобы обсудить ключевые направления развития муниципалитета. В ходе уборочной кампании обмолочено 30% озимой пшеницы продовольственного класса, что позволяет району полностью обеспечивать себя семенами. Животноводство демонстрирует высокие результаты. Анинский район стабильно входит в тройку лидеров по производству молока, перерабатывая почти 300 тонн в сутки. Василий Авдеев доложил о выполнении поручения по росту зарплат. За полугодие показатель увеличился на 18%. Среди приоритетных проектов — строительство Ледового дворца на 2026-2027 годы, который станет круглогодичной площадкой для занятия спортом с тренажерным залом и фитнес-клубом. Губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского института экономики и социального управления Валентином Селютиным. Ректор отметил, что в ВУЗе готовят управленческие кадры. Самые популярные направления – государственное муниципальное управление, политология, а также психология. В институте обучаются 38 участников СВО. Выпускники успешно работают во всех муниципальных образованиях региона. Развивается среднее профессиональное образование, программы экономика и бухучета, а также банковское дело. Студентов берут на стажировку еще в процессе обучения. В завершении встречи Александр Гусев вручил Валентину Селютину почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку кадров. С начала года Воронежская область экспортировала в 25 стран 60 тысяч тонн животноводческой продукции и кормов, а также более 22 тысяч голов живых свиней. Основную часть, 45 тысяч тонн, составили корма и кормовые добавки в Беларуси и Марокко. Молочной продукции отгружено 11 тысяч тонн, экспорт мяса и мясопродуктов 3,6 тысяч тонн. Свинина отправлена во Вьетнам, Грузию, Монголию, Либерию и Индию, мясо птицы в Узбекистан, Китай, Таджикистан, говядина в Китай и Саудовскую Аравию, колбасные изделия в Абхазию, Грузию и Азербайджан. В рамках федерального проекта сохранения культурного и исторического наследия в Воронеже обновили два воинских захоронения на мемориале в Центральном парке. На братской могиле номер 13, где покоится более 160 защитников Воронежа, заменили облицовку, сохранив исторический облик. На улице 20-летия октября братская могила номер 1 обновили гранитную облицовку зала памяти, укрепили кровлю. Зал вновь открыт для посетителей. Работу провели при поддержке федерального, областного и местного бюджетов. Это были новости региона.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской АЭС с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу АЭС, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководство Росэнергоатома за действия.